0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Оксана Почепа. Акула. Пока котики.
1: Пока котики. Моя пармотики. Я вас оставлял. Я уже скучал. Чао. Пока котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться. Жука.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Он пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Реклама.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: 笑话已经结束了。 中国汽车是认真的.
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое

0: Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липка и лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
5: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Новое радио.

0: Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
10: Слушай, новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма.
1: Не содержит.
0: И поэтому его не стоит слушать никому.
1: Все слушайте.
2: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Здравствуйте, ребята, это Калинин, Прикалинин. Юмор, хохма, шутки, смех. Всего этого не будет, потому что мы хотим спать, как полагается, в это время. А время в Москве уже 7 часов 1 минута. Я что-то ехал, думал, а вот интересно, а вот в самой отдаленной точке, где сейчас вот вы слушаете новое радио, вот который час? Ну, понятно, там Урал, там плюс 2, там Калининград, там минус 1 по сравнению с нами, или наоборот. А вот где вот интересно, вот напишите, а, если не сложно. Вдруг вы на Курильских островах сейчас находитесь, или, может быть, в Новой Зеландии, или, может быть, в Старой Зеландии, или где-нибудь. Вот, что сегодня у нас происходит. Как обычно, очередной бедлам день и качки, жесткие качки в эфире. Это будет попозже, часа через 3 приблизительно, так что далеко не уходите, нам без вас никуда, и вам без нас, походу, уже тоже. Как бы работаем в сцепочке, в команде. Вот пока остальных ждем, что-нибудь послушаем. Ну, короче, давайте там это самое. Берите там что-нибудь себе. Вон, канапешки берите, наливайте себе там напитки на баре. Все, и там ждем остальных участников.
2: В Национальном центре России стартует 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.

0: пока из самых дальних точек, ну тоже я не проверяю, ни фотографии вы не прислали, никаких ни доказательств, ни клянусь мамкой, ничего. Типа просто написали, вот Южная Корея, час, уже там час времени. Прикол, что в Южной Корее 13.07, да. А во Владивостоке 14.07, прикинь. Вот такая интересная информация. Просто когда мы говорим, там, я спать хочу, да. Я не выспался, у чуваков уже 2 часа дня.
1: Так они уже, ну да. Ну а ты учти, что они спать ложатся раньше.
0: Ну, кстати, да. Не хорохорьтесь там, это самое.
1: Так. Вон, легко, на самом деле, нам с тобой легко узнать, во сколько вечер наступает и утро на Дальнем Востоке, потому что есть человечек, который и в моем чате, и в твоем каждый вечер и каждое утро пишет.
0: Одно все, и то же, всем доброе утро.
1: Всем спокойной ночи, вместе мы Сила, Калина и его друг.
0: Вот человек пишет это 3 года, и вот уже по радио про него сказали.
1: И утром еще каждое, ну как утром, в 2 часа ночи по-нашему это где-то он просыпается, он пишет, всем доброе утро, вместе мы Сила, Калина, его друг.
0: Ну, вот не думаешь, он, конечно, пишет каждый раз, он, видимо...
1: Думаешь, просто копирует, вставляет?
0: Да и как думаю, я уверен.
1: Да? Но, тем не менее, зато какая стабильность, зато прикинь, вот как будет, как все в панику придет вообще лют добрый, когда он вдруг не напишет.
0: Когда он не напишет, когда ты придешь в 7 утра ровно, паника у людей, когда мод нормальную песню напишет. Но это вообще подожди. Тогда... Да я... Ну но ладно, ты, про тебя я уж перегнул.
1: Ну да.
0: Господи, Матвей, спасибо, что ты разрешаешь потешаться чуть-чуть.
1: Спасибо. Вообще-то он тебе не говорил,
0: что я разрешаю. Ну он такого не говорил, но... Ну прикинь, про Егора Крида я бы такое сказал.
1: Но...
0: Мне бы сразу бы прилетело там, я бы на твоем месте не стал так говорить. Просто это неправильно, на мой взгляд.
1: Но у Мота просто, они объективно хорошие песни. Тут как раз и шутка-то в том, что Мот всегда пишет хорошие песни, а мы такие, нет-нет, тут Мот, когда хорошая песня будет. В этом и шутка состоит. Ну, у него хорошие, в принципе, все.
0: Плюс у него с самооценкой проблем нет, и с самоиронией. Вот поэтому мы Мот немножечко и так...
1: Плюс, конечно, сила бренда уже, потому что вот Сергей Лазарев, да, он выпускает каждая песня, она 100% попадает в ротацию нового радио, потому что ты там, у тебя уже есть некоторые карт-бланш, ты можешь где-то подрасслабиться, где-то что. Все равно все послушают, потому что ты Сергей Лазарев.
0: Ну, извините, 25 лет на сцене.
1: И с Мотом та же история уже абсолютно. То есть Мот, он что не выпустит, уже, ну, 100% будет хорошая песня.
0: Рубрика «Оправдываемся за подколы Мота». Старик.
1: Вот по поводу Саши СТ, там есть
0: там
1: вопросы, конечно.
0: Там объективно, да, честно говоря. Там не один, не просто вопросы, там куча.
1: Да.
0: Вот.
1: Да, спасибо.
0: Поэтому для всех поклонников Саши СТ и Мота звучит Юлия Зиверт.

0: Вот меня удивляет вообще величина, которой Юлия Зиверт достигла, потому что вот что-то пела себе песенки, а потом бам, и в ее честь уже измеряют радиацию.
1: Вот.
0: Конечно.
1: Ну, тоже уж прям пел песенки. У нее, кстати, сразу у Юли, сразу прям,
0: она с места залетел,
1: в карьер, да, и рассказывала, что лайв, типа, не хотели выпускать, ну, и думали, вот, что это, ну, так, да, себе песня, они сами, сама команда.
0: А так сейчас уже все в зивертах измеряется, радиационно, и там ионизирующее. Короче, излучение. А вот так вот, в честь кого еще? Вот ты бы вот песенку там, ну, в калинах бы что измерялось? Калина? Микрокалины.
1: А. Да, да. Красота.
0: Макрокалины, микрокалины.
1: Два киломота.
0: Киломота, да, например. Ну, нормально, кстати.
1: Ну, я, да, не...
0: Микрокалины.
1: Два киломота.
0: Киломота, да, например. Ну, нормально, кстати.
1: Ну, я, да, не могу, ну, дай расскажем людям.

0: Почему он залетел? Наверное, из-за того, что Олег в юмористическом ключе писал слово «жестко». Типа, да. Сегодня день рождения у жесткого меломана. Ну, так, чтобы пошутить. Вот. А шутить нельзя ВКонтакте.
1: Нельзя.
0: Там специалист. Ну, естественно, там все...
1: Там просто...
0: Все там... пуканы там мира там в комментариях разорвались по поводу слова «жестко», что отмену там на ЕГЭ надо.
1: А там еще и фото Саши Титова приложено. Ой. С Сережкой.
0: И Санька
1: там...
0: обсудили,
1: там
0: что он
1: настолько... Рад. Там настолько всех собак сорвали. Нет, это мы, вот мы так говорим, это очень цензурно, что он пират. Там ребята куда его только не отправляли в комментариях. Я, честно говоря, не знаю вообще.
0: Программный директор, пишет Екатерина Фомина. Подари СММщику словарь.
1: Да. А почему они там злые такие?
0: Почему вы такие злые все?
1: Как бы когда такое произошло?
0: Значит,
1: мы же все сидели там, а потом что-то в какой-то момент тык-мык пропустили что-то, какую-то вспышку, и началось вот это вот.
0: Да, потому что люди из Одноклассников перекочевали ВКонтакте. Я хочу обратиться к ВКонтакте. Значит, заходишь в приложение, и сразу автоматически включается не лента моих друзей, а вот эта так называемая главная лента, на которую я не подписывал, вся, и где все подряд, все комментарии там. Этот Сережа там женился на Алене там. И красивая какая-нибудь фотография неизвестных мне людей. И в комментариях: ну и нахрен мне это в ленте? Это кто? Ну и пошли они. Вы чё вообще?
1: А видишь, потому что люди не готовы были к ленте в рекомендации. Вот так или иначе в других соцсетях лента из этого, по сути, и состоит. Где-то там рилса смотришь, это то, на что ты не подписывался. Там в каких-то и запрещенных соцсетях, в текстовых соцсетях, где вот птичка раньше была, сейчас буква одна. Там тоже лента, из того, на что ты не подписывался. Но там так или иначе ты принимаешь правила этой игры. Тут, видимо, люди не готовы были. Поэтому вот такая ситуация и происходит, что ты выкладываешь там фотографию. Ой, смотрите, какой сегодня красивый закат, какой прекрасный день, и тебе в комментариях: ты урод!
0: Нахрен мне это нужно!
1: Я вообще не понимаю, реально, ну как так-то? То есть, ну, типа, я токсичный человек, но вот этот вайб, который там в комментариях происходит, он вообще отбивает желание какое-либо.
0: Да, я теперь в ВК в эту ленту не захожу, потому что там как будто ложкой из толчка поел, реально. Просто, да что ж такое-то, а?
1: Ну, я понимаю примерно, почему это поколение так сильно озлобилось. Я примерно понимаю, потому что поколение росло во времена, так или иначе, каких-то...
0: Горбачева.
1: Ну, нет, во времена дефицитов всего и вся.
0: А теперь дали бесплатные буквы.
1: Ничего у них не было. И, соответственно, из этих времен дефицита очень сложно взлететь, и очень большой процент людей, ну, не взлетели. Они как бы, ну, остались никем, собственно говоря, к серьезному уже возрасту. И они смотрят вокруг, что сейчас молодежь добивается каких-то диких успехов там случайно, кто-то там и через какие-то минимальные усилия. Они смотрят на это, и они злые максимально, да.
0: Плюс
1: на этот
0: мир. Плюс на велосипеде
1: мир.
0: Сидений нету, и все накладывается, все в одну корзиночку.
1: Ну да.
0: Ну, короче, ладно.
1: Да. Ну, это знаешь, как вот бабка тебя отчитывает за то, что она ничего не добилась. Ну, и она же реально искренне считает, что она не добилась ничего из-за тебя исключительно. И из-за любого другого такого же, как ты. Поэтому, ну, стоит ей, наверное, как-то...
0: Ну, конечно, я все усилия приложил, чтобы добиться, а она, чтобы не добилась.
1: Я вот, ну, вот, я знаешь, как делаю? Я вот на эти комментарии, которые вот эти все оставляют люди взрослые, вот эти злейшие комментарии, отношусь просто вот как что-то лают собачки какие-то. Вот и лают себе пусть. Ну и ладно. Ты же не будешь вот на тебя собака лаять, не будешь. А почему ты лаешь?
0: Ты неправильно лаешь.
1: Ты неправильно, давай поговорим. Я же ничего, я же просто здесь шел. А почему ты лаешь на меня?
0: Давай поговорим.
1: Ну розовая футболка и что? Ну а что лаять-то?
0: Нет, просто... А попробуйте, дорогие друзья, сделать над собой усилие и написать хороший комментарий в интернете. Попробуйте, это реально тоже, ну, это сложнее раз в пять, но...
1: Во-первых, ты заслужил хороший комментарий.
0: Вообще-то нет.
1: Ну и все.
0: Сижу тут на радио, лясы точу. Пошел бы на завод.
1: Попался
0: лучше.
1: Попался да по блату.
0: Конечно.
1: И все.
2: Эти треки...
0: Доброе утро.
2: До нового еще не было.

0: С 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Новое радио.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраум.
2: Артем, а что 8 и 9 июля проходит в Национальном центре Россия?
3: Ох, хорошо, что ты спросил, потому что 8 и 9 июля в Национальном центре Россия третий всероссийский свадебный фестиваль.
2: А будет ли какая-то, возможно, игра по этому поводу у нас через 2 часа, Артем?
3: Да, конечно, Кирилл. Буквально через 2 часа будем разыгрывать денежные призы. У вас будет возможность выиграть 9000 рублей и порадовать на них свою вторую половину.
2: Вот здорово! Как хорошо, что ты рассказал всем об этом.
3: Ставь класс!
2: Ставь класс, если нравится такая инициатива.
3: Да.
2: Мы вчера забыли, реально.
3: Забыли.
2: Мы нас попросили вот проанонсировать эту хорошую инициативу, а мы с 8 до 9 вчера не сказали. Что-то Артем рассказывал. Я вчера слушал, целый час слушал.
3: Ага.
2: Вот. Поэтому нас сегодня мы чуть побольше на один раз скажем.
3: Кирилл, а что проходит 8-го? А, не сразу?
2: Давай попробуем сразу на всякий случай.
3: Не, ладно. Так, короче, у нас сегодня интересный гостевой будет. Ну, по крайней мере, в 1 плюс 1 это первый такой прецедент, когда будет человек, который не разговаривает по-русски, он будет с переводчиком.
2: По ихней за границей,
3: да. У нас в гостях сегодня будет Колтон Энгельбрехт. Это самый сильный человек в мире на данный момент. Там просто, я не знаю, ну там до свидания. Я посмотрел видосы с ним, ну там я даже не знаю, как это комментировать. То есть он вот человек, который, ну вот выглядит типа... Ну, не то, что сильно крупнее меня, но крупнее, но не как вот Григор Клеган-Гора из «Игры престолов». И он такие там, что-то 600 килограмм, что-то, я думаю, вау.
2: Ну, то есть он не прям супер-турбо-мега-качок, да? То есть
3: да.
2: С виду более-менее нормально.
3: Ну, сегодня посмотрим жизни, но... Ну,
2: то есть его из стратосферы не будет видно, если там подняться, например, на воздушном шаре высоко-высоко, его будет видно?
3: Нет.
2: Нет?
3: То есть в том-то и дело, что вот он, говорят, там 130 килограмм, что ли, весит или что-то такое. Вот просто я тебе сейчас покажу видео. Он сегодня придет, он даже у себя на странице выложил, что вот приду на новое радио. Ну, вот он, ну, он как футболист выглядит.
2: Ну, да. Не, ну, такой качман,
3: ну,
2: конечно.
3: Ну, да, но... И просто вот смотри, вот. Да, ну как?
2: Ну,
3: вот
2: по ширине лица у нас примерно
3: да
2: одинаковые.
3: Да вот, смотри, но он типа не гигантский.
2: А где банки?
3: Ну вот, и смотри.
2: Нифига, этот гриф аж прогибается.
3: Да. И просто. Я тебе говорю, и причем это тренировка, это даже не соревнование, это он так тренится.
2: Это он просто проснулся и так
3: чисто
2: подошел. Ну вот, интересно будет. Как мы тоже ни разу не общались в 1 плюс 1 с гостями, которые через переводчика будут разговаривать.
3: Я сейчас скину к нам в чат, посмотрите вот на видео, сколько тут вообще миллионов просмотров. Ну вот типа он сейчас самый, 500 килограмм на этих штангах. 500. Реально, а как вот этот гриф каждый раз выдерживает? Ну, сегодня узнаем. Он реально как будто сломается сейчас.

0: Выходного радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-Дефис-Моторс.ру».
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
15: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
16: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
19: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
20: Новое радио. Новое. Клянусь, сегодня проснулся, и в голове звучит песня «Спешите любить,
21: так я знаю.
20: Спешите творить, просто жить». Думаю, за что? Почему не знаю, там, почему не мод, например?
21: Ну, потому что, видишь.
20: То ли саммер.
21: Но нужно нам такие песни. Вот мне всегда было интересно, а для кого эти вот мотивационные песни пишутся? Оказывается, работает.
20: Вчера что-то слушал какой-то то ли подкаст, то ли что-то про мотивацию. Спец говорил, что вот эти вот мотиваторы, интернет-мотиваторы, типа просто встань и делай, не ошибаться, кто-то ничего не делает, там делай, давайте, просто двигайтесь вперед к своей цели, же мотивация не работает вот такая. Угу. Пустая. Если у человека нет внутренних сил, ну, если конечно. Человек сам как бы не захочет встать с постели, ни один там Тони Робинс, никто. Ага. То есть она работает, но очень на недлительное время, типа угу. там на полдня. А дальше все равно человек, если ты ленивый, как, например, я, то никто вообще не
21: так поймет. А можно же еще раз просто эту мотивацию посмотреть.
20: Кстати, да, на репите
21: просто. И все, и бесконечно ты мотивируешь.
20: Типа, сделай что-нибудь, а так умрешь в нищете. И на репите поставил.
21: Ну да.
20: Фончиком на Алису. А сейчас то ли самое хухры-мухры.
21: О, давай.
20: Хухры-мухры.
0: Ну, естественно. Тигли-мигли провокатор. Подворотне бабка я.

0: Значит, для тех, кто только что включил новое радио в первый раз в жизни, это мы не просто так ставим песню странную. Это потому, что детская минутка. Мы
1: зачем ты оправдываешься перед ними?
0: Что захотелся оправдаться вообще зря?
1: Зачем вообще,
0: это детская минутка. Нам кажется, что это нравится
1: детям. Нет, нам это нравится песня, это нравится нам лично. Нет, реально, давайте уже просто признаемся и себе, и всем остальным, что детская минутка нам с Куфяром нужна больше, чем детям просто.
0: Ну, ладно.
1: Давайте не будем за счет детей выезжать рады, типа, вот мы слушаем «Синий трактор», потому что детям нравится, и сами подпеваем «Синий трактор, синий трактор». Это нам больше надо, а не детям. Детям оно... они эти детские песни с утра до ночи и так слушают. А мы... взрослые, в детскую минутку, в эту хотя бы какой-то момент. Это что?
0: Смотри, как меняет эфир, просто подложка другая. Смотри, это называется летняя подложка. Да. Я нашел ее просто. И вот смотри. А, итак, это детская минутка только что была. Толи Саммер, хухры-мухры. Специально для всех, кто по ту сторону приемника проводит этот прекрасный денек вместе с новым радио.
1: Смотри, хочется говорить, реально, как радиоведущий.
0: Да, и обратно говорить.
1: Так, наша рубрика «Личные сообщения», пишите на наш WhatsApp, там они говорят.
0: Да. А какой-нибудь номер тоже должен быть красивый, запоминающийся?
1: Да нет, у них обычно вообще цифры не... Ну, это же региональное, сильно региональное радио.
0: А, это региональное? А что, потому что в Москве так не под такую падушку?
1: Я думаю, нет, уже нет. Я думаю, уже лет 10.
0: Да, лето продолжается, дорогие друзья. Ну что ж, мы подбираемся потихонечку к экватору уже совсем скоро, 15 июля. Ну а что планируете во второй половине этого лета, стремительно уходящего, скользящего, как песок сквозь пальцы делать. Вы пишите.
1: Но мне кажется, под такую подложку в Москве, знаешь, на каких радиостанциях работают еще до сих пор? Вот на вот этих радиостанциях, где тестируют чуваков из школы радио, которые там это, вот это, знаешь, там, радиопоп. Там
0: чего? Радио чего?
1: И это, и они там это. Так, к нам в редакцию пришло сообщение от Светланы. Светлана передает привет своему мужу Владимиру.
0: Да, еще надо говорить смс-очки и звоночки.
1: Звоночки.
0: Звоночки ваши, да, принимаем по номеру такому-то.
1: Да.
0: Узнали себя?
1: Ну, короче, ладно. Все, это, все. Конечно, прикол вообще.
0: Хочешь прикол, посмеяться?
1: Давай. А на детскую минутку не гоните. Кто гонит на детскую минутку, тот вообще это как его, ну, о чем думает?
0: Захотелось прямо сидеть у бассейна под такую подложку.
1: Да?
0: Пить пинаколад безалкогольный.
1: Ну, сидеть у бассейна в 2006-м, видимо.
0: Ну, а что? У бассейна всегда хорошо.
1: Ну, нет, что? Нет, под такую подложку это сидеть в 2006-м только, я про это. Когда ты выходишь на улицу, и там не видно ничего, потому что рекламы везде.
0: А.
1: Вот новые. Эти, понял?
2: На новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: Алина Гагарина рассказывала, они там вместе репетировали танец под эту песню, там, да. видимо, чтобы в клипе сняться, и говорит, что я не встречала другого такого человека, который так сильно отдается работе, так ну, много еще... может... Ну, то есть она, да, она, кстати, сказала, да, ну, если только еще Рай Трамп с нового радио.
1: Да.
0: То есть Серега, типа, вот может там, типа, в 7 утра впахивать, там, ну, тренироваться, что-то mm-hmm. там качаться, репетировать, петь, вокал, танцы, то есть до глубокой ночи.
1: Прям как я абсолютно.
0: Ну, я и говорю.
1: Я, если что-то, я
0: смотрел
1: берусь...
0: это интервью и думаю, ну, это как Рон Трамп, точно, да. один Вадим.
1: Ты что, я когда там рэпы придумываю какие-то, рэпы. Я вообще, я специально
0: рэпы
1: так сказал. Специально. Рэпы, когда придумываю какие-то, я также сижу, я там могу вообще неделю вообще рифму придумывать, чтобы идеальную рифму подобрать.
0: Сколько ты вот пишешь текст для песни, если честно?
1: Ну, на где есть минут 5.
0: Ну, это не была боль.
1: Ну, нет, там, может, чуть больше 5.
0: Ну, да, минут 20.
1: Но точно не больше, типа, получаса, 100%. Где-то вот в этом промежутке.
2: Россия — страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиции и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Следующая песня звучит для того, чтобы немножко разнообразить наше музыкальное полотно. РХЧП.

0: тут иногда проскакивают сообщения, мол, верните перцев. Ну, кто в курсе, тот знает.
1: Вернули. Ваше желание исполнено. А, все, это новое радио. Через 3 минуты новый час. Там уже скоро тема. Потом там еще там поиграем чуть попозже. Ну, короче. Да. А сейчас для вас поет Жундос.

0: Ребятки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтрау на базе, на радио суперхиты и суперновинки на базе. Я бы на вашем месте завтрашний день ждал очень сильно, потому что, во-первых, завтра пятница, все и так этот день ждут, а еще потому что рубрика «Пятничные анекдоты» завтра будет спешл.
1: А к чему приурочен? Ко дню любви, семьи и верности?
0: Нет.
1: А про просто?
0: Спешл приурочен к тому, что я купил журнал со сканвордами. Допустим, назовем его... «Свекровин нос».
1: Непонятно, на какой журнал ты намекаешь.
0: Ну, допустим, тогда...
2: «Тестев глаз».
0: Да. И я купил этот журнал со сканвордами. Но он что-то на кассе в КБ лежал.
1: Слушай, а я... Нет, да и покупаю сканворды.
0: Так там вообще круто же.
1: Как будто это прикольное
0: времяпрепровождение. Так вообще нормально, да. Ну и вот, и там, оказывается, до сих пор печатают анекдоты. Мало того, там есть отдельная страница для анекдотов. Но еще и на некоторых сканвордах прям вот так вот анекдоты там где-то в середине напечатаны.
1: Ну там реально смешные были, ты с какого-нибудь ржанул.
0: Смотри, дело в том, что я вывод сделал что? Что если их там печатают... до сих пор, значит, спрос на это есть. Потому что я не думаю, что печатают просто для...
1: У армянского радио спросили, где быстрее всего поднимаются дрожжи? В лифте, ответил армянское радио.
0: Ну да, да. Ну и вот, завтра будет спешл анекдотов из журнала со сканвордами.
1: Со сканвордами, класс.
0: Еще, я так потихонечку читаю... о человеке, который придет сегодня. Ну, для меня тоже от мира пауэрлифтинга я ультра далек, то есть я вообще ничего не понимаю. Но вот там объяснил человечек один в видосе. Вот Колтон
1: Хампердинг.
0: Энгельбрехт.
1: Так.
0: Вот. 520 килограмм у него, он вот так вот поднял, вот так вот, становой тяги. И там написали вообще, много это или мало, 520 килограмм. И чтобы вы понимали, типа 500 килограмм подняли всего, подняли. Три человека в мире. И двое из них весят сами 200 там с чем-то килограмм. То есть один из них просто какой-то, я не знаю кто, ну какой-то типа ультрасильный чувак. А второй это Грегор Клеган-Гара, который из «Игры престолов», который там вообще огромного огра играл, там рыцаря неубиваемого. И третий вот Колтон Энгельбрехт, который весит сам 120 килограмм всего. Кирилл, вот ты сколько весишь? 110.
1: Ну нет, какой? 104.
0: Но все равно, ну прикинь, он всего на 15 кг больше, чем ты, а поднимает 520 килограмм в 4 раза больше своего тела. Ты вообще представляешь себе это? Ну вот, посмотри, вот
1: ну,
0: этого.
1: 26
0: вот.
1: Лет ему.
0: Да, и набери теперь, как его, Бьёрнсон вроде, короче. Бьёрнсон, Хайфер, как
1: Хафтер.
0: Его? Хафтер, да.
1: Хафтер Бьёрнсон.
0: И вот, это тоже один из людей, которые 500 кг поднимают.
1: Нет, этот Бьёрнсон, у него рост что-то там 2,75 по ощущениям.
0: И говорю,
1: причем и в высоту, и в ширину.
0: И в ширину в том-то и дело, что это гигант просто. И вот и Колтон Энгельбрехт поднимает больше, чем он.
1: Ничего себе.
0: Прикинь, я тебе говорю, там я сейчас посмотрел у него на странице, там, знаешь, он выступает на всяких соревнованиях, Колтон, и там, знаешь, пишут вот этот, типа, список участников, и там пишут, там, Россия, там, Америка, там, и флаги вот так вот. А Колтону просто вместо флага пишут Криптон и значок Супермена внизу.
1: Интересно. Это будет в 10 по Москве через пару часов.
3: В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru. Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Плохие новости подъехали. Okay. Извините, что не очень хорошие. Значит, в России собираются всерьез заботиться детским маникюром. Запретят, представляешь, инициатива сейчас запретят с 1 декабря до 14 лет детям делать маникюр в салонах. Да, значит, даже уточняется, что нельзя будет делать обрезной маникюр.
2: Ну, покрытие определенное.
1: Гель-лаком, да, и наращивать ногти нельзя. Бывало, заскочишь после школы, да, там, в маникюрку, там, в 12 лет. Что-то там, ну, лаком покрыть ногти. А теперь все. Так что до 1 декабря, дорогие дети, успейте, пожалуйста, это сделать.
2: Ну, это, кстати говоря, это вот нас-то мало волновало. Я думаю, что сейчас девочки-то нет-нет, в 14 лет уже хотят себе какой-нибудь френч сделать. А вот запретят. Почему запретят? Вы не думаете, что тут просто... Я тоже читал эту новость, что просто запретили, потому что уже лишь бы что-то. Нет, там просто дело в том, что ногтевая пластина еще не созрела нормально. Она еще недостаточно твердая. Вот как у деда, да, чтобы можно было наращивать что угодно. Ногти еще слабенькие, а вы начинаете их гель-лаком там этими лампами пережигать. Поэтому, конечно, надо какой-то вот... Купили маленькое фея себе лак, и вот им покрасили, да и ладно.
1: Лишь бы не получил распространение такой... Движение, как подпольные салоны красоты, маникюрные салоны для детей. Дети будут организовывать где-то в подвалах салоны.
2: Да.
1: И ну, делать на
2: стороне. В одном кабинете петушиные бои, в другом детский маникюр. В третьем детские татуировки.
1: Девчонки, понятно, вот хотят быть красивыми с юных лет. Да. А пацаны, что ли, тоже захаживают в,
2: да, вряд ли,
1: в эти
2: салоны? Ну, мне
1: салоны.
2: Вроде я где-то, по-моему, читал, что там разрешат, если это, как его,
1: если родители,
2: с родителями, да.
1: Да-да-да, хотят
2: разрешить.
1: Ответственность на родителей возложить. То есть, если мама разрешит, можешь заскочить.
2: Угу.
1: Вместо физры.
2: Да,
1: в маникюр.
2: И зашел быстренько, френч себе сделал.
1: Ты когда-нибудь ходил в это, себе ногти делать?
2: В маникюрной нет.
1: А куда ходил?
2: Дома делал.
1: А, не, ну дома ладно.
2: Не, в салон нет, не ходил. Потому что мне... Я не ходил не по причине того, что мне там что-то стыдно или не стыдно. Нет, мне было просто... Ну, это долго, как правило. А я не хочу там сидеть, типа, 1.5-2 часа, чтобы они там мне... Я сам это быстренько сделаю дома, видео какое-нибудь включу, которое мне нравится, и пожалуйста. Я тут какой-то тайский бальзам пролил, вот здесь был, и тут теперь все пахнет, вон, мазью звездочка, вот так.
1: Да-да, я чувствую отсюда, да.
2: Сейчас я что-нибудь принесу, замою.

0: Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном.

0: 200. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Кирилл, я сейчас тему дня запощу в соцсети, но я сразу прошу прощения.
2: Никого не хочу обидеть.
1: Нет, не перед слушателями, а перед тобой сразу прошу прощения, потому что тебе же читать это надо будет. Вот, поэтому...
2: Я уже ничему не удивляюсь.
1: Я сразу...
2: Меня чем-то испугать в один плюс один сложно.
1: Да?
2: Да.
1: Тогда держи.
2: О, Господи! Я испугался впервые в один плюс один.
1: Извини.
2: Ты офигел.
1: Извини.
2: Так. Приветик, радиослушатели наши любимые. В эфире шоу F равно, скобка открывается, Z минус Y умножить на X умножить на S плюс K плюс U, скобка открывается, Y умножить на X умножить на S плюс K, скобка закрывается, умножить на L плюс, скобка открывается, Y умножить на X умножить на S плюс K плюс, скобка открывается, Y умножить на X умножить на S плюс K умножить на S.
1: Скобка закрывается,
2: умножить на M плюс O плюс P, скобка закрывается, слэш.
1: Разделите. Это дробь, да. Слэш.
2: Слэш.
1: Вот он, математик. На экзамене. А это слэш HTTP, куда потерялась эта дробь?
2: Так, ты мне мешаешь тему дня зачитывать. Разделить на Y минус C минус Z умножить на E минус скобка открывается Z минус Z разделить на скобка открывается 1 плюс M скобка закрывается минус скобка открывается минус скобка открывается Z умножить на E плюс C скобка закрывается разделить на 1,2 умножить на 0,2 скобка закрывается минус скобка открывается Y умножить на X умножить на S плюс K плюс скобка открывается Y умножить на... Я не могу, блядь.
1: Почти все.
2: Какой же до половины не дошел? Нахрена так много? Я сбился, теперь все сначала.
1: Да нет, вот начиная с этого. Скобка
2: открывается. Скобка
1: открывается
2: Y умножить на X умножить на S плюс K. Скобка закрывается умножить на L. Скобка закрывается умножить на M. Разделить на Y минус. Скобка открывается Z умножить на R. Скобка закрывается разделить на 2. Разделить на 1,2 умножить на 0,2. Скобка закрывается минус. Скобка закрывается Z минус. Скобка открывается 1 минус 1 на разделить на 1,2 умножить на 0,2 умножить... Скобка закрывается умножить на... Скобка открывается C плюс E умножить на Z. Скобка закрывается минус. Скобка открывается. Скобка открывается Y умножить на...
1: Минус скобка открывается. Скобка открывается.
2: Разделить на Z! Обсуждаем сегодня вот что.
1: Ага. Ну, короче, я решил немножко схалтурить под конец. Ну, ладно, прощаем тебе. Я эту формулу взял с какого-то математического форума сейчас, чтобы ты понял. И они там реально решают вот это. Они такие, так, у меня получилось примерно, ну, у тебя же неправильно, тут надо упростить, взять разные... Короче, они там реально вот это решают.
2: Ну, конечно, у тебя Z умножить на E.
1: Ну, да.
2: Ну, естественно, вот она ошибка. Сегодня
1: да,
2: день...
1: ошибка, и это как в том анекдоте, типа, математик прыгнул со скалы, ошибся минусом и полетел вверх.
2: Почему ты Y называешь Y? Потому что я училка русского языка.
1: Да он и...
2: Русского!
1: Он и дробь называет слэш.
2: Мне очень тяжело алгебра давалась. Я еле-еле научился на четверку, доучился. Да, прям очень мне тяжело.
1: На четверку, ничего
2: себе. Да. Ну, я абсолютный гуманитарий.
1: Я еле-еле тоже на четверку. Нет, я еле-еле на тройку доучился, при том, что я математику плюс-минус понимал. Я просто не хотел сдавать ничего.
2: У меня еще были репетиторы, два штука, два года. Сегодня день моды, так называемый Fashion Day. И это не я придумал, а праздник такой, День моды. Ну и вот это обсудим сегодня. Следите ли вы за модой, всякие модные там тренды, что носят люди вокруг? Шмотки вообще, это важно? Или вам все равно? И чисто, ну, ходите 40 лет в одном и том же, в пальто и шапке каракулевой. И такие, ну, я норм вообще, в порядке. Решили сегодня выбрать тему, в которой, судя по комментам под фотками, все так или иначе разбираются.
1: Ну вот, да.
2: Да, вот так.
1: Fashion Day.
2: Зайдешь в комментарии к человеку, который там обсуждает чужой внешний вид,
1: да,
2: или наряды, и думаешь, о, тут, да, специалист.
1: Да, да, да, да.
2: Это у нас,
1: конечно,
2: да.
1: Конечно, открываешь фотографию, а у него из одежды на нем только очки вот эти спортивные, и он на пляже с другом. Так, ну что, Fashion Day, да, обсуждаем сегодня. Важны ли вообще шмотки для вас? Какие-то цацки какие-то? Или вам все равно, чисто там одели, что попало, и до свидания? Может, у вас, как у каких-нибудь звезд, вообще свой стилист какой есть? Или нет? Или вы там с кем-нибудь консультируетесь, там смотрите модный приговор? вот такие вот всякие вещи. Ну, короче, важно ли для вас вот мода, мир моды, что касается вещей и внешнего вида?
2: С мужиками о чем будем разговаривать?
1: Ну, почему?
2: Думаешь, среди наших такие есть?
1: Ты же знаешь, я всегда сильно верю в людей.
2: Да?
1: Я приписываю людям качества, которыми многие могут и не обладать, но я уверен, что наши слушатели самые модные,
2: я
1: самые
2: представляю
1: стильные.
2: Этот звонок нам в эфир 8495-232-1632. Алло, привет. Алло. Вот эти вот наши слушатели. Как тебя зовут? Леха из Тамбова. Ты следуешь моде?
1: А я объясню, почему наши слушатели самые модные, самые стильные вообще, самые молодежные, даже и в том числе мужчины. Не будем их... Они тоже любят одеваться. Почему? Потому что они смотрят наши трансляции в приложении Radio Hub.
2: Да, вот, все он, теперь сходится. Да,
1: чтобы даже учитель радиовещания сейчас офигел с такой подводки. Они смотрят приложение Radio Hub трансляции.
2: По-русски вбивают там в магазине приложение Radio Hub, и там прям выскакивает, и там уже трансляции, не только.
1: И они видят, как одеваются ведущие, как одеваются звезды, которые приходят сюда в трансляции, смотрят. И, значит, какие-то штучки себе подмечают.
2: Вот как я следую моде. Значит, прихожу на Муз-ТВ, девчонки там одевают. Да. И потом Наташа, она со мной иногда ездит на съемки. Она говорит: ой, как тебе хорошо, возьми. Все. И я говорю: девки, сколько стоит? Они говорят: 3000. Я беру.
1: Ага. А если они 3000 это пакет.
2: Нет, там одна деталь одежды. Ага. А если они говорят: этот пиджак вот хороший на тебе, сколько стоит? Если они говорят: десятку. Я говорю: ничего страшного, похожу в том, что уже есть. И не беру. Вот и все. А как вы, как у вас обстоят с этим дела? Ну, по-любому, модники, давайте.
1: Я поглядываю иногда. Ну, типа, я не то, что поглядываю, знаешь, за какими-то там этими...
2: трендами.
1: Подиумами, там, трендами. Нет, конечно, этим я не занимаюсь. Но у меня, допустим, есть какие-то там бренды одежды, которые мне нравятся, и я нет-нет поглядываю, что там выходит у них новенького. Ну, и... поглядываю, что выходит у них новенького, потом захожу на Авито, смотрю, переделали ли это уже китайцы, и заказываю.

0: после работы.
1: Ой, ты знаешь, сейчас же как раз и 8 и 9 июля.
0: Ну, 8 уже прошло сегодня.
1: Да,
0: что?
1: В Национальном центре России же 3-й всероссийский свадебный фестиваль.
0: О! Вот здорово.
1: Конечно.
0: А меня возьмешь с собой сходить посмотреть?
1: Всех возьму.
0: Напомни, где это?
1: В Национальном центре «Россия». И еще через час у нас игра.
0: Вот здорово!
1: Где мы будем разыгрывать денежные призы.
0: Спасибо!
1: Так что звоните и дозванивайтесь, и женитесь, и выходите замуж, и любите друг друга.
0: И детишек, чтобы побольше
1: да.
0: у вас было.
1: И чтобы у вас все было.
0: А дом полная чаша.
1: Чики-пики.
0: Да, чтобы муж был хороший, добрый, чтобы зарплату...
1: Не бил,
0: чтобы,
1: не
0: конечно.
1: Бил. И не пил.
0: Чтобы зарплату целиком все домой приносил.
1: Да.
0: Никаких заначек, чтобы у него не было.
1: Да.
0: Чтобы все детки учились только на одни пятерки.
1: Да. И как раз, кстати говоря, вот сейчас как хорошо ты подвел, я вспомнил новость, я ее хотел позже рассказать, но такая подводка была идеальная, что я решил расскажу сейчас. Посчитали экономисты, сколько мужчине обходится одна любовница в Москве.
0: Прям смотрю
1: в Москве.
0: Смотрю на эту новость.
1: Тоже, да,
0: да.
1: Да. 500 тысяч рублей в месяц, посчитали экономисты, обходится одна любовница. Я так понимаю, тут она предполагается любовница не то, что она живет своей жизнью, просто милфа у тебя какая-нибудь.
0: Она которая как рыбку завести.
1: На полном содержании просто. В эту сумму входит аренда квартиры за 120 тысяч рублей. То есть это за МКАДом она жить не собирается. Ей надо за 120 где-то в пределах трешки. Она mm-hmm. хочет однушку или там даже, может быть, какую-то двушку. Рестораны на 80 тысяч рублей, видимо, есть. Она каждый день тоже в ресторанах планирует. Такси 30 тысяч, цветы и подарки 100 тысяч в месяц. Косметологи и уход 80 тысяч, досуг и поездки еще на 50 тысяч рублей. Подождите, а что, рестораны и такси это не досуг и поездки? Это обязательные траты, я понимаю, все. Две любовницы и семья будут стоить мужчине около 19 миллионов рублей в год. Это вообще что? Зачем?
0: Какой-то из параллельной реальности какие-то вещи.
1: Конечно. Они же сейчас там опять все перепугаются, что мы тут в Москве мажоры все, и тут это деньги, мы все как...
0: Сейчас люди, которые собираются завести любовницу, перепугаются, что такие цены, и не будут заводить.
1: Конечно.
0: И правильно.
1: И не нужно никаких любовниц. И, ну, реально, как будто ты на полное содержание берешь. Ее любовница это предполагает, что ли? Я не знаю, у меня ни разу любовницы не было. Расскажите, кто у вас? У вас были?
0: Это ж как надо, я не знаю, хотеть каких-то отношений на стороне, чтобы такие баблищи...
1: 500 тысяч.
0: И это понятно, что она тебя использует. Нафиг так надо вообще? Найди нормальную какую-нибудь, которая своя квартира в Ясенево там.
1: Вот, и все, и нормально у нее там... Нет-нет, да ее дома под реновацию попадет.
0: Да, кто знает, надо посмотреть в этом.
1: В хорошем потом будешь, конечно. Ну, кстати говоря, реально...
0: мы связали.
1: 500 тысяч, это же вообще... Это чтобы 500 тысяч только на любовницу, но это ты должен зарабатывать столько, сколько уже и не считаешь, мне кажется.
0: Ну, прикинь, это ты... какие-то, я не знаю, менеджеры там какого-то высшего звена там.
1: Нет, 500 тысяч в месяц тротить только на любовницу, это тебе надо, я предполагаю...
0: Лучше без любовницы тротить просто.
1: Ну, прикинь, это тебе несколько миллионов надо точно зарабатывать. То есть у тебя должна быть компания с каким-то оборотом.
0: Семья, вот самое главное, на нее надо тратить деньги. Не так ли, Артем?
1: Конечно, так и семья-то, она и не расстроится, если ты не будешь тратить деньги. Она же уже семья твоя. Но надо все равно тратить.
0: Ну, надо.
1: А любовница, видишь, вот она в какой-то момент ей такой: слушай, это Лариска, давай, наверное, в этом месяце пополам твою квартиру оплатим. Она такая: ну все, Степан Михайлович, расходимся. Такой: ну нет, Лариска, пожалуйста, не уходи. Нет, Степан Михайлович. Ладно, оплачу я тебе квартиру. И пошел.
0: Вы прослушали радиоспектакль «Лариска и Степан Михайлович». Ну а после паузы будем слушать уже ваши истории, как вы следуете моде. Кстати, посмотрел тренды весны, лета 2026.
1: Какой цвет нонче модный?
0: Смотри, долгожданная бахрома.
1: О!
0: Там люди, да когда ж бахрома-то уже? Уже все на часы смотрят, на календарь. И все, ребят, пришла, вернулась бахрома. Потом еще, конечно же, спасибо большое модникам за тропический принт.
1: Да-да-да.
0: И акцентные головные уборы. У тебя-то не акцентный головной убор. Это же фиолетовая какая-нибудь шапка там с пропеллером. Ну что-то яркое.
1: Знаешь, мне кажется, вот эти вот модные вот эти... статьи пишут вот эти женщины, знаешь, олдскульные, которые до сих пор пишут вот это вот: Бахрома.
0: Долгожданная
1: бахрома. Да. В следующем сезончике будет модная, вот, наверное, вельветовые брючки, ну, вот такого вот цвета. Каждый раз, когда я вот такое читаю, я представляю себе какую-то женщину на рынке, которая пытается мне втюхать, вот знаешь, какой-то... Нет, ну вот, эта моделька идет, вот, отличная вообще. Они примерно таким же языком общаются. Какая бахрома, какие тропические
0: А почему,
1: престы?
0: Я считаю, ржал, а почему все время вот этот глагол «идет» используется?
1: Я тоже не знаю.
0: Вот такая моделька идет.
1: Идет, да. Да.
0: Вот такая еще, это был такой вот пиджачок идет у нас здесь в эту цену.
1: Да. Ну и вот они какие-то используют тоже вот эти модные бабушки, это называется. Ничего общего к моде не имеет вообще. Но они говорят, так, в этом сезоне, весна-лето 2026, снова в моду войдет бирюзовые джинсы. И вот они начинают вот это вот. Откуда они это знают? И ты смотришь показы какого-нибудь Рик Оуэнса, который, какие бирюзовые джинсы, какая бахрома вообще. Там Вирджил Абло там уже перевернулся, наверное, тысяча раз. Фаррелл Уильямс, который сейчас, кстати, дизайнер этот, да? Модный. Короче, он глава в этом, в Луи Виттон, что касается развития моды. Он сидит такой, Фаррелл Уильямс, там такой думает, ну, бахрома, блин, да, тропические принты будем делать.
0: Все. Однажды Фаррелл Уильямс ехал, короче, история реальная, и забыл свет включить в машине.
1: Ага.
0: Вот, по шоссе ехал, его полицейский остановил и говорит, о, Фаррелл, фары, включи фарл.
1: Реальная история.
0: Это,
1: да?
0: Из интервью, да, он рассказывал.
1: Понятно.
0: Все, на паузу уходим.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2,999,000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: 1+1. Калинин и Райтраун.
8: Судя по нулю сообщений про моду в чате, по крайней мере.
9: Что-то очково даже принимать звонки.
10: А ты выложи какую-нибудь фотку.
9: Какую?
10: Ну, как, допустим, ну, сфоткай меня сейчас, выложи там... Хотя сейчас, честно говоря...
9: А что у тебя фоткать? Черное пятно будет, да, и все.
10: Сейчас, честно говоря, уже прям совсем ярых-то, конечно, перебанили экспертов моды. Но какие-то же все равно остались. И вот 8495-232-1632 к нам сейчас позвонят люди и расскажут, следят ли они за модой. И вообще важно для них внешний вид в плане одежды, шмотки. Это важная вещь в жизни или нет? Я считаю, что да, потому что так или иначе твой внешний вид отражает твое отношение к миру. Вот мне так кажется. И как бы вам не хотелось, чтобы ценили там какие-то ваши внутренние качества и так далее, первое впечатление все равно создает внешний вид. То есть встречают по одежке. По одежке это все равно работает и будет работать и всегда. Потому что у человека нет времени за первые 5 секунд определить твои умственные способности или внутренние качества. А внешний вид вполне.
11: Ну, годы в Москве показали, что вот в этом городе встречают по одежке, но провожают достаточно быстро по уму. Это касаемо работ, рабочих вопросов. Да. Как бы ты ни оделся, как бы ты ни напомадилась там на собеседование банальное или куда-то, на крутую должность, все равно возьмут человека, который, ну, чьи знания больше, чем твои.
10: И это, кстати, хорошо, потому что многие, особенно консервативные начальники, начали, уже наконец-то закрывать глаза на всякие штуки, что касается татуировок, каких-то пирсингов и так далее. То есть, если ты толковый чел, и у тебя там хорошая база знаний, которая пригодится в этой компании, они закроют глаза на то, что у тебя там септум проколот, там это кольцо или там татуировки на пальцах или еще что-то. Они на это закроют глаза. Я, насколько понимаю, сейчас даже нет-нет, где-то и в банках можно там с татуировкой.
11: И это хорошая тенденция. На одной моей работе был такой случай. Искали девушку на ресепшн. И пришла, ну, невероятной красоты прям модель, реально, вот клянусь. Прям все. И она одета с иголочки, и парфюмы, там длинные волосы. Ну, прям реально красивый человек, как с картинки.
10: Да.
11: Я клянусь. Было так. В первый день работы она сказала, а как компьютер включается?
10: Ага.
11: Вот, там уже немножко звоночек такой зазвенел. А на следующий день она нечаянно нажала тревожную кнопку ногой. И вломились маски-шоу через 20 минут. Офигеть. С автоматами наперевес. Типа, что у вас здесь происходит? Приехал там этот ГБР, этот самый, группа быстрого реагирования. И, короче, офигеть. Она 2 дня проработала.
10: Это как я, случайно скорую. Как я у нас на OpenAir новое радио случайно вызвал скорую. Помните эту
11: историю? Вообще дурачок.
10: Ну как? Ну это классическая шутка ведущего была. Мы чекались, проводили чек микрофонов, там звука и так далее. Но в это время уже собрались какие-то люди у сцены. И там ребята прям, один чел очень громко там стоял в толпе, читал рэп, а остальные что-то там просто, ну, радовались этому. И я что-то со сцены там чекаюсь, говорю, там, ребят, там человек плохо, по-моему, скорую можно. И проходит буквально какие-то 30 секунд, подъезжает машина, реально скорой. Идут женщины вот с этими, с этим чемоданчиком. Я говорю, да я пошутил, господи, я там.
11: Но ну, мы перед ними извинились, извини. И потом мы, кстати, поблагодарили работников скорой помощи за дежурство. И надеюсь, им было приятно. И мы хотим с Артемом сказать, что. Спасибо, низкий вам поклон за вашу работу, за титанический труд вообще. Уважаемые доктора, врачи, дай бог вам здоровья.
10: Ну вот, кстати говоря, скорая дежурит всегда на мероприятиях. Расскажи, вон ты тогда тоже на мероприятии в Липецке что-то у тебя голова болела.
11: Ну
10: ты...
11: я пошел к девчонкам, это самое, говорю, башка что-то раскалывается. Они, говорят, у нас, они мне, говорят, у нас только уколы есть.
10: Ага.
11: Я говорю, я что-то не хочу лишние отверстия в организме. Они говорят, ну мы сейчас ампулу расколем, так выпьешь с водой. Ага.
10: Ну вот. Но
11: нашли в итоге потом какую-то таблеточку.
10: А что ты укол не согласился? Я бы согласился.
11: Да я берегу свое тело. Да, да. Это ты нет-нет, да и проткнешь какой-нибудь сережкой, я имею в виду.
10: Ну да, да.
11: И
10: да,
11: Маринкой.
10: Да, да.
11: Ага. Так, 8495-20. Отлично, звонки попринимали.
10: Ну давай еще 3 минутки.
11: Протрендели 5 минут. А у нас и звонков-то. А, нет, есть. Ну давай, одного человечка у нас есть время на один диалог. Так,
10: кто здесь у нас?
11: Модники, подгребайте. Здрасте, как вас зовут?
12: Алло.
11: Алло. Ой, ну это модник по-любому.
10: Здорово.
11: Давай, говори имя, город и поехали про моду болтать.
12: Подожди, Юрий, Санкт-Петербург.
10: Юрий.
12: Я модник.
10: Ты модник. Ну что, давай, смотри, что круче, Jar Project или Витмо? Что круче, что тебе больше нравится?
12: Адидас.
11: Ну, это, прям... это модник, это мода,
10: это мода. Это понятно. Ну, я так понимаю, Адидас тебе нравится то, которое подразделение Джереми Скотт, да? Не просто Адидас. Или классический, или олдскульный.
12: Оригинал,
10: да? Это оригинал, это не у которого логотипа три слэша, а вот там такой цветочек. Вот такой тебе нравится, да?
12: Да.
11: Скажи, Юр, когда ты узнал из журнала Бордемоден, что долгожданная бахрома возвращается в 2026-м, как ты отреагировал?
12: Слушайте, ну, как-то повседневно отреагировал.
11: Да, довольно спокойно, да?
10: Из какого ты журнала сказал?
11: Бурдемоден.
10: Что за модерн токинг? Это что такое?
11: Это Бурдемоден. Это кто знает, тот знает.
10: Это типа какой-то такой журнал, да?
12: Был
10: такой
12: переговор.
11: Да, еще был Модиши Машин был такой.
10: И Reader's Digest.
11: Ну, типа того. Понятно, к бахроме ты спокойно. Да, а тропический принт и акцентные головные уборы ты используешь в своем образе?
12: Ну, когда на море, то обязательно стараюсь, кстати, выделяться.
10: А что думаешь, как это называется, вот штаны, которые в полу... Вельветовые, да, вельвет?
11: Да, вельвет.
10: Как относишься к вельвету? Что тебя так...
11: Видимо, глупость сморозила, Артем. Вельвет, это же в 2024-м был
12: мой. Просто вспоминаю, как они у меня были в моем гардеробе лежали. Я распрощался с ними. Ну, это старые просто тренды, это не подходит.
11: Да, сейчас не тема. Вот мы тебя проверяли. Это мы, да, пытались выявить настоящий...
10: Мне, знаешь, еще нравится, вот когда модники всякие, они начинают названия всяких модных домов произносить как в оригинале. В какой-то момент все не Nike начали говорить, а Nike, потому что так правильно. Они приходят, вот это вот ходят, Maison Margiela. Я думаю, Maison Margiela, просто скажи, и все, говорю, Maison Margiela.
11: Жермес!
10: Да, скажи просто, как написано, и все, зачем ты вот это вот придумываешь? Все.
11: Все. Ну давай, все. Юрик, получается, давай на пока. Связи. Да, увидимся на модном показе.
10: Да, давай.
11: Ближайшем.
10: Давай, пока.
12: Давай, спасибо.
11: Давай, связь. Созвон, если что. Цифры знаешь.
10: Давай.
13: Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Реклама.
14: Пассажир. пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
16: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
17: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
18: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
19: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
20: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
21: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
22: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
23: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
24: 20 66 66.

0: всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, новое радио, супер хиты, супер новинки на базе, всем привет, уважаемые, классные наши радиослушатели,
1: да.
0: Радио
1: Калинин и Райтраун, более известный как Демон и Андроид. Что будешь ставить, чем будешь подчивать достопочтенную публику, уважаемый Райтраун Селиван?
0: А я не буду музыку никакую ставить.
1: Сегодня не будет музыки?
0: Нет.
1: Ура.
0: Никакой не будет.
1: Хоть бы раз вот такой эфир провели, чтобы просто в тишине посидеть нормально, вот просто посидеть, как-то подумать, вот бросить эти рилсы, эти телефоны, эти звонки, эти сообщения в чатах. Ты замечал, что не было ни одного случая, мы же с тобой спим после работы. По отдельности, в разных квартирах. Не было ни одного дня, чтобы ты проснулся.
0: В разных углах кровати.
1: Хотя бы там через там, полчаса, через час. И чтобы не было 570 сообщений, где всем что-то нужно. Нет. Все что-то какие-то вопросы постоянные. А это то, а это сделай, а это помоги, а скинь там что-то. А когда, а во сколько?
0: Чисто парочка в рабочих чатах только и все. Лично нет, потому что, ну я же говорю, я всех научил,
1: да, так что
0: меня никто ничего о чем не просит.
1: У меня мама вчера приехала,
0: себе дороже.
1: Значит, из Липецка погостить на недельку,
0: ага.
1: Ну там по всяким делам, там мама там карту москвича да. получает у меня.
0: Сколько самое долгое ты не виделся с мамой вообще?
1: Да, может быть, месяц.
0: А,
1: максимум.
0: И то это было.
1: Да, ну она приехала там по делам, в общем, ага. там. Вот, и она... сидела, мне сказал, она сидела во дворе,
0: да.
1: зная, она приехала с поезда, ее там встретили, она сидела во дворе и ждала, типа, подольше не заходила, что типа, сыночек спит.
0: Представляешь? Реально?
1: Да.
0: Тебе 40 лет.
1: А я что, я ничего, я ее не просил так делать.
0: Да?
1: Ну, она просто вот как посидела там, что-то подышала воздухом, там, то все.
0: Ну, ты ее отчитал хотя бы за это? Она на улице сидела.
1: Да у нас хорошая улица, там добрые соседи, классный двор, много лавочек, детская площадка, да. Также люди... А чё там, когда? А вот что-то какое-то сообщение мне написал. Какой-то чел вообще из «Звезды на лыжах» просто выехал. Калина, дай в долг 150 косарей.
0: Офигеть.
1: А если сложно, у Райтрауна попроси. И все.
0: Офигеть.
1: Ты чё вообще?
0: Да, попробуй попроси у меня 150 косарей.
1: Ну дал, пришлось дать свои.
0: Пришлось дать,
1: ну конечно,
0: да.
1: человек просит, конечно. Как же там?
0: Не, ну ты без отказа, конечно. Тут весь эфир на ушах, когда кто-нибудь попросит там автографу какого-нибудь это. Олег бегает, фотки распечатывает, все что-то бегают. Я думаю, ребята, вы чего?
1: У меня подруга, она живет в Израиле, там, говорит, у меня две тут знакомые фанатки одного артиста популярного.
0: Ага.
1: Вот, говорит, помоги, пожалуйста, на день рождения там девчонкам это, достать его автограф.
0: Да.
1: Вот. Мне пришлось задействовать все рычаги.
0: Да?
1: Я там просил коллег там туда-сюда. И что ты думаешь? Не дал.
0: Да?
1: Угу. Припомню ему, когда придет.
0: А кто это?
1: Опросили, я не буду говорить, опросили через директора.
0: Угу.
1: Но, как известно, директора артистов у нас зачастую круче, чем сами артисты.
0: Да.
1: И как бы серьезнее и важнее.
0: Да.
1: Вот, по самоощущению. Так что вот, ну, я понимаю, с другой стороны, как бы, ну, целый автограф попросить, ну, это тоже, конечно.
0: Ну, вообще-то...
1: Это я немножечко, конечно, да, перегнул палку. Это же надо какой-то листок, это какую-то надо ручку, это что, да. Я потом уже проанализировал, понял, что я немножко лишка дал.
0: Ну, вообще-то да.
1: Так что спасибо огромное.
0: Всех задействовал, всех напряг, да, все бегали.
1: Бесполезно.
0: Понятно. А ты пробовал говорить «нет», вот когда просят?
1: Да нет, хороший просто, да, подруга.
0: А все прошлые 1000 случаев?
1: Да... Меня только бесит, когда, типа, очень так люблю этого артиста, и во время эфира это, возьми автограф там.
0: Ага.
1: Так сильно мы любим его, да, там. Заранее надо, хотя бы за 5 минут до эфира.
0: А,
1: да, что тут, вон, и Санечек всегда распечатает какую-нибудь фотокарточку, и Олежек сходит.
0: Да
1: и,
0: тут вообще и все,
1: попроет.
0: Все,
1: это
0: все,
1: не,
0: все
1: не проблема в целом, просто заранее.
0: Да, ладно. Ну вот ты сейчас сказала, они сейчас будут просить, а тебе не получится нет сказать.
1: А ты меня научи.
0: Я наоборот. Ребята, отвалите реально от Кирилла, пожалуйста. Потому что вы каждый раз с этими автографами уже достали, честно говоря.
1: Да это не так часто бывает.
0: Да
1: ничего,
0: как, это не, сейчас не часто. Раньше было, каждый артист приходил, они бегали тут с папками листов. Бедный Олег, у которого и так обязанностей миллиард, бегает, все фотографии артистов распечатывает. Санечек, у которого тоже миллион работ, ну, бегает, фотографии
1: видишь, для
0: распечатывает.
1: Для людей это важно. Это ты вот работаешь с селебрити.
0: Я понимаю.
1: В мире суперзвезд. А для людей это прям артефакт.
0: Я понимаю.
1: Реально. Это память на всю жизнь.
0: какая, в чем ценность автографа, который взяли даже не вы вообще? Это то же самое, как кто-нибудь поедет в Турцию, привези магнитик. В чем ценность этого магнитика, если не вы в Турции были? В чем ценность этого автографа, если не вы подошли к бедному этому звонкому в 30-й раз и попросили у него автограф? Так ладно бы, если бы один раз попросили. Там некоторые люди по 80 автографов у одного и того же человека просят.
1: Лично ты не виделся, но прикинь, он своей рукой, вот этой ручкой сам написал.
0: Это ценность автографа, который не вы попросили, ноль. Реально, не вы попросили. Так что, реально, я вот за Кирилла скажу просто, он не скажет это вам никогда. Отвалите от Кирилла с этими автографами, потому что вы просите Кирилла, а тут еще пол-офиса бегает, эти фотки распечатывает. Реально. И бедный этот человек, который пришел, звезда, и он пришел чувствовать себя как в домашней обстановке. То есть он здесь максимально комфортно себя чувствует, и мы стараемся это ему... Он хочет здесь не селебой себя чувствовать, а просто человеком. И когда начинается это, да, и автографы, вот это вот все, мне, честно говоря, становится чуть-чуть неудобно.
1: А может, им приятно давать автографы и чувствовать себя значимыми?
0: Я вижу лица некоторых людей, как они такие, ну ладно. Есть такое негласное правило даже на каких-то мероприятиях, вот, которые такие, знаешь, полузакрытые, да, где только там селебы в основном тусуются, никто никому не подходит, не снимает никакие рилсы, не просит никакие фотки. Есть такое, типа, внутреннее правило, что вот человек пришел здесь, он как бы отдыхает. Но не начинается все равно это. Ребята, ну по-братски реально.
1: Алла Михеева вот снимала смешные рилсы.
0: Ну, у нее рилсы были. Но это, видишь, это не закрытое мероприятие было. Это все равно так или иначе для контента. Короче, все, Кирилл, я тебя сейчас отмазал от автографа.
1: Ты? Нет, я нормально.
0: Да.
1: Да я нормально что-то.
0: Да я нормально.
1: Правда,
0: чего лишь там...
1: Что ты за меня-то сразу?
0: Бумага тратится, там все бегают.
1: Вот за бумагу, Олег. Да, жалко, конечно, да, бумага. Бумагу надо беречь. Недавно подписывал договор там на одной из своих работ, и там был договор на обеих сторонах напечатан.
0: Да.
1: Я согласен. А зачем? Мне всегда жалко вторую сторону.
0: Ну да, реально.
1: Там столько пустая остается.
0: Жалко. Поэтому да, все. Так что в следующий раз фотки печатай просто там, я не знаю.
1: На
0: толчанке. Потому что ценность, я говорю, этих автографов ноль.
1: Надо попробовать толчанку в принтер засунуть.
0: Да, прям это, рулоном. Чтобы она разматывалась, да, бесконечно печатала. Так, все, ладно, отдыхаем.
2: В Национальном центре России стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире, торжественная и трогательная церемония, шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.

0: нравятся всегда вот эти резкие музыкальные всплески, или когда мы что-нибудь там разгоняем жесткое, а потом свадебное это. И тут то же самое. Я тут это, тут несколько минут изгалялся, что хватит моего братишку эксплуатировать с автографами, блин, надоели.
1: Да нормально все.
0: А потом baby mama love,
1: baby I am love.
2: Новое.
3: Всем привет, это Сывак. Слушай мой новый трек «Губы как вино» на новом радио.

0: Смотри, я переделал смешную песню.
1: Давай.
0: Ее губы, как вино Доуз 95. Такие же старые. Ее губы, как вино Доуз 98. Такие же олдскульные. Ее губы, как вино Доуз XP. Такая же красивая заставка. Ее губы, как вино Доуз Виста. Непонятно вообще, что это было.
1: У нее губы, как Windows 98, потому что у нее в уголке рта кнопка пуск.
0: Вот, а или так. Пробежимся по новостям. Есть интересные новости. Есть одна новость, которой я, ну, вот реально офигел жестко, но ее оставим напоследок. Во-первых, москвичка родила 16-го ребенка. В семье появился 9-й сын, а также уже подрастают 7 дочек. Мать и новорожденные чувствуют себя хорошо. Офигеть просто, 16 детей. Ты понимаешь вообще? А ты представляешь, что там вообще с гормонами у нее происходит? 16 детей. Там, наверное, гормональный фон поменялся уже 18 миллиардов раз вообще. Там от того человека, который был, типа, когда ноль еще детей, который сейчас там все, наверное, клетки ДНК вообще другие уже.
1: А у меня 16 детей, ничего не осталось от детей.
0: Ну, было круто, ну, круто.
1: Вообще преклоняемся перед такими
0: вот
1: людьми.
0: Вот тут семья, а откуда вообще бабки взять, чтобы 16 детей содержать?
1: Ну, государство
0: помогает,
1: там, помогает, конечно, субсидирует всячески.
0: Все, тогда идем дальше. Следующая новость. За Thanks. С коллегой на корпоративе хотят, чтобы...
1: Субсидирует всячески.
0: Все, тогда идем дальше. Следующая новость. За Thanks. С коллегой на корпоративе хотят штрафовать...

0: наказание. Ну, кстати говоря, справедливо. Я вообще не понимаю. Вот раньше во времена там в какие-то изменщиков прям стыдили жестко, а сейчас почему-то как-то, ну, изменил, ну...
1: Тут с кем хотя не бывает.
0: Хотя и сейчас, в общем, пристыдивают. Вон история с Яном Топлесом, там его вообще весь интернет там. Половина хейтит жестко очень, а половина... Он перепил и там поцеловался с девушкой, и это засняли на камеру и выложили. А он, в общем, женат. И он там начал как-то...
1: В общем, немножечко женат.
0: Чуть-чуть.
1: Но, а он это сделал как-то в общественном месте? Или
0: на какой-то вечеринке.
1: То есть кто-то там...
0: Да,
1: и кто-то... С одной стороны, конечно...
0: Кто-то в крысу снял и...
1: Конечно, осуждается, это с одной стороны. А с другой стороны, ты представляешь, ты жить, когда тебя везде снимают...
0: Это медиаперсона, ты должен... Да, это обратная сторона известности. Ты обречен быть всегда под камерами, что бы ты ни сделал.
1: И давать автографы.
0: Поэтому я, честно, не понимаю, как там некоторые звезды там или...
1: Скрывают, там... умудряются скрывать.
0: Во-первых, а во-вторых, некоторые прям откровенно умудряются... Не скрывать там на всяких телешоу, там, знаешь, начинают там, типа, тебя отправили там на необитаемый остров, ты там с кем-то под камерами замутил.
1: Где 16 камер снимают.
0: Да, у тебя жена такая, а что происходит?
1: А тут я вообще не понял, в чем прикол, смысл.
0: Я тоже не понял. Вообще. Так, такая новость еще. Зумеры массово разбивают айфоны, чтобы казаться настоящими мужиками. Из тренда в ТикТоке девушки выкладывают ролики со старыми потрепанными телефонами и подписями, когда у него настоящий мужицкий раздолбанный iPhone 11, а не, значит... 17 Pro, типа чистенький, не разбитый. Люди повелись, и теперь целенаправленно царапают, бьют и протыкают свои новые смартфоны. И вот даже выложили много видосов подряд, где сзади вот этот стеклянный корпус вот просто разбивают.
1: Да, я придерживаюсь
0: этого тренда. Вот у тебя мужицкий настоящий.
1: У меня мужицкий, смотрите, какой телефон.
0: Ну, мужика должен быть, вот.
1: Живого места нет.
0: Да.
1: Все разбито. Но это не потому, что я мужик, это потому, что у меня руки из...
0: Нет, ты специально разбил.
1: Я специально разбил.
0: А специально разбил, смотрите. Так, и новость, которой я, ну, категорически офигел. Я даже не знаю, как ее обшучивать, потому что тут
1: давай,
0: и обшутить нечего.
1: Давай, сейчас обшутим, давай.
0: Ну, смотри, давай.
1: Давай, сейчас будет юмор, давай.
0: Ну, нет, как бы это можно обшутить, шуток сюда можно миллион накидать, но я не знаю вообще, короче. Значит... Давайте так, я не буду заголовок читать. Значит, инструктор, самолет, самолет летел, и инструктор, и женщина за рулем была. В общем, ну, летел, они учились.
1: Так, держала штурвал.
0: Инструктор учил девушку, значит...
1: Как управляться со штурвалом.
0: Управлять самолетом, да. И в какой-то момент 42-летний пилот-инструктор внезапно сказал: «Ты знаешь, что нужно делать, аэропорт вон там».
1: Пока.
0: Открыл дверь и выпрыгнул из летящего самолета.
1: Без парашюта?
0: Без парашюта.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Шокированная курсантка смогла посадить самолет, несмотря на то, что у нее было немного летных часов. Ну, пилот, понятное дело, там нашли, говорят, вообще никаких признаков, ничего не подавал, спокойно там ходил, улыбался.
1: Ну, а что могло случиться, вот не знаю, там... Нет, ему жена смс-ку написала: «Я посмотрела твой телефон».
0: Да, или это, нам нужно серьезно поговорить,
1: да,
0: когда
1: прилетит. Вечером поговорим.
0: Вечером поговорим, да. И без я тоже вначале подумал, что с парашютом, типа, такой крутой инструктор, что он прям жестко так ее обучил, а потом дочитал новость до конца, что нет,
1: это, по-моему, было в программе «Розыгрыш» или где-то 20 лет назад, когда была эта программа, да? Популярна, там летела то ли Дана Борисова, то ли кто-то. Ага. И этот пилот вышел и с парашютом улетел. Она одна осталась в самолете. Ну, вот такие были приколы.
0: И она не посадила самолет.
1: Нет, там в итоге что-то там...
0: Ну и, короче, вообще, прикинь, вот такая ситуация. Просто такой взял и говорит: ну, ты знаешь, что делать, там аэропорт.
1: Либо какие-то дела неотложные, может, там одежду из химчистки там срочно надо забрать. А, слушай, это за 5 минут до закрытия КБ по-любому было.
0: Все-таки, смотри, молодец. Да, шучивает. Нет, ну, типа, тут, конечно, первая мысль — это шок, а потом, да, уже, конечно, шуток можно там накидать. Но в целом, так ты прикинь, а вот если бы еще и она не посадила, то есть, ну, вообще-то нельзя так, наверное. Подумал только о себе.
1: Вообще. Ну, что за... Она какая молодец, блядь, он был хорошим инструктором.
0: Эгоизм вообще сплошной.
1: Ты поставь, уйдешь, да, блядь, или нет?
2: Утреннее шоу «1+1» на новом радио. Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
11: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

Вы пока можете звонить по номеру 8495-232-1632. Мы сейчас после песни будем играть нашу свадебную игру, и у вас будет возможность выиграть целых 9000 рублей. Вот прямо сейчас, просто позвонив на радио.

0: Черный конверт. Дарить не надо, забирать можно. В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
1: Значит так, вчера и сегодня в Национальном центре «Россия» состоится третий всероссийский свадебный фестиваль, на котором 150 пар со всей страны свяжут свои судьбы. И сегодня мы, как и вчера, в прошлые дни, поговорим о традициях.
2: Мы держим руку на пульсе, вообще. Конечно. Нос по ветру. Вчера и сегодня состоится.
1: Да.
2: Вчера состоится.
1: Состоится.
2: Надюш, если желание, переместитесь и в прошлое.
1: А я потому что эти постсимпл пока только сейчас изучаю. Я
2: вчера состоится.
1: Только дошел.
2: Завтра состоялось.
1: Ну, вы же понимаете, да, вот мы когда по-английски пытаемся говорить, мы так и звучим. Вчера состоится, вот с этими окончаниями все инг, еде. 8495-232-1632. Звоните и выигрывайте 9000 рублей прямо сейчас. Алло. Привет.
3: Привет.
1: О, привет, как тебя зовут? А убавь, пожалуйста, на фоне радио.
4: Ребенок, что ли?
1: Нет,
4: девушка,
1: да нет.
4: С таким голосом тонким.
1: Девушка, как вас зовут?
3: Татьяна.
1: Татьяна.
2: Сколько вам лет, Татьяна, на всякий случай?
1: Да. 30. Ну, видите, а это комплимент, потому что голос молодой. Мы подумали вначале, что ребенок дозвонился.
2: Да, алло, Татьяна, сколько вам лет?
1: 30. Это как я, когда в магазине это... Что-то, знаешь, это надо купить что-то, что с 18. Я такой сразу: здравствуйте.
4: Да, да.
1: Здравствуйте.
4: Вот. Почесываешь бороду.
1: Да,
4: вот бородовод, я взрослый. Из МФЦ иду, да. Пришел к вам.
1: Ой, вот это
4: налоговый конец сегодня сейчас. Меня вообще нагнули.
2: Итак, сегодня у нас вопросы следующие. Сегодня по-серьезу.
1: Да.
2: Как называется кружевная накидка, закрывающая лицо невесты во время венчания? Вуаль. Или фата?
1: Ну, подумайте. Смотрите, ну давайте...
3: Кружевная?
1: Да, смотрите. Ну, вуаль, это, во-первых, это сыр.
4: Че?
1: Ну,
4: ракишкио, это сыр.
1: А, ракишкио, да. Вуаль или
2: Тань,
1: фата?
2: Просыпайся, да. Танюшка.
1: У вас на кону вообще-то Танчелита, деньги.
2: Давай, скажи уже, что это, про, конечно же... Ну, на свадьбе...
1: Правильный ответ?
2: На свадьбе что? На голове у невесты иногда бывает что?
4: Писькин дом.
3: Фата?
1: Ну да.
2: Тань, а ты как поживаешь вообще? У тебя все хорошо. И правильно. Просто я переживаю, что так долго думаешь. Это же фата. Ну конечно.
1: Фата, ну конечно.
2: Дай мне фаты попить, а то в горле пересохло.
1: Да, да, да.
2: Итак, следующий вопрос. 3000 твои. Зачем на кавказской свадьбе жениху иногда дают в руки кинжал? Как символ защиты семьи, либо чтобы разрезать торт?
3: Первое.
1: Как символ защиты семьи. Все правильно.
2: Молодец. 6000 у тебя, Тань.
1: Да.
2: Ты там как? Я просто и второй раз спрашиваю.
1: Перебои, наверное, у тебя.
2: Как,
1: да,
2: какая-то пауза. Я переживаю, вдруг с тобой что-то случилось. Все нормально?
1: Да, держи нас в курсе. Я...
3: Нет.
2: Тань, по-моему, ты как будто бы отвлекаешься. Танюш.
3: Нет, я просто волнуюсь, мальчики.
1: А, волнуешься.
2: Тань, ты,
1: да,
2: ты
1: не волнуйся.
2: Трубочку к уху поднеси, там, да, тебя кто-то отвлекает.
1: Реально, не волнуйся, все нормально вообще. Смотри, сейчас последний вопрос ответишь. 9000 получишь и пойдешь себе там дела делать свои какие-то домашние. Вот, допустим, что символизирует белое платье невесты в классической традиции?
2: Можно вариант я вот ответов, вариант, да, ответов? Итак, что символизирует белый цвет, да, в платье? Непорочность и чистоту? Или то, что Саша белый из бригады, жестко любимый персонаж невесты?
1: Что? Сейчас она подумает.
2: Подумай, Татьяна, у тебя есть минута. Давай, по традиции уже.
3: Нет, все-таки первое, но второй вариант, конечно, звучит круче.
1: Второй, ну, док, вообще...
2: А неправильно, потому что Саша белый, любимый,
1: да,
2: герой.
1: Вот, могла вот получить 9000, а получаешь 6 всего. Эх ты!
2: Эх ты, вот так, Гакл,
1: Мане. Такие деньги были близко.
2: Что ж ты делать?
1: Эх, Танюшка, вот 3000 улизнули перед, да,
2: и в итоге
1: прям перед носом.
2: Поступил в сам конце.
1: Трешка улетела прям... Да нет, конечно, правильный ответ был первый. Мы тебя поздравляем, ты выигрываешь 9000 рублей.
2: И сегодня?
1: Да.
2: Как раз ты сказал про 9 тысяч рублей. Сегодня 9 июля. Залетайте на 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия», соединяя сердца в Национальном центре «Россия».
1: Магия чисел. Не вешай трубку, за эфиром поболтаем.
0: Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Свадебный конверт

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру.
7: А у Т-банк 0+. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
13: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
17: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
18: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
19: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
20: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
21: Новое радио.
22: Знаете, вообще на радио запрещено подпевать песням, но... А что сделают? Что?
23: Да ничего.
22: Уволят.
23: Тогда ты умрешь в нищете.
22: Да. Зато подпою песню «Heartbreak». Это того стоит.

0: Я вот, кстати, задумался сейчас, точнее, даже не сейчас, а вчера, честно говоря. Может быть, завтра в честь пятницы сделать триумфальное возвращение диджею Любовики и Валера Destination?
1: Да можно.
0: Я просто, смотрите, в чем отличие. Диджей Любовь, он играет в основном такой R&B, типа про Любовь 2007, а Валера Destination, такой, ну, он специализируется на потанцевать. Вот, то есть там... И я думаю, это тяжело вообще реализовать? Без стрима, без всего, просто типа на радио. Тяжело ли это реализовать, Олег? Напиши.
2: Тяжело это сами... слушать, а реализовать не так сложно. Так,
0: тяжело это слушать. Чтобы ты понимал, знаешь, когда я последний раз этот пульт диджейский включал?
1: Неделю назад?
0: Нет, в тот раз, когда я играл на стриме. Последний раз это было тогда. Тем не менее, Олег, напиши, пожалуйста, мы сможем тут воткнуть что куда надо и включить сами? Или ты нужен для этого? Потому что если нужен, то
2: человек, конечно... Нужен ли нам Олег, чтобы воткнуть? Что куда надо. Нужен.
0: Если просто нужен, но не хочется его выдергивать рано, просто ради того, чтобы...
2: Выдергивать рано не надо. Нужно
0: выдергивать,
2: подождать чуть-чуть.
0: Ты прям в ударе. Хочешь праздника смешного?
2: Нет, эта рубрика официально похоронена, мне кажется.
0: Да, но иногда ее можно, но сейчас, конечно, не хочется. А у нас через 15 минут в гостях Колтон Энгельбрехт. Только попробуй при нем вот неправильно фамилию произнести. Там ты что, последует?
2: Да нет, фамилии коверкать в последнее дело.
0: Нет, и не коверкать, тут случайно можно неправильно произвести.
2: Все легко. Энгельберт Хампердинг, все.
0: Да. Колтон Энгельбрехт, для тех, кто не знает, это сейчас на данный момент самый сильный человек в мире. Он пропорционально своему весу тягает какие-то неадекватные абсолютно значения, то есть сам он весит там килограмм 120-130, а становая тяга у него 520 килограмм. Вообще, вы можете это себе представить? Человек из ЮАР прилетел, ну, у них тут фестиваль, видимо, соревнования, ну, это мы обсудим. И вот придет на радио, будем общаться через
2: перевод. Он в Африке живет, прикиньте.
0: Так, давай порепетируем. Так, hello, Colton, welcome to the best radio station in Russia, in world.
2: Я Colton, давай. Hi, guys.
0: Hello, Colton.
2: London is the capital of Great Britain.
0: Cape Town, вообще-то.
2: Because together. Outstanding, awesome.
0: Colton, my father is engineer.
2: Yes.
0: And
2: and everybody, let's go party.
0: Да. Make some noise.
2: Make some noise. Put your hands up in the air.
0: Let's get it started.
2: Put your hands... Олег.
0: Подожди, Олег, мы тут репетируем. Colton.
2: Yes.
0: Listen me, please.
2: Okay.
0: His palms are sweaty, next week comes a heavy this woman on a sweater already. Mom's spaghetti is nervous, but on the surface getting home, I'm ready to drop bombs. But he keeps on forgetting the road down, the road crowd goes so loud, he opened his mouth, but the world's weak mouth, he's joking how everybody's joking now, the clock's run now, time's up, over blow, snap back to reality, oh, the ghost gravity, oh, the ghost gravity. Colton?
2: I hate your radio show.
0: What do you think about?
2: I'm going to go back to Africa.
0: What do you think about my rap, Colton?
2: Your rap is shit.
0: Oh, Colton, I'm осуждаю this.
2: I'm осуждаю.
0: Colton,
2: осуждаю.
0: Colton, please.
3: Помогите, я не хочу больше участвовать.
0: Colton, please. Do you...
2: Yes, I do. Все, выходи на песню.
0: Какую песню? Мы сейчас вообще-то... Олег пришел. Олег, сядь, пожалуйста, на стул Колтона, который сейчас будет сидеть там. Человечек... Ну, кстати, Олег...
2: А как же за стул выдержит его?
0: Так он 120 килограмм.
2: Я про
0: Олега. Олег, смотри. Тут появилось предположение такое, вот предложение завтра сделать триумфальное возвращение диджей Любовь и Киев Валера Destination. Мы сможем тут без тебя сами как-то вот включить, если нам провода выведут просто, и мы подключимся, или нам нужен вот ты?
4: Не сможете.
0: А что, там сложно?
4: Ну, подожди, ты хочешь без камеры?
0: Без стрима, да, без просто. Стрима? Просто вот если мы тут два провода эти выкинете, скажете, какую включить здесь.
4: Тогда и сможете,
0: мы... Сможем, да? Ну все, тогда сделайте, пожалуйста, оставьте нам здесь провода, чтобы я пришел, включил и диджей Любовь, и Валера Destination, и Кириллу дадим понажимать на горн, чтобы он...
4: На горло понажимать?
0: На горло понажимать.
2: Не надо мне на горло нажимать.
0: Нажмем на горлышко. Ну все тогда, завтра триумфальное возвращение диджей Любовь, а.к.а. Валера Destination. Что ты, верился уже смотришь? Вообще уже офигел просто во время эфира. Так, короче, вот. Так что завтра ждите. А сегодня, на сегодня уже все, пока.
1: Там просто смешные рилсы, как чувак приходит в Walmart все время, да. И там есть громкая связь, и можно, если человек потерялся, попросить работника ресепшена по громкой связи его вызвать. И он говорит там, позовите мою сестренку. И, а как ее зовут? Ее фамилия Вейнал, а имя Айла. И они говорят, attention everyone, I love anal.
0: Типа классические российские вот эти вот, да.
1: Ну, кто знает английский, тот поржет.
0: Да-да-да, ее фамилия.
1: И я ржу. Да, это типа как Яков Лава, да.
0: Да-да-да. А Яков Лава это философ какого времени? Современный или... Как там это было? Я уже забыл. Ну и ладно, тогда не будем.
1: Интересно, все.
0: Яков Лава это философ какого времени? Так.
2: Да уже не песня,
0: да уже не песня, уже все, уходим на паузу. Все, встретимся в следующем часу.
3: Россия страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиции и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Реклама.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое. Это мы.
16: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
17: С вами Анет Сай.
18: С вами Рамиль.
19: С вами группа Добро.
20: Всем привет, с вами Звонки.
21: Всем привет, это Артик Асти.
22: Это Филатов и Кэрос.
23: Это Саня СТ.
24: Это Сергей Лазарев.
25: Всем привет, меня зовут Ёлка.
26: Всем привет, с вами Джонни.
27: Новое радио.
28: Присоединяйся погромче.
29: Слушай новое.
30: Новое радио.

0: Рубрики «Здравствуйте», «Всем привет», «Доброе утро», «Салют», «1+1», Кирилл Калинин, «Райтраун» на базе «Новое радио», суперхиты и суперновинки на базе. У нас беспрецедентный случай, потому что у нас в эфире, во-первых, Антон Калинин, человек, с которым мы познакомились вообще в Липецке,
1: да,
0: на мероприятии.
1: А мы там все Калинины в Липецке,
0: да,
1: знаешь,
0: я так и понял. Ну ты уж, что уж тут так...
1: Ну уж давай, продолжай представлять гостей.
0: И сегодня в гостях сильнейший человек планеты, мы уже подводили к этому, Колтон Энгельбрехт. Как, Кирилл, репетировали? Давай.
2: Welcome to Russia.
0: Welcome to New Radio, the best radio station in the world. Нам сейчас сказали, что ребята за эфиром слушали нашу подготовку и смеялись, и это хорошо, потому что включите трансляцию, конечно, гигантские люди у нас сегодня в студии. Привет, ребята, салют.
3: Привет всем.
0: Привет, Антон, привет, Колтон. И с переводчиком, да? Давайте сразу договоримся. У нас все-таки шоу такое
1: смешное.
0: Шуточное. Сейчас я попробую по-английски это. If my joke about Colton not funny, please don't translate this. Потому что, да, я вот... Он смеется.
1: Так, давайте рассказать с самого начала. Значит, что происходит?
3: Что происходит?
1: В Москве что происходит? Почему Колтон приехал?
3: Да. Сейчас расскажу. В Москве в эти выходные на ВК стадиум происходит... Раз, меня слышно?
0: Ну, махач, да, какой-то.
1: Теперь слышно, всему жесткий.
3: Пауэрлифтинг отличается от ММА. Мы там не деремся, поднимаем сумасшедшие веса. Ага. Ну, ребята поднимают сумасшедшие веса. В 11 и 12 числа в ВК стадиум соберутся 17 стран. Мы отобрали лучших просто в мире, чтобы они побили мировые рекорды, в том числе. Mm-hmm. То есть просто зарубились за 25 миллионов рублей.
0: 25 миллионов рублей?
1: А мы успеем раскачаться за 3 дня.
0: Поэтому Колтон и приехал, конечно, чтобы за 25. Тем более он, скорее всего, и заберет их, да?
1: Так, могут ли люди простые попасть на соревнования? Я имею в виду, как зрители.
3: Как зрители, конечно.
0: А
3: конечно.
0: Как участники?
1: Как участники? Это вы только отобрали таких ребят.
3: Участники отбора уже прошел. К сожалению, не успеете там завтра съездить на турнир. Ну, надо выполнить норматив про-карты. Есть такая федерация в РПФ. К вам приходил как-то Кирилл Сарычев, президент нашей федерации. Вот. Выполнить определенный норматив, попасть в двадцатку лучших по стране, а для иностранцев попасть в десятку лучших по миру. И тогда они приглашаются к нам, и тогда они прилетают. Мы их приглашаем, привозим, встречаем, расселяем, водим по Москве, гуляем, приводим на радио на самые крутые. И потом они выступают, получают деньги. Если отберут у наших тоже сумасшедшие противостояния планируются. Ну, кроме ну, со всей планеты и вот один с другой планеты. Вы, кстати, обнаружили о том, что он...
0: Да. У вас межпланетный
3: скриптон?
0: Скриптон. Я обратил внимание, когда готовился, что какие-то соревнования выкладывают вот эти фотографии участников, и там показывают там Россия, там Бразилия, и Колтон написано Криптон и знак Супермена просто. С другой планеты. Как, объясните мне, пожалуйста, вот хочется, чтобы Колтон тоже объяснил вот этот феномен, потому что я посмотрел, подготовился, Григор Клиган гора.
3: Хавтор Бьонсон.
0: Вот такой вот просто огромный, что-то 500 килограмм. И Колтон выходит. И все, и всех победил. При том, что он не прям огромный. Как, объясните, это получается? Там гриф прогибается, вообще чуть ли не ломается.
1: Сформулируй в одно предложение вопрос, пожалуйста.
0: How are you, Colton? I'm fine, thanks. My father is engineer. Как ты, шпинат как папайя ел или что, я не знаю. Как ты так умудряешься это делать?
4: Colton, they asked, what are you eating, what are you doing, because you are so small and you put big weight.
5: I eat a normal diet. I don't know why I'm a lot stronger than other people, but the main thing I would say is probably because I concentrate a lot more than other people, and I'm not as distracted as they are when it comes to lifting weights.
4: Я ем обычную еду, и я не знаю, почему я сильнее многих людей в мире, просто я более сконцентрирован, у меня есть цели, и поэтому я к ним иду планомерно.
5: How calories your daily meal? Calorie.
0: Да.
5: I try to aim for 5000 calories, 6000 calories.
0: Так это у Сарычева больше, он там 10
1: тысяч
0: калорий
1: в день.
3: В разы. То есть да. все зависит от веса. Он весит сейчас 128. Он сказал еще про концентрацию.
1: Да.
3: Чувак абсолютно сконцентрирован только на пауэрлифтинг. Вся жизнь его крутится вокруг подъема тяжести. Он живет в горах. Один. Он не видится с людьми практически. Он с людьми видится только в России. Он живет один. Он не соображает ничего в бытовых вещах. Вот его жена... Это, таскает и паспорта, и так далее, и так далее. Она
0: да и нас-то так нами... таскают, в общем, и мы тоже не разбираемся, но мы 520 не поднимаем.
3: Не, ну он вы сконцентрированы на шоу, и у вас лучшее шоу в мире.
0: Это правда. Вот.
3: Он сконцентрирован на пауэрлифтинге, и он лучший в этом в мире. Он не сконцентрирован на остальном не все. Ему повезло с окружением, у него попался очень крутой тренер, вот, ему попалась крутая жена, которая его менеджер, и она полностью закрывает его бытовые. Он сосредоточен только на этом. Он ест, спит и тренируется. И все. И все. У него есть спонсоры.
0: А сколько лет ты занимаешься этим уже?
4: How many years you doing powerlifting?
5: Been doing it for 8 years now.
0: 18 лет.
3: А тебе... Начал 18.
0: Начал 18. What's how old are you now?
5: I'm 25.
0: Пипец. Типа за 7 лет ты стал самым сильным человеком в мире?
4: Просто that you... became the strongest man by 7 years.
5: Yeah.
1: Так, давай передохнем. Колтон Энгельбрехт и Антон Калинин у нас в гостях. Сильнейшие люди вообще России и мира. А Артем поставит сейчас песню.
0: Надо какую-то, чтобы Колтону понравилось. Колтон, what's genre of music do you love?
5: I like to listen to trap and rap.
0: О!
1: Это по адресу, конечно, попал.
5: Maybe sometimes I'll listen to some... like house music or
0: I have a,
5: some rock music.
0: I have a Central C. You know this? Central C? No?
5: No.
0: Okay. Eminem.
5: Eminem.
1: Do you know Сергей Лазарев?
0: Drake. Сергей Лазарев. Я пытаюсь угодить человеку, не мешай, пожалуйста. Сейчас давайте выберем пока, с кем из них, с Колтоном или с Антоном, Кирилл будет махаться во время, видимо, перерыва. Окей, ладно, слушаем Эминема.
6: В Национальном центре России стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
7: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: на новом радио.
1: Антон Калинин и Колтан Энгельбрехт у нас сегодня в гостях.
2: Да, сильнейший
1: человек в мире.
2: Да. Ну вот Антон за эфиром рассказал, что он тягает там все-то там 200-250, ни о чем. Да, даже тяжело сидеть с таким человеком.
1: По сути, можно с ним реально один на один выскочить сейчас.
2: Просто. Да мы это не будем просто.
1: Конечно, не будем, да.
2: Антон, один вопрос тебе. Одна певица популярная, молодая, сказала, что розовый цвет не мужской цвет в одежде. Вот как, ну типа это не мужики не носят.
1: А у него, знаете, если вы смотрите, Антон, у него еще борода такая, как будто он ее топором вот так порубил, прямо вот так вот, такая скандинавская.
2: Что мы скажем этой артистке, да?
1: Розовый цвет не мужской, она говорит.
3: Многие мужчины не могут себе позволить, если они не мужчины. Если ты выглядишь так, что можешь позволить все, что угодно, ты можешь носить все, что угодно.
1: Ну да. Как будто бы он сейчас...
3: Мне ни разу не предъявляли лично.
2: А тебе вообще, мне кажется, никто не предъявлял.
1: Конечно. Ты найдешь себе соперников, только если топор возьмешь и по фьордам норвежским поедешь вот так вот. Там только найдутся люди.
3: Вот всегда это, ну, в зависимости от контекста. Я нахожусь, когда на профессиональных турнирах, я кажусь себе таким маленьким, потому что там ребята, ну, я там вешу 105 условно, ребята весят там от 120 и до 180. Я такой хожу очень маленький. Очень маленький. А потом я захожу в павильон, например, к стронгам, которые начинаются только от 150, заканчиваются от 200, и они еще ростом 2 метра. Там хафтер теряется. Ну, то есть они стоят все одинаковые. Там, хафтер не самый большой. Там есть иранец, который просто выше его на пол головы. А то они все стоят, и кажется, что... Ну, то есть я обычно и существую в таком мире, я кажусь всегда маленьким. Когда вот вы так говорите, я немножко такой, ой, я большой.
2: Так, вопрос к Колтону. Да, мы выяснили, давай, что Колтон живет только этим видом деятельности, правильно питается много раз там в день, там занимается, спит, ест. Есть ли место отдыху какому-то, я имею в виду, может ли он поесть чего-нибудь так неправильного?
1: Да, или PlayStation поиграть.
2: Да. Потому что мы какую-то машину наблюдаем, которая только одним и тем же занимается. Как он расслабляется и есть ли этому место?
4: You take always on diet and training and so on. And what kind of relax you like? Maybe PlayStation and dancing, singing.
2: И в еде тоже, да.
4: And
2: да.
4: About food, do you like some junk food? What kind?
5: I play PlayStation quite often. I play Far Cry, Borderlands, Elden Ring, PlayStation 5. I play PlayStation quite often. I play Far Cry, Borderlands, Elden Ring, PlayStation 5.
6: Я играю PlayStation.

0: Это что было?
1: The last.
2: Dark chocolate and liquor.
1: А, темный шоколад.
3: Да, темный шоколад, белый шоколад.
1: Ага.
3: Пиццу.
0: И пиццулю.
4: А пиццу какого размера?
1: Ну, вам-то что такое?
2: Just a normal pizza.
1: 99 cheese, like a Teenage Mutant Ninja Turtles.
4: Молодец.
1: Да, окей. Колтон, тяжело ли не зазнаться, когда ты самый сильный человек в мире? Как вообще обладать? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что самый сильный человек в мире — это мой батя. А потом уже. Но, тем не менее, тяжело ли не зазнаться, когда ты самый сильный?
4: Да, про звездную болезнь. Да.
3: You are the strongest man in the world, and you feel you like a star. Oh, no.
1: И переведите, что самый сильный вообще-то батя мой.
3: He said that his father is stronger than you.
0: Нет, мой самый сильный.
2: Every son is going to say that about their dad. It's all right.
3: Каждый сын говорит так, что его отец сильнее.
2: I wouldn't say I'm the strongest yet. I still have a lot of records to break, but I don't see myself as a star either. I'm just doing this for myself.
3: Он не словил звездную болезнь, он просто принимает эти рекорды как данность.
1: Mm-hmm. А чувствуешь ли ты, что люди, когда узнают, что ты самый сильный человек в мире, как-то поуважительнее общаться начинают, как-то вот так вот такие сразу...
0: Уменьшаются в размерах,
1: привет,
0: да.
1: Будешь чипсы, вот такое вот...
3: Do you feel that when people know about you, about you the strongest man, they change his mind about you, maybe different keeping with you some a lot of attention for you?
2: Yep, I like it. I don't mind it. But I don't get overly excited about it. I just give the people some of my attention and then I move on.
3: Yeah. Он в ответ дает внимание этим людям.
1: Ага.
3: Это взаимно.
1: Ну, и, кстати говоря, вот правильно мы сказали вначале, что если какой-то случай произойдет, Махача там не будет. Колтон, ну, максимум его поднимет просто и бросит на землю. Но Махача не будет, правильно? Часто ли драться приходится? Или, допустим, не дерется человек вообще? Ну, понимает, потому что там один удар, и все, до свидания.
0: Приходилось ли применять физическую силу, да, в жизни?
3: When your last fighting...
2: I used to fight a lot in school, but then since I left school, I've just been focusing on powerlifting, so I haven't fought in a long time.
3: Он часто дрался в школе, да, но когда начал после школы заниматься пауэрлифтингом, перестал драться.
0: Почему-то драки уменьшили, да,
1: конечно. Спросите, пожалуйста, есть такое, что, типа, допустим, в школе тебе часто приходилось драться, но ты мало побеждал, и ты такой: так, я сейчас всего добьюсь и покажу им, и потом стал самым сильным, и они там сейчас вообще сидят, ну... Не выкобениваются.
0: Ну да, почему он принял решение вот качаться? Может
1: типа
0: быть...
1: Типа как...
0: Может быть, как-то в школе там что-то наезжали.
1: Like Hollywood films, you... как это,
0: типа... Это по-русски сформулируй.
1: Ну, как в голливудских фильмах. Победил, как в Рокки просто. Всем доказал.
3: As I asked, where that people who fighting with you, and now you're stronger than that people or no, and why you choose powerlifting, not fighting like a sport?
2: Yeah, I'm definitely stronger than the people I used to fight with in school.
3: Да, он стал сильнее тех людей, с кем он дрался в школе.
2: I chose powerlifting just because ever since I was a kid, I always just wanted to be stronger than everyone else in school. So I naturally found powerlifting, found the gym, and I was like, I can use this to get stronger. Yeah.
3: Но он хотел стать сильнее, но не хотел развиваться именно в боевых каких-то единоборствах. И пошел сначала просто в зал, и потом его затянуло.
1: Ага. Так, мы уйдем на небольшую паузу. У нас в гостях Колтон Энгельбрехт и Антон Калинин. Сильнейшие люди просто. Ну, а по поводу Антона уже сомнения есть. Все равно человек 250 всего тягает.
0: 250 это да.
1: Это,
0: и сказал бы он, мы бы его даже не стали,
1: конечно,
0: уж звать.
1: Звать уже, я уже и передумал, честно говоря.
5: Новое радио и Вельвет.

0: Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
3: Новое.
4: Меня до порога довел.
5: Кто это?
3: Это.
5: Вот это.
6: На тебя злая, злая.
7: Хоть ты моя золотая, золотая.
3: Новое радио. Это.

0: Cold on this Kanye West for you, Stronger. А, sorry. Я не включил микрофон. Так, у нас в гостях Колтон Энгельбрехт и Антон Калинин. Сильнейший человек в мире и Антон Калинин. Мы сегодня разговариваем вообще про пауэрлифтинг, про то, как невероятные веса поднимать. Какой вообще порог вхождения в пауэрлифтинг? Сколько мне надо там в день заниматься? Как вот?
1: И по возрасту тоже.
0: Да, потому что Антон за эфиром заметил, что у нас Олег вообще-то машина тоже. И он, генетика у него присутствует.
1: Машина, потому что без крыши.
0: Да, и без... И заправиться сам не может.
1: Так. Чтобы заправиться, им нужно 40 минут.
0: Да. В очереди поставить. Какой порог вхождения? Что нужно делать, чтобы вот я... Я могу вот сейчас пойти в пауэрлифтинг? Сколько я могу?
1: Yes.
0: Сколько мне надо тренироваться, чтобы я там поднимал хотя бы, я не знаю, 600 килограмм?
2: Я пошел в пауэрлифтинг. Я буду рассказывать на собственных примерах.
0: Да.
2: Я пошел в пауэрлифтинг в 35 лет. А во мне было... Во мне было 70 килограмм.
0: Ага.
2: Ну, примерно я выглядел, как ты.
0: Да.
2: Вот. Через 5 лет... Нет, через 4 года
1: я... Такой был обрюзгший такой.
0: Да.
1: С животом там.
0: С сережками,
1: с одышкой,
0: да.
1: В кепке такой был.
0: В кепке.
1: Как Артем.
0: Да.
2: Нет, прекрасно выглядел, как Артем.
0: О, я имею в виду. Кирилл. Гоу махаться.
1: Черт, у тебя уже друзья в мире качков появились.
0: Конечно, да.
2: Вот. А, и через 4 года я выполнил норматив мастера спорта 4? По пауэрлифтингу.
1: То есть просто 4 года каждый день занимался?
2: Нет, не каждый. 3 раза в неделю по 2 часа. Вот примерно сколько мы там тратим на залипание в соцсетях. Да нет, в соцсетях больше тратим. 2 часа, 3 раза в неделю. Иногда меньше. Иногда нужно разгрузиться. Включить периодизацию. То есть периодизацию нагрузок. В общем, с хорошим тренером поработать. Поработать над техникой. И все нормально. Я пошел-то заниматься. У меня со спиной еще был. Я хуже, конечно, выглядел, чем Артем. Который сейчас прекрасно выглядит.
1: Еще хуже.
2: Ходил с палочкой.
0: Куда хуже? С палочкой
2: ходил, да. У меня проблема была со спиной.
0: Ага.
2: И я решил исправить ее пауэрлифтингом. Вот. И, собственный пример еще мамы, которая пришла в 58 и в 61 выполнила кандидата мастера.
0: Подожди, я плаванием занимался просто все детство. И я, чтобы выполнить кандидата в мастера там, я 11 лет тренировался по 2 раза в день каждый день, чтобы там КМС выполнить. Неужели 3 года и типа ты КМС?
2: Ну, хочешь, доведу тебя за 3 года до КМС?
0: Да я хочу за 3 года тогда до мастера.
2: Ну, это, давай сначала КМС выполним.
1: Ладно, надо же, он меня за 3 года подожди, до психушки почти довел,
0: но,
1: а
0: но,
1: ты
0: кстати,
1: его до КМС.
0: Нет, видишь, я что переживаю? Нет-нет-то ты как-нибудь с дивана неправильно встанешь, а спину на 3 дня щемит. А тут же надо прям поднимать.
2: Ну вот проблемы были то же самое у мамы. 58 лет, 5 детей родила, и, ну, организм-то все-таки не железный. И у нее были там проблемы со спиной, иногда с головой, там давление и так далее. Пошла долго... так скажем, отказывалась, я ее там приводила, давай в зал, попробуем и так далее. Но на моем примере, то есть я из нытья просто там 2 часа, мне нужно было полежать ровно, с корсетом постоянно ходил, с палочкой.
0: Ага.
2: Вот, она увидела, как я преобразился, и как мне стало хорошо и легче жить, и решила тоже идти по моим, так скажем, стопам, я ее привел, и сейчас очень радуется и говорит очень спасибо,
0: круто,
2: что... Привел, то есть подтянутый. Ну, проблема со спиной начинается за слабых ног. Пауэрлифтинг это все-таки накачивает ноги именно в силу. И, ну, я не говорю именно пауэрлифтинг, вообще физические упражнения.
0: Мне видео попадалось, мужик 95 или 98 лет, он вот это вот сделал, тоже на пауэрлифтинг.
1: Руки поднял?
0: Нет, там у него 25 килограмм было, и он вот так типа толкнул. 95 ему или 98 лет было, прикинь?
1: Да, ты че?
0: Вообще.
1: Всякое видывал, но
0: Колтон,
1: такого...
0: а у тебя бывает когда-нибудь такое, что ты вот как-нибудь встанешь с дивана и спину защемит на 3 дня? И...
1: Или в глазах темнело.
0: Да, или в глазах потемнело, и ты такой
2: молодой
0: ходишь потом. Молодой
2: ему 25.
3: Колтон, have you this situation when you stand up from sofa and your back is broken and darkness in the eyes?
1: Да, бывает периодически, он сказал.
2: Old man.
1: Так, мы выяснили, что Колтон не первый раз в России, там третий приблизительно, и был в Сибири. Что необычного? Ты живешь в Африке, в горах. Что тебя удивляет в России там? И что нравится? Может, что не нравится?
3: What the interesting things about Russia you can ask?
1: Russian, Russian people.
4: Ask.
3: Oh, you can set the rest.
4: I've been here 3 times and I enjoy the way people live. Like, it's a lot healthier than a lot of other countries in the world. Like, everyone focuses on health, and there's no fat people walking around or like LGBTQ people and stuff like that. So I think it's a good country.
1: Uh-huh. У нас yeah. мало жирных.
3: Да.
0: Да.
5: Черт.
0: Класс. Но...
5: Что есть, то есть.
0: Look, I'm a fat boy. Hello. Так. Фу, я уж даже запутался, честно говоря, столько всего интересного хочется.
1: Во-первых,
0: спросить.
1: Для простых людей, мы же обыватели, мы думаем, что вы все качки, это вот одним и тем же занимаетесь. Бодибилдинг и пауэрлифтинг – это вообще две разные школы, два разных подхода.
2: Да, пауэрлифтинг – это для здоровья.
1: Для здоровья.
2: Ну, по крайней мере, любительский, как минимум.
0: Угу. Да.
1: А бодибилдинг... То есть тягать веса, поднимать.
2: Да. Ага. Ну, то есть вообще человеку свойственно поднимать веса, ему, ну, мы там... 99% своего времени были, да простят меня, православные, мы были собирателями и охотниками.
0: Да.
2: Вот. И нам не свойственно было там быстрые нагрузки, нам не свойственно было именно наращивание мышечной массы, оно избыточное. Но силу наши предки наращивали.
0: Угу.
2: То есть это естественно. И выработка, ну, например, у взрослого человека выработка тестостерона... Возможно, только при кратковременных тяжелых нагрузках. Mm-hmm. То есть это прям конкретно пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг – база для остальных видов спорта. Даже футболисты там приседают, легкоатлеты приседают, там тянут. Борцы приседают, тянут, жмут. Иногда
1: блогеры за налоги приседают.
0: Да,
1: иногда.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Все приседают.
2: Так что давай челлендж. Я за 3 года доведу тебя до КМС.
0: А сколько надо тренировать реально?
1: Ну, 3 раза в неделю.
2: 3 раза
1: в неделю?
2: 2 часа. Сначала начнем вообще с часа.
0: Да.
2: Где-то полгода будем заниматься по часу.
0: Ага, это вот. Удаленно как-то по видео?
2: Да, да, да, будешь скидывать видео, скорректирую технику и так далее.
0: А уже офигеешь, уже если я КМСом буду по пауэрлифтингу?
1: Да вообще, чтоб ты вот в дверь не проходил вот такое вот.
0: Ну, гоу, реально,
2: соревнования.
0: А питаться надо правильно будет?
2: Вот как раз плюс пауэрлифтинга, ты не сильно паришься за питание. Mm-hmm. Вот, ну, то есть... Бодибилдинг – это вообще только куриная грудка, рис и так далее. Ну, то есть они прям конкретно да. заморачиваются. В пауэрлифтинге намного проще.
1: В пауэрлифтинге есть место певчандрику?
0: Безалкогольному.
2: Ну, конечно. Есть и...
1: Интересуется Кирилл Ука из Липецка.
0: Если бы ты сказал да, Кирилл бы тоже за 3 года захотел бы сейчас КМСом стать.
5: Все, вдвоем становимся на
1: челлендж. Челлендж, кто быстрее тогда.
0: Колтон, you motivation us... Есть кандидат в мастера спорта?
5: KMS.
0: KMS. Master of Sports in Powerlifting.
2: Это придумка чисто советская, ну, там, в постсоветских странах в России.
0: Спортмастер.
2: Именно КМС. У них это, там, чемпион города, чемпион страны, там, и так далее.
0: Ага. А тогда, как сказать, что я через 3 года стану чемпионом Москвы по пауэрлифтингу?
3: Антон said that he... became the champion of Moscow from 3 years in powerlifting.
0: Thanks for motivation, Colton.
5: He's gonna do it.
0: Let's go. Я сейчас Олега подниму просто. Смотрите, я сейчас... Сколько ты, Олег, весишь?
1: Поднимай, давай.
2: Вот, пацан
1: вот,
2: сказал,
1: вот
2: пацан
1: Олег
2: сделал.
1: Может за
0: Олег,
1: год
0: давай поднимай. Олег, what's your weight?
5: Достали, давай
0: what's your weight? Сколько ты весишь?
5: Ну, много.
0: Ну, 110?
1: Больше. Олег, вес имею, надо говорить.
0: Да я сейчас на плечо закину и пойдем. Так, прервемся на небольшой
1: паузу. Язык ты на плечо сейчас закинешь.
0: Да я это сейчас так раздухарился, что да, за 3 года. А сейчас я домой приду, спать лягу и такой, да какой пауэрлифтинг?
2: Это вообще правильное. Пауэрлифтинг как раз это про поспать, про сохранение себя и так далее.
0: Это лучше всего я умею. Так, отдыхаем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: 2 дня, одна любовь. Это 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф.

0: Что-то Кирилл правильно заметил, что надо выходить в эфир, иначе мы поболтать не успеем.
1: Дело в том, что наш гость Колтон, он специально ехал на эфир из Африки, а это как бы не близкий путь, поэтому надо поговорить. Про планы. Да. Какой сейчас максимальный вес он поднимает и как что в планах?
2: What are your explanation from tournament? How many kilos you can lift on this tournament? What do you think?
3: Kilogram, please.
4: I'm hoping for at least 1,200 kgs in total. Yeah. So it'll be like a 455 squat, 272.5 bench, and then a 490 deadlift.
5: И 490-500 тяга. Но эта тяга не такая. Хартфорд тянет в экипе и в лямках. В экипировке и в лямках. А этот голую руку просто должен.
0: Ага. А с лямкой проще, да?
5: Типа? Намного. Ну, знаешь, ты 500 держишь еще в рук. Не только ты поднимешь, еще пальцы должны это выдержать.
1: 500. А есть какой-то рекорд человека, который... Ну, по подъему тяжести вообще в мире.
0: Сейчас у Колтона рекорд.
5: Он перебивает собственные рекорды, но он приехал и побить рекорды, и заработать денег. Он все посчитал. Он прям каждую копейку. Вот это можно спросить.
0: На что потратишь 25 миллионов?
5: Нет, сколько он хочет денег выиграть?
2: How many money you want to take from this tournament?
1: I want to take all of money.
4: As much as I can.
1: Окей, понятно. У нас так же, мы по этому принципу живем.
0: Ну, конечно.
1: Но пока только 25 тысяч получил.
0: Ну, на что ты? Вот там 25 миллионов призовой?
5: Ну, это распределяется среди там участников.
0: Ну, за первое место сколько будет? Миллионов 15?
5: Там еще в коэффициенте, в сумме. Ну, в общем, он может выиграть. Ну, он сам не считал, это он сейчас стесняется. Он, на самом деле, каждую копейку посчитал. Он, по идее, может выиграть 5 миллионов.
0: Ага. На что ты потратишь 5 миллионов рублей? Ты уже придумал?
5: Ну, минус налоги.
2: 50%. What do you want to buy for this money, prize money?
4: I'm just going to save it, just to be, it's a wiser decision is to just save my money.
0: GTA 6.
2: Он хочет их отложить, и потом то, что жена решит, то не купит.
0: Молодец.
1: Я говорю, тут два качка в студии, у них жены главные в семьях.
0: And donate to Minecraft, он сказал.
1: Конечно.
0: Да. Так, ну что, давайте подытожим. Антон, где, что, куда сходить?
1: Еще раз, значит, ВК-стадиум, 11-12.
5: 11 число, начинается все с 10 часов. Там будет и пауэрлифтинг, и стронг, и все звезды. Дарьи Плужниковой будут зарубы в ягодичном масте.
1: Зарубы в ягодичных будут.
0: Можно будет подойти сфоткаться с Колтоном?
5: Можно. Будут и автограф-сессии. И это, кстати, самая большая проблема. Большие очереди. Так что, ребят, приходите. Минимальный шанс его встретить где-то еще в мире, кроме ВК-стадиума, 11 и 12 июля. Будут много больших.
0: Но если вы вдруг случайно окажетесь в горах в ЮАР, вот тогда можно тоже.
1: Там раз ехал мимо города ЮАР. А там не Колтон, что за третья гора? Это Колтон.
0: Ладно, ребят, спасибо вам огромное, было реально интересно. Колтон, thank you. Антон, спасибо.
1: Nice to meet you, Колтон.
5: Спасибо вам, ребят.
0: And, как удачи сказать?
1: Good luck.
0: Good luck on the tournament.
5: Да, спасибо вам за крутое шоу, которое нас радует.
1: Да, старик, нет проблем.
5: По утрам.
1: Заскакивайте. Нет проблем.
0: Ну все, пока, до завтра.
6: Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Реклама.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
14: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20 66 66.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое. С мыслью о том, что до пятницы осталось всего ничего, принимаемся за работу. Дальнему Востоку отдельное доброго летнего вечера с жаркими пожеланиями. И всем без исключения океаны суперхитов, суперновинок нового радио. За неимением другого океана под боком. Уж извините, пожалуйста. Вадим Данилин здесь на ближайшие часов 6, это точно. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: запасаемся. Вот, кстати, сегодня тему хотел замутить одну по поводу всего вот этого. Ну, давай чуть позже. Пока времени на раскачку у нас дофига и больше. Чуть позже замутим тему. А пока... Что у нас? Полина Гагарина, Егор Крид, Зиверт. И не только, очень скоро в продолжении эфира. Не что у нас, кто у нас.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Новые. Это мы.
12: Привет всем, это Сергей Лазарев.
13: С вами Тима Белорусских.
14: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
15: Это «Звонкий».
16: С тобой Даня Нилетто.
17: Новое.
18: Всем привет, это Мэри Гу.
19: С вами Джон.

0: 10%. Сомнения меня не любит, не люби меня.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка, но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Ультра Nesimal Angel Moving to the Sun. Суперхит в эфире, но по поводу солнца и отпуска всего прочего. Развод в аэропорту. Новый тренд среди пар, которые ссорятся перед полетом. Про тебя как раз новость. Задумка проста. Вы как бы расстаетесь с партнером перед регистрацией на рейс и возрождаете отношения уже в самолете. Говорят, это помогает избежать конфликтов и настроиться на отдых. Термин придумал мой коллега, британский журналист Хью Оливер, который то и дело разводится в кавычках со своей женой в аэропорту. По его словам, в день полета он и супруга не самые уравновешенные версии самих себя. Да, бери на вооружение. Тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжат. Кто у нас? Женя Трофимов, Дима Билан, Джонни и не только.
1: Эти треки были новыми, когда...

0: четверг, в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Хорошо быть тупой.
0: Реклама.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона. Бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
8: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
9: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну.
10: Подробности на newradio.ru.
11: 18+.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
15: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
16: На мост.

0: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: продолжение темы любви и прошедшего праздника Дня семьи, любви и верности. Прекрасная, я считаю, новость. Молодцы, вы все здесь молодцы. Пластиковый ланчбокс обошел цветы в рейтинге символов любви, показал опрос ко Дню семьи, любви и верности. Психологи опросили более 2000 россиян и попросили выбрать их один предмет, который лучше всего ассоциируется с любовью и заботой к паре. Контейнер с обедом набрал 61% голосов и занял первое место. Кружка чая или кофе на втором месте, 49%. Цветы оказались лишь на 6-м месте. Также выяснилось, что вопреки стереотипам, в реальной жизни настоящая любовь чаще выражается через бытовую заботу. Так считают те же 61% опрошенных. А самым недооцененным ее проявлением респонденты назвали помощь по дому. Об этом заявили 43%. Вы все здесь молодцы, а мы мчим дальше.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: В Милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Зацепила меня.
9: Новое.
11: Зацепила меня. До порога довела.
12: Кто это?
11: А любви
9: это
11: не дала.
9: Вот это.
13: На тебя злая, злая,
14: хоть ты моя.

0: Магнитогорске 2.
1: Новое радио. Лучшие места для заначки. По мнению финансистов, это мужская обувь, полка для зонтов и гитара. Зря я, наверное, рассказал вам эту информацию. Теперь уже не лучшие места. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин тоже тут. Всем привет!

0: здесь, могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru

0: тики контента. В общем, где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки будут всегда рядом с тобой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений категория 12+.
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки прям. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Ага. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон.

0: мама, тебе не дадут туснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
0: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
2: на новом радио.
3: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Клан Карусель и Суперхит Райт в эфире Нового. Тем временем другие наши участники, например, Джастин Бибер, выступят в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Помимо него на сцене появятся Мадонна, Шакира, Coldplay и BTS. Финал, напомню, пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Кстати, после вылета Америки с чемпионата мира по футболу цены на финал, на просмотр финала на стадионе упали практически вдвое. Самое время купить. Но они стоят порядка, по-моему, $1500. Да буквально 3 рубля не хватает, знаешь.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкасти.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Вернем.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат».

0: Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: КамАЗ к Амстердам суперхит на новом. Проснулись психологи и заявили, что мужчины начали повально расставаться с женщинами, если те зарабатывают больше них. Дело в том, что мужчины чувствуют неудовлетворенность. Такие нежные создания эти мужчины, согласитесь, да, девчат? Я проводил опрос среди слушателей нового радио на эту тему. Что будешь делать, если жена будет зарабатывать больше тебя? Мужчины все в один голос сказали, что просто порадуются. Ну, слушатели нового – это отдельная категория слушателей. Вам привет огромный.
1: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Алкоголь, насыщенные жиры, фабричная выпечка, соленые снеки, сладкие напитки, переработанное мясо помешает вам дожить до 100 лет. Прям типичный наш ужин. Согласитесь, это все новости всегда на минуте. Нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио продолжается. Еще больше музыки в новом на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Всем привет.

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов. Оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов. От 10 сантиметров до...

0: ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».

0: о любви, да, о любви. Это Джонни, его суперхит, титры в эфире нового «Какая такая любовь». Это называется, когда тут такое происходит. Значит, слушайте, москвичи, гости столицы. Москву ждут сильнейшие смерчи. Они могут появиться в столице завтра во второй половине дня, Фобос рассказал. В МЧС также предупредили о сильнейшем ветре до 20 метров в секунду. Он может ломать ветки деревьев, срывать кровлю и рекламные щиты. Но это те же самые люди, наверное, заявляют сейчас про смерчи, которые вчера говорили, что вечером вчера выпадет огромное количество дождя, что-то там порядка 80 литров на квадратный метр. Где, в каком районе Москвы выпало столь такое количество осадков? Я вас спрашиваю.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Но свежие.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
2: Слушай. Новое.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. В интернете мужчины задались вопросом к женщинам. Зачем те носят каблуки, если это самая неудобная обувь, придуманная человечеством? Этот вопрос я адресую в наши социальные сети и призываю каждую девушку ответить на этот вопрос. Зачем вы носите обувь на каблуках, если это неудобно? Прямо сейчас зайди, пожалуйста, милая девушка, обращаюсь ко всем девочкам, которые сейчас слушают новое радио. Зайдите, если вы носите обувь на каблуках, зайдите, напишите, для чего, нафига вы это носите, если это самая неудобная на свете обувь. Никогда не понимал этого. Знаю женщин, которые отвечали на этот вопрос. Их ответ скажу чуть позже. Заодно и звонки буду телефонные принимать по этому поводу. Давайте поговорим немного, ай?

0: открыл новый музыкальный нанов. Ну что, давайте сделаем так сейчас. Я немного с вами пообщаюсь, потому что я соскучился по вашим красивым голосам. Телефон студии Нова Радио 8495-232-1632. Прошу звонить исключительно девочек. 8495, код Москвы, дальше 232-1632. Вопрос один. Зачем вы носите каблуки, если это пипец как неудобно? Значит, смотрите, какие проблемы с каблуками у девочек. Самые распространенные проблемы ношения каблуков. Боль в поясничном или грудном отделе позвоночника, отечность и чувство тяжести в ногах к концу дня, онемение пальцев, изменение осанки. Знаешь, как вот собака сутулая, вот это вот, есть поговорка, вот тоже сам, наверное. Неправильное положение головы и шеи может привести к головным болям, и все вот это вот. А вы продолжаете носить каблуки. Вопрос один. Перке? Нафига? Позвоните мне прямо сейчас. Либо в наших социальных сетях Новое Радио напишите свой ответ, зачем вы именно носите каблуки. 8495-232-1632. Позвоните, с удовольствием послушаю ваши голоса и ваши оправдания по этому поводу. Долго просить не нужно, есть у меня первый телефонный звонок. Три приму телефонных звонка пока что. Алло, привет. Привет. Привет. Алло. Алло. Алло. Ну, все, вот и поговорили, в принципе. Спасибо огромное за звонок, хорошее разъяснение. 8495-232-1632. Очень многие, кстати, пишут, чтобы выглядеть длиннее. Но это такие жертвы, на самом деле, по поводу того, чтобы выглядеть длиннее, притом у тебя сгорбленная шея, вот это вот все, ты идешь как конь, вот этот вот шахматный, да, или как она там называется, эта фигура. Алло, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А как вас зовут?
1: Мария.
0: Мария. Меня Вадим зовут. Очень приятно. Мария, скажите, пожалуйста, вы каблуки носите?
1: Ношу.
0: А зачем?
1: А чтобы красиво было.
0: Ну, это же...
1: Осанка такая сразу становится.
0: Какая? Я только что перечислил вам все минусы каблуков. У вас осанка никакая. Ноги болят, отекают. Шея тоже изогнута, вот это вот все. Ну, болят же ноги на каблуках.
1: А у меня ничего не отекает. Я молодая.
0: Я молодая. Это сколько в наше время молодая, сколько это возраст? Какой?
1: А ну. Молодая — это 28.
0: 28. Хорошо, хорошо. Спасибо огромное. Хорошего дня тебе и не отекших ножек. Ну, в 28 про отекшие ноги, наверное, рано еще все-таки говорить. Давай еще один телефонный звонок приму. 8495-232-1632. Ну, красиво, ну, я не знаю. Мне, наоборот, на девчонках кроссовки нравятся. Кроссовки такой, полуспортивный стиль. Юбка и кроссовки. Это шика. Во-первых, это красиво. Алло, привет.
2: Привет.
0: Вадим зовут меня, а тебя?
2: Меня зовут Любовь. Я из Омска.
0: Из Омска. Ну, давай, Любочка, давай, расскажи. Выложи всю подноготную. Поставь мужиков на место. Зачем вы носите каблуки, если это неудобно?
2: Ну, смотря какие каблуки, смотря какая обувь.
0: Смотря какой фабрик, да, смотря сколько details, да.
2: Да, да, смотря вообще какое мероприятие. Но на все мероприятия, в клубы, рестораны всегда хожу на каблуках. Нет ничего красивее, мне никто никогда не докажет, какая бы мода ни была, платье с кроссовками. Девушка выглядит всегда красивее, всегда сильнее, всегда женственнее только на каблуках. И всегда мужчины будут поворачиваться в сторону женщин, которые идут в красивом женственном образе на каблуках, а не в кроссовках.
0: У меня складывается такое ощущение, что вот эту вот теорию о том, что женщины выглядят на каблуках красивее, придумали сами женщины. А ну, давай, знаю, Любовь, кстати, Любовь, давай-ка вот, спасибо огромное за звонок, давай я вот буквально через несколько минут приму три мужских звонка и спрошу, девушка красивее на каблуках или красивее без каблуков? Давай договорились, а ты послушаешь и посмотрим. Хорошо, может быть, ты ошибаешься. Хотя я для меня лично говорю, в кроссовках намного красивее, в каких-нибудь лодочках там и так далее, но на каблуках...
2: Ну, нужно учитывать места, если, конечно, мы идем куда-нибудь на пляж, то понятно.
0: Когда мы, то есть вы идете на пляж, вы почему-то на пляж идете с золотыми цепочками, кольцами и всем прочим. И это вам никак не мешает. Вот это вы знаете. За границей сразу как можно определить человека из России. Во-первых, с пакетом вот этого ПВЗ всякого. А во-вторых, с цепочками, кольцами, серьгами и всем прочим они на пляж идут. Так что здесь вот это не... Да. Все. Любочка, спасибо огромное за звонок. Чуть позже буду, как и говорила, приму три телефонных звонка от мужчин с вопросом одним. Женщина на каблуках. Респект, не респект, а может быть без каблуков лучше респект, не респект. Чуть позже.

0: радио.
1: Ну да, буквально через 10 минут запишите, мужики, номер телефона студии Нового Радио 8495-232-1632. Вопрос будет один. Женщина на каблуках красивее или женщина без каблуков красивее?

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru.
2: Да, девочки, пока продолжайте отвечать на вопрос, зачем вы носите каблуки, если это пипец, как самая неудобная обувь, придуманная человечеством. Если не сложно, а накидайте фотографии своей вот этой вот обуви на каблуках в наши социальные сети. Сделайте прямо сейчас фоточки своих каблуков. А мы посмотрим. Давайте, прямо сейчас.

0: Хочешь свежее? Включи новое.
1: Кстати, очень многие девочки по поводу вопроса, зачем вы носите каблуки, отвечают, чтобы быть выше. То есть я правильно понимаю, что вывод какой можно сделать? Что каблуки носят женщины исключительно закомплексованные. Ну, то есть чтобы быть... Вам не нравится ваш рост, значит, это ваш комплекс. Правильно получается, да? 8495-232-1632. После песни буду принимать звонки от мужчин.

0: на «Малиновой луне», моя Мишель, суперхит на новом. Ну что, тот самый долгожданный момент, сейчас все прояснится, прояснится, если правильно, да, говорить? Прояснится в вопросе, правда ли, что мужчинам нравятся женщины на каблуках? Я хочу принять сейчас звонки, три телефонных звонка, 8495-232-1632. Девочки утверждают, что мужикам нравятся женщины на каблуках. Давайте сейчас это проверим. Прямо в прямом эфире. Мужики, позвоните мне, пожалуйста. Вот прям будет, ответите на вопрос, и будет вам счастье. 8-495-232-1632. И мы узнаем прямо из первых уст, так это или нет. Алло, привет.
1: Алло, доброе утро.
0: Доброе утро. Как тебя зовут?
1: Федя.
0: Еще раз?
1: Федя.
0: Филя?
1: Нет, Федор.
0: А, Федор, я понял. Федя, скажи, пожалуйста, вот женщина на каблуках или женщина без каблуков? Что красивее для тебя?
1: Скажу, как стилист из Питера. На каблуках лучше.
0: Ты стилист из Питера, говоришь, что на каблуках лучше.
1: Да.
0: Хорошо, спасибо, твой голос учтен. Подождите, я поставлю сейчас подножку вот так вот. 8495. Стилист говорит, что это красиво. Хорошо, доверяем мнению стилиста. 8495-232-1632. Еще звонки телефонные. Приму я. Мне не жалко. Время у нас пока сколько? Резиновое, можно немного. Алло, привет.
2: Алло, привет.
0: Да, меня Вадим зовут, тебя? Ты пропал в этот момент. Как тебя зовут?
2: Никита.
0: Никита, давай скажи, как на духу. Женщина на каблуках красивее или женщина без каблуков красивее?
2: Без каблуков.
0: Без каблуков?
2: Да.
0: Скажи это громко и сам. Женщина красивее.
2: Без каблуков.
0: Без каблуков?
2: Да.
0: Скажи это громко и сам. Женщина красивее без каблуков.
2: Да.

0: либо девочки сами придумали, либо есть так на самом деле. Девочка на каблуках для тебя красивее.
1: Очень привлекательно.
0: Еще раз.
1: Очень привлекательно на каблуках.
0: Да?
1: Да.
0: Ага. Хорошо. Хорошо. Все. Вот, в принципе.
1: Мой голос засчитан?
0: Что еще раз?
1: Мой голос засчитан?
0: Твой голос засчитан, да. Очко уходит в пользу зрителей. Ваше очко уходит к зрителям, это называется. Это ты из какого города сейчас позвонил?
1: Пятигорск.
0: Пятигорск. О, нифига себе. У вас там по Пятигорску как раз-таки на каблуках только и ходить, мне кажется. По горам по этим. Видел. Спасибо огромное, звонок. Ну вот со счетом 2-1 победили мужики, которые сказали, что на каблуках женщины красивее. Хотя... Еще, что ли, пару звонков принять? Что-то вот спорный момент на самом деле. А социальные сети, Нового Радио. Девочки, выложите, пожалуйста, свои каблуки. Сейчас фоточки своих каблуков скиньте в наш мессенджер, в ВК и так далее. И отвечайте на вопрос, зачем вы носите каблуки? Чтобы быть для мужчины красивее. Ну, такая себе же жертвенность. Если вам не нравится ваш рост, то это закомплексованность. То есть я никаких плюсов каблуков не вижу.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
6: Только в июле.
5: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Рекламная служба «Новости».

Ну, Лолита, кстати, в видеоклипе на суперхит «Титаник», прямо сейчас, который транслируется. Напомню, новое радио можно не только слушать, но и смотреть. В клипе вообще без обуви и прекрасно выглядит. Это к вопросу по поводу того, в наших социальных сетях задал. Девочки, зачем вы носите каблуки, если это самая неудобная вещь, самая неудобная обувь, которую только придумали. Короче, два самых популярных ответа на этот вопрос. Первое, это чтобы быть выше. Второе, это... Ой, а я забыл второе. Я просто засмотрелся на фотографии, которые вы присылаете. Я попросил вас еще каблуки скинуть в наши социальные сети. Девочки, красивые каблуки, ничего не скажешь. Но, смотрите, чем красивее каблуки, тем чаще, тем сильнее всматриваешься в них и видишь ваши немножко, ну, можно я это скажу, немножко неухоженные ноги. Ну, вроде каблуки красивые, обувь красивая, а ноги немного неухожены. Ну, куда это, девочки? Ну, следите хотя бы за этим тоже. Давайте, продолжайте, скидывайте свои каблуки. Я же вышел в эфир не для этого. Я вышел в эфир снова проанонсировать Радио Хаб. Новое официальное приложение Нов Радио. Стабильный поток, бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Эфир, трансляция из студии. Все это в приложении. Выбирай любимый из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был. В отпуске ли, за границей ли, на Луне ли. Суперхиты, суперновинки всегда будут рядом с тобой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Категория 12+. А теперь жду ваши каблуки. Фоточки каблуков. Срочно! Новое радио и Вельвет.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru.
6: 18+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
12: Ну,
11: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
14: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
16: Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тип.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была и

0: соля. Продолжение женской темы. Новость подоспела о том, что миф о том, что женщины по природе моногамны, развеян. Представляешь, да? Склонность к увеличению числа сексуальных контактов у мужчин выражена сильнее, чем у женщин. Это понятное дело. Однако оба пола имеют и долгосрочные, и краткосрочные репродуктивные стратегии. В переводе с русского на понятный – женщины не моногамны. В переводе с русского на понятный – женщины более избирательны. Точка.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Арома Дроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
13: Новое радио.

0: Магнитогорске 5.
1: Новое радио. Про очередную вакансию мечты расскажу тебе уже через 20 минут. Не пропусти. Пока же не забываем, что новое радио в первую очередь музыкальная радиостанция, значит нон-стоп. Супер хитов, супер новинок, твоих любимых летних жарких. Далее по плану без рекламы. Наслаждайся. Вадим Данилин с тобой еще час.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.нью-радио.ру.

0: будет Dota 2. Ну и за работу будут платить 100 тысяч рублей. Казань, привет тебе огромный. Уже выдвинулись, да? Хорошая вакансия. Суперновинка от Ёлки. Дима Билан, Гаязова, не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Эти треки были новыми.

0: Реклама. Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских

0: Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое. Новое радио.
8: Новое на новом.
9: Ёлка. Витражи.

0: Это Женя Трофимов и «Комната культуры». Все они о тебе. Суперхит на новом. Очень интересная новость подоспела. Я не знаю, как в твоем городе вещание, но в радио речь пойдет про москвичек. Ну, как москвичек, вот эти вот, знаете, которые переехали просто без прописки, без всего, тоже москвичкой считаются. Треть москвичек считает изменой лайки под постами других девушек и переписки, гласит новое исследование. Я не знаю, что за исследование, кто его проводил. Прикинь, лайки под постами других девушек — это измена. Насмешнили. У мужчин же порог выше. Для мужчин измена лишь встречи наедине с противоположным полом. Вот здесь я согласен. Вот здесь я за мужиков, за мужиков. Что, ну, подумаешь, там какой-то лайк под какой-то фотографией под постом у девушки. Ну, что такого? Ну, серьезно. У всех проблем одно начало, сидела женщина, скучала. Не будем сейчас об этом. Хотелось бы, конечно, провести опрос, но не буду сейчас, не буду. Не за горами пятница.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: настоящие выходные живут здесь. Выходное. Обожаю все выходное. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: 2 дня. Одна любовь. Это 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр России станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.

0: ПТБ, ПАО, 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну,
3: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Коста Лакоста в эфире Нового, Вадим Данилин в эфире Нового. А говорить со следующего часа будут уже мои коллеги. Я и забыл, что четверг у меня это короткий рабочий день. И какие, между прочим, коллеги? Ведущий выходного шоу Макс Астахов. Твоя подружка Эйви раньше на пару часов пришла в эфир. А оба озвучат двадцатку лучших треков Нового радио. В ближайшие полтора часа в эфире только лучшее и твое любимое. Так что встречай громкими аплодисментами, желательно стоя, а я побрел домой. Лето, а у меня появилась традиция. Я после работы сейчас хожу к большой воде и там отдыхаю. Чего я тебе желаю. Короче, Вадим Данилин обнял, приподнял. Пока.
1: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, здесь Макс Астахов и Роман Емельянов, который прямо сейчас находится в командировке, поэтому в темном подвале нового радио я встретил ее, Эвелин Малинкина.
1: Как здорово, что ты меня тут увидел, вот эти шутки будут еще, темный подвал, вот я ее встретил, нашел, все 5000, кстати, опять.
0: Хорошо, напиши мне, пожалуйста, чтобы я обязательно тебе перевел, ну что, начнем?
1: Начнем.
0: Классическое 20-е место, с которого мы всегда начинаем, и следующий артист отправляется. Правил Асию и трек «Сильно так» куда-то в небытие. На 20-м месте Звонкий залетает с треком «Невероятно».
1: Невероятно — это то, что, оказывается, Звонкий умеет танцевать. Я об этом не знала никогда, а тут я его видела на нашем... Как это?
0: Open Air.
1: Да, тут я видела его на нашем Open Air, а он вообще... Алло, Тодес, свяжитесь с ним.
0: А я еще очень сильно удивился, что, ну, визуально Звонкий не весит много, так его еще и артисты на этой сцене поднимали, он там как космолет какой-то летал.
1: Завидую жестко.
0: Ты тоже хочешь, чтобы тебя как космолет поднимали?
1: Ну а что? Ну а да.
0: Тодос, свяжитесь, пожалуйста, с Эвелиной. А мы слушаем Звонкий. Невероятно.

0: И вот Ася, к сожалению или к счастью, покинула наш хит-парад, и диджей Smash может совсем скоро прямиком отправиться вслед за ней, потому что у него 19 место и минус 3 строчки к этому часу. Песня «Бэмби» я уже рассказывал много раз, что диджей Smash очень интересно ведет свои социальные сети, там он публикует различные новинки из музыкального мира. На этот раз он пишет следующее. Неожиданные новости. В Новой Зеландии диджей — это профессия мечты. По данным исследования, именно диджеинг возглавил список карьер, которыми новозеландцы интересуются чаще всего. Да не только новозеландцы. Вы посмотрите на нее, точнее, услышите ее прекрасный голос. Эвелин, которая... Сколько у тебя уроков уже было?
1: Так, это не имеет значения. Главное, что я... Запоминайте прямо сейчас. Я будущий Руденко. Я будущий Smash. Я буду главным диджеем этой страны. Обещаю. Наверное, это не точно. Возможно, я переобуюсь на скейтера.
0: У каждого диджея должна быть своя фишка. Какая будет у тебя? Ты будешь делать так?
1: Нет, я буду... Да отстань, я еще не выучилась.
0: DJ Smash.

0: Ой, нет, можно я, можно я. Во-первых, трек новый, во-вторых, поется его. Я люблю его всем сердцем. Нет, Диму Уриха, а кто не любит? Сейчас, причем я хочу сказать, что я его полюбила до того, как все полюбили.
1: Так он же к тебе даже на эфир приходил.
0: Было дело, когда он еще никому, вот такой вот птенчик, вообще не оперившийся. Сейчас-то, конечно, модно любить, а я знала его еще до этого, поэтому я считаю, что я главный фанат.
1: Но мне нравится все, что происходит с ним, связанное в социальных сетях. Во-первых, оно набирает очень много. А недавно я видел видос, есть блогерша, зовут ее Кристина, так она выпустила официальное обращение к Диме Уриху. Она сказала следующее. Уважаемый блондин, я не знаю, как вас зовут, но дайте вы уже, пожалуйста, свой номер телефона настоящий всем этим дамам, потому что слушать это каждый день, но уже невозможно.
0: Девочки, 500 рублей? Мне же то дешево. Косарь! Я солью все данные. Шутка.
1: Дай мне свой номер, блондин.
0: 8-9-1.
2: 18.

0: 18 место, там у нас тусуются Андра и Мэри Гу, трек «Тайна». Никого они не выкинули на этой неделе, но и спойлер. Новинок в нашем хит-параде к этому часу больше не предвидится. Но зато мы слушаем хитовые трещи, которые там закрепились, как, например, эта песня уже 3 недели у нас тусуется. Мэри Гу, твоя подруга, ты говорила?
1: Да, люблю ее. Я вообще всех люблю.
0: А на Open Air ее видела?
1: Да, обнимались жестко.
0: О чем говорили?
1: О том, что мы любим друг друга.
0: А ты
1: не докажи, что этого не было.
0: Да, я не могу никак доказать. А вот Мэри Гу недавно выпустила стих. Она рассказала его в своих социальных сетях, и он начинается так. Ну, к сожалению, не я люблю Эвелин, он начинается следующим образом. Я люблю собак. Они не играют роли. От страха лают, от радости машут хвостом. И тут я подумал, что как будто бы в войне кошки против собак победили собаки у Мэри Гу. Но следующее четверостишее начинается с фразы «Я люблю котов». Никакого подтекста в них нет, у моря ласки в обмен на капельку доброты. А вообще она подытожила все тем, что «Я люблю зверей». У них нет священных писаний, нет подлого умысла. Короче, когда мы говорим «животное», если подытожить все это стихотворение, надо говорить «человек», потому что как бы животные, они лайтовые, а вот люди делают всякие всякчасти. Вам давай разбавим немножечко сразу тречком.
2: 17-е.

0: Если все до этого момента катились куда-то в бездну, то группа «Градусы» и трек «На ресницах» поднимаются выше. Сегодня они остановились на 16-м месте. Ты знаешь, с чего они вообще начинали?
1: С чего?
0: Они начинали с работы грузчиками и вот не брезговали тяжелым физическим трудом до того момента, как стали вот звездами. Хотя, я не знаю, возможно, у них бывает, знаешь, воскресный вайб, когда они такие. А вот, чтобы не зазнаваться, надо вспомнить, с чего мы начинали и потаскать какие-нибудь тяжести.
1: Слушай, я видела новость о том, что сантехники зарабатывают от 500 000 рублей.
0: Поэтому, в России?
1: Да, поэтому в целом, возможно, мы все не тем занимаемся.
0: Блин. Я недавно вызывал себе сантехника.
1: О-о-о.
0: Мне надо было починить кран. И он такой, зачем чинить? Купи новый. В целом он его просто установил.
1: Подумай.
0: Вернемся к истокам. Группы «Градусы».

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине.

0: выбираете керамическую плитку или керамогранит, не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Услышь весь район, новое — это

0: Podstar.ru.
1: Мы продолжаем хит-парад «Высшая лига». Да, вам не показалось, это Эви. Макс Астахов заплатил мне 5000, чтобы я его подстраховала и записала с ним, чтобы ему было не скучно.
2: Абсолютная правда. Деньги, правда, еще не дошли, и я надеюсь, что и не дойдут. Вот тебя что вдохновляет, Эвелин? Вот чем ты вдохновляешь? Ну, в плане творчества.
1: Начинается. А можно это что, топ-5 самых тупых вопросов на свете? Я вдохновляюсь людьми.
2: А вот наша следующая артистка, которая занимает 15 место, Татьяна Куртукова с песней «Алешенко», рассказала, что ее вдохновляет русская музыкальная традиция, древнерусское знаменное пение и народные обрядовые песни.
1: Меня тоже.
2: А ты людьми, людьми.
1: Я вообще амбассадор славянства. Посмотри, как я выгляжу.
2: Большие факты слушаем. Алешенька.
0: 15-е.

0: Ладно, я не мог оставить Эвелину без второго касания с ее лучшей подружки на сцене не только нового радио, но и вообще все возможные. Мэри Гу, ее трек «Заново» на 14 месте. Тебе вещать?
1: Я могу сказать, что просто вот человек работает, понимаешь? Уже второй раз мы ее встречаем буквально за несколько минут. Учитесь, учитесь все как Мэри Гу. Что не трек, то хит.
0: Мэри Гу еще в зал ходит, тоже работает.
1: Да вообще лучше, я говорю, я люблю ее.
0: А ты в зал ходишь?
1: Я люблю ее.
2: 14-е место.

0: Скандалы, интриги, расследования. Этот трек был у нас на первом месте, был на втором и на третьем, но сейчас он находится на 13-м. 21 неделя в нашем чарте хит-парад. Это Holy Flame и трек «Тону». Ну вот по поводу скандалов, там сейчас такое.
1: Ой, там такой жесткий замес. Он ведь обвинил... Подожди, кого он обвинил, что у него украли
0: невероятного,
1: трек?
0: Невероятного, классного Вани Бедренко.
1: Да, а в свою очередь Мона обвинила Holy Flame, что он у нее украл клип. Один в один, кадр в кадр. И получается какой-то вообще порочный круг.
0: Но замес был в том, что они поговорили с Моной сначала и разобрались, и договорились о том, что не рассказывать это аудитории. А когда такая же ситуация через пару дней случилась у Holy Flame и Вани Дмитренко, он сразу же вышел в сеть. Мона такая: я только что тебя простила, а ты с другим артистом себе позволяешь такое. Непорядочно, непорядочно.
1: Но начинающий хайп никогда не повредит. Главное, чтобы оно в нужное русло утекло.
0: Нам остается только следить за развитием событий. Holy Flame. 13-е.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвилен.

0: нравится всегда. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Поехали.
2: 16+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru.
4: 18+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
10: Эвелина Малинкина. Хит-парад «Высшая лига». 12 место. «Елка». 11 недель в чарте. «Елка» твоя тоже подруга.
11: Я вообще всех люблю. Я буду говорить это про каждого артиста.
10: Ладно, у «Елки» день рождения было недавно. Ты ее поздравляла?
11: Да, все, конечно, поздравляю. Написала: «С днем рождения, прекрасная Лиза».
10: Блин, знаешь, как отстойно, что я не могу это все проверить.
11: Почему?
10: Ну, я не могу
11: просто
10: это
11: верь,
10: все проверить.
11: Просто верь. Посмотри в мои честные глаза. Разве я могу врать?
10: Ты в очках.
11: Правда.
10: Ну, хорошо, что не в солнцезащитных, а меня просто обычные немного бликуют. Ладно, елка, с прошедшим тебя днем рождения.
11: С наступившим.
10: Абсолютная правда. Я проверял тебя, себя и наших слушателей. Будь проще. Вот как говорят, так елка и поет. Песня проще.
0: 12-е.

0: Едем дальше. Филатов и Кэрос. Песня «Среди счастливых людей». Они недавно выпустили... Что? Клип на эту песню. В описании поста было написано: это лучший танцевальный клип. Я такой, ну если там нет тектоника, то по-любому не лучше. Я посмотрел этот клип, и оказывается, что там есть тектоника.
1: О, тебя объегорили, обдурили, обхохмили, подловили.
0: Ну что, это заготовочка была какая-то?
1: Я просто общаюсь с Кириллом Калининым.
0: Жиза. 2026 это новый 2016, и пацаны как будто бы, ну, почувствовали этот тренд тектоник.
1: Я напоминаю, кстати, что 29 июля Филатов и Кэрос придут к нам в нашу живую среду. Или в живую среду. Ребят, русский не родной. 29 июля, живая среда на новом радио.
0: Филатов и Кэрос.

0: Золотая середина, 10 место. Тут у нас притаился мод, 16 недель в чарте, и на этой неделе плюс одна строчка. Ну, мод — это один из тех артистов, который всем сердцем и душой переживает за чемпионат мира по футболу. Ты поглядываешь на красивых мальчиков?
1: Я вообще не в курсе. Я верю во все иишные видео, которые связаны с этим чемпионатом мира. Я
0: знаю... Алло, пухососы, свяжитесь с ней.
1: Я единственное, я нашла для себя фаворита. Большой мужик с длинными волосами.
0: Холланд.
1: Он. У меня все рекомендации в нем. Мне просто очень нравится, что он такой смешной. Он принцесса Эльза, только которая весит 2 тонны.
0: Это правда. Да, но сейчас я вам ножом по сердцу немножечко дам, потому что Криштиану Роналду со сборной Португалии проиграл Испании со счетом 0-1. Это значит, что Криштиану покидает этот чемпионат мира. Мод по этому поводу расстроился. Думаю, что и многие болельщики тоже.
1: Это бывший Ирина Шейк, который? Или который чипсы рекламировал, такой черный?
0: Ирина Шейк — это Брэдли Купер. Это актер.
1: А вообще-то Ирина Шейк, по-моему, с кем-то Роналду, Рональдиньо. Но...
0: Тебе виднее, Эвелин. Давай потом вернемся, когда уточним все моменты. Намек на нас.
2: 10 место. Я не

0: Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточнены. Найти у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Это лучший, единственный и величайший хит-парад нового радио «Высшая лига». Здесь у нас экспериментальный состав. Макс Астахов, здесь Эвелин Малинкина.
1: Это я.
0: И мы продолжаем.
1: Можно? Подожди. Я влезу. У меня просто есть интересные факты, и я всех проверяю. Давай тебя тоже проверю.
0: Давай.
1: А потом перейдем к сути.
0: Давай.
1: Слышал ли ты выражение «осиная талия»?
0: Слышал.
1: Вот как ты думаешь, осиная талия, она почему осиная?
0: Ну, потому что осина.
1: Вот, осина, типа дерево.
0: Да.
1: Оказывается, это про осу.
0: У осы есть талия?
1: Оса. Вспомни, как выглядит оса.
0: Я помню.
1: Как вообще конфетка лучше.
0: Угу.
1: И поэтому все это время талия осиная была из-за осы, а не из-за того, что дерево осина.
0: Странно, что я закончил химико-биологический класс, но мы такое не проходили.
1: Странно, что у меня золотая медаль, и я узнала об этом в 30 лет.
0: Купленная, что ли? Ладно, теперь к сути. Как и говорила Эвелина изначально, 9-е место. Тут у нас Лирик со своими кассетами остановился. Минус одна строчка у него на этой неделе. Всего в чарте он 16 недель. Кстати, Лирик был на нашем опен-эйре.
1: Да, как всегда, прекрасен.
0: Вопрос ему задал один. Почему так часто пропадаешь?
1: А он что?
0: Я готовлю новый тречок. Еще он готовится выступать вместе с бэндом. Получается, одинокого Лирика на сцене мы больше не увидим. На нашем опен-эйре мы видели его вместе с Зиверт. Там танцоры, там музыканты, а теперь еще и Лирик будет выступать вместе с музыкантами. Но не путайте его с музыкантами Зиверт, потому что Лирик с музыкантами и Зиверт с музыкантами — это две разные истории абсолютно.
1: Очень сложно, но я верю тебе, вот каждому твоему слову.
0: Кассеты. 9-е место.

0: это Эви, ребят. Вам не показалось, все еще здесь. И Макс Астахов, естественно. У нас здесь вообще-то Джонни и Федук. Ну, говори что-нибудь.
1: Понравился ли тебе этот тречок?
0: Да, потому что я очень люблю Федука. И очень хорошо отношусь к Джонни.
1: Какая-то градация артистов у тебя произошла.
0: Я должна честно признать, что треков Федука я знаю больше, чем треков Джонни.
1: Согласен. У меня похожая история. Но мне кажется, что... Ну, вот Джонни сделал себе недавно выходной. Вот он с пацанами поехал на квадроциклах, по грязи они катались. Ну, чисто такой мужицкий день. Ну, не мужицкий дождь, а мужицкий день, аллилуйя. А вот Федук как раз-таки продолжает работать. И вот если лето тречок, который взлетел, то следующий трек у Федука вышел уже с Мартином, а это новая история.
0: Извините.
1: А это вообще новая история.
0: Очень хорошо.
1: Да, он вообще, мне кажется, тоже много чего может захватить, и если вы будете голосовать и писать во все возможные социальные сети и сайт Новое Радио, то, вероятно, он появится и здесь, в высшей лиге. А мы любим такие истории, когда артисты выбивают собственные треки. Ну ладно, не будут тонить. Джонни, Федук, лето.
2: Восьмое место.

0: Медведь и волк, а, простите, Беарвульф, Феникс на 7-м месте у нас здесь. Эвелина уже не может.
1: Ну ты хохмач, я не могу, ты реально у Кирилла где-то подобрал ключ от каламбуршной?
0: Ну мы просто опен-эйр все вместе вели, он меня укусил
1: было,
0: там за сценой.
1: Было.
0: Да, Беарвульф продолжает кататься по городам России, была в Тюмени, в Екатеринбурге, в Новосибирске, короче, у нее какой-то тур-лайф, получается, она как рэпер.
1: Ну да.
0: Осталось только в песне спеть про тур-лайф, тогда точно все клише будут подобраны. Самое интересное, что ей в каждом городе дарят различные подарки.
1: Ну, завидуем, конечно.
0: Интересные в плане подарки.
1: Ну, расскажи, например, что?
0: Глиняные чаши, которые были сделаны собственными руками, еще очень много всего, что я не понял, но у тебя тоже недавно были интересные подарки.
1: Я не помню, какие у меня были
0: интересные. В смысле, я хрустел и потом...
1: Да! Мы не будем говорить, потому что это и так уже получается какая-то реклама на 5 лет вперед.
0: А ты, ну, чипсы, короче, подогнали вагон...
1: И палочки кукурузные.
0: Вагон и маленькую тележку просто. 3 коробки там было?
1: Да.
0: Но Эвелина не жадная, она с нами со всеми поделилась.
1: Это
0: спасибо
1: правда,
0: большое.
1: Это правда. Только съели за секунду, но это не моя вина.
0: Да. Поэтому возвращаемся как Феникс.

0: А если мы сломаем абсолютно все стереотипы, и, например, вот на 6-м месте у нас Мари Крамбрери и ее песня «Давай не ждать», и мы вообще в этом выходе не будем ничего говорить про Мари Крамбрери.
1: Как о, тебе давай. Такая история? А про что мы будем говорить?
0: Ну, например, про Даву.
1: Очень. Он же необычно. Так он вообще...
0: Он же даже не делают вообще.
1: Ты такой вообще просто, ты ломаешь все шаблоны.
0: Ну, Дава же как-то связан с Мари Крамбрери.
1: Даже не знаю как. Возможно, муж?
0: Да, кстати, возможно, муж. Так вот, Дава недавно устроил большой стрим. Он притащил туда стримеров, позвал Лешу с Вика, и они отправились на рыбалку. Это уже видно, да, чувствуется, что мужикам за 30.
1: Ну да.
0: Снимали на камеру, как они рыбачат. Ситуация еще произошла в следующем, что там рядом кто-то отмечал свадьбу. Они такие ради контента заперлись туда вместе с Лехой, с Виком. Он был на нашем опен-эйре. Я спросил, говорю, а что, а как? А как ты вообще на это согласился? Он говорит, ты не понимаешь, это мои увлечения. Рыбалочка, спокойствие, мне все это нравится.
1: Не скуф, а взрослый.
0: Да, вот, это ты молодец. Давай не ждать, давай стримить. Мари Крамбрери.
2: 6-е место.

0: Все ближе и ближе мы подбираемся к нашей вершине чарта, а сейчас пятое место и моя мишень.
1: Да, мне надо было что-то говорить. Ты так просто уверенно рассказываешь, мне нравится тебя слушать. Что могу сказать? 3 позиции потеряла роднулька за неделю, поэтому, друзья, не забывайте голосовать. Если вы хотите, чтобы трек как можно дольше оставался в хит-параде, только вы можете на это повлиять.
0: Да, моя мишель как-то рассказывала про то, что она купила себе еще не родившуюся собаку, ну, то есть сбронировала, вот когда она там появится, дайте, пожалуйста, мне ее, и что? И собака появилась, и теперь она тусуется с ней как будто бы 24/7. Вот собака или кошка, Эвелин?
1: Собака.
0: Почему?
1: Я собачница.
0: Ну, так и не скажешь.
1: Да в смысле?
0: А какие у тебя атрибуты, как у собачницы, есть?
1: Я просто люблю собак. А какие, подожди, какие атрибуты должны? Что, я должна носить футболку «Я люблю собак»?
0: Ну, нет.
1: Я собака.
0: Я на плече где-нибудь шерсть, там, кусок. Иногда могла бы и хвостом повилять, когда радуешься.
1: Успокаивайся.
0: Ладно, успокоит нас моя мишель на малиновой луне.

0: Здравствуют нейросети. Четвертое место. By India. Чо мод. Песня Шаде. Как много было сказано, как много говорится до сих пор, различные законопроекты применяются по поводу использования нейросетей. Я вот недавно послушал небольшое интервью Майота.
1: Так.
0: Это который Артем.
1: Конечно.
0: Мы спросили, а как ты относишься? Он говорит, я как-то средний отношусь, потому что, как инструмент использовать нейросеть, это одно, а с другой стороны, они ее даже не переработали. Он между двух стульев оказался и не стал выбирать, очевидно, одну сторону.
1: Возможно, не захотел покупать премиум-подписку, чтобы также треки шлепать. Ладно, мы его не осуждаем.
0: Потому что рэперы что говорят? Мы зарабатываем деньги, а не тратим их.
1: Правильно.
0: By India, Чо и Мод, Шаде.
2: Четвертое.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый».

0: Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое – это мы.
9: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
10: С вами Аннет Сайм.
11: С вами Рамиль.
12: С вами группа Добро.
13: Всем привет, с вами Звонки.
14: Всем привет, это Артик Асти.
15: Это Филатов и Кэрос.
16: Это Сани Эсте.
17: Это Сергей Лазарев.
18: Всем привет, меня зовут Ёлка.
19: Всем привет, с вами Джонни.
20: Новое радио.
21: Присоединяйся погромче.

0: Призеры нашей высшей лиги, а именно третье место, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и песня «Happy End», которая каждую неделю поднимается все выше и выше, плюс 4 строчки и 4 недели в нашем хит-параде. Кстати, этой песне, этой композиции исполнился ровно месяц. Об этом я узнал в социальных сетях артистов.
1: Как это мило, что артисты теперь отмечают месяца рождения своих песен.
0: Вот как бы ты отмечала, если бы ты выпустила трек ровно месяц?
1: Я бы каждый день отмечала. Моему треку 2 денечка, 3 денечка, 4 денечка, и все. У меня контент был бы расписан на всю жизнь.
0: Ты играла, видимо, и в покемонов, хотел сказать, в этот тамагочи.
1: Конечно. 2 дня прожил, слава богу.
0: Получается, месяц бы мы не отмечали, да?
1: Так, соберись.
0: Окей. Ну что еще по новостям у этих артистов? Лазарев немножечко поменял себе имидж. У него остались усы для определенного проекта, в котором он снялся. Вот фотка показывает
1: Велине. А ему очень хорошо.
0: Такой легкий гусар.
1: Ну, что-то в этом есть. Mm-hmm. Усатый мужчина мне, в принципе, очень даже нравится. Я с одним таким работаю.
0: Вау. Да.
1: Буквально.
0: Очень тесно связанные. А вот у Полины Гагариной вышел трек «Феникс» вместе с Бастой.
1: Мне нравится, что артисты полюбили слово «Феникс». Сколько еще треков с этим названием мы услышим?
0: Как минимум, я знаю только 3.
1: И это уже нормально.
0: Продолжайте. Пусть во всей высшей лиге будут 20 мест, занятые песней «Феникс» от разных исполнителей. Почему, собственно, нет? Вот такой вам

0: Ребята, мы подобрались практически к самому финалу. Второе место — Ваня Дмитриенко. Прикиньте, ну я не могу на этого ловкача. Плюс две позиции за неделю, плюс у него скоро Лужники. Я люблю его.
1: А еще он рассказал, как, собственно, пишет свои песни.
0: Ну-ка, расскажи.
1: Обычно он пишет песни в стрессе или в сильном недосыпе. Такое состояние он чаще всего ловит во время длительных полетов. Также рок ему помогает писать накопленный негатив или ненависть к чему-то.
0: Очень здорово. Это очень удивительно, что ненависть помогает писать песни про любовь.
1: Ну, это трансформация чувств. Хорошо, буду сегодня психологом. А Вань Дмитриенко и ртуть подлечит прямо сейчас вас.

0: Ну и первое место, которое мы ждали очень долго, это Зиверт и песня «Газ». Мы, кстати, на Open Air решили, что я буду за Айс Гергерта, Дима будет за Зиверт, и пели песню. Я... А какую песню?
1: Я газую, когда нет. Газую, когда есть.
0: Отлично. Вот как думаешь, у Зиверт со вкусом в одежде все в порядке?
1: Потрясающе. Я вообще считаю, что Зиверт одна из самых стильных артисток, которые есть у нас.
0: А ты не одна так считаешь. Есть вот у нас такой стилист знаменитый, фамилия его Жогов. И он позвал ее на шоу, там и Зиверт. Снимали обзор луков звезд.
1: Ну, она очень красивая, очень стильная. Мне вообще она очень нравится. И я, мне недавно попался рилс про то, что мы должны внимательно относиться к тому, что мы слушаем, потому что это как самопрограммирование. И если мы слушаем трек про то, что нужно газовать, двигаться вперед, все будет с нами хорошо.
0: Зиверт и газ.
2: Первое место.
3: Все мы изначально

0: Вот и высшая лига подошла к концу. Нежданно, негаданно, да, такое случается. Экспериментальная коллаборация, которая всегда работает. Макс Астахов и Эвелина Малинкина.
1: Это я. Спасибо, что позвал.
0: Спасибо большое, что пришла. Слушайте и дальше наш хит-парад. А самое главное, голосуйте за своих любимчиков. Абсолютно везде. В социальных сетях пишите. Во время прослушивания шоу тоже пишите. На наш сайт тоже заходите, потому что вся эта история зависит только от вас. Макс Астахов и Эвелина Малинкина. Пока.
2: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.

0: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Вернем на

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
0: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
1: Новое.

0: хотелось на палубу, и чтобы безалкогольный ром и безникотиновые сигары. Вот эта вот обстановка такая шикарная и замечательная. Вот как у нас сейчас в студии сидишь, смотришь в окно, и все вот это вот благолепие проникает в душу. Вот так вот я выражусь, дорогуша. А ты что, пришла, нацепила на себя капюшон и уехала сразу на своем четырехколесном кресле от меня подальше? А обниматься кто будет? А, она за очками. Боже, боже, боже. Сколько красоты, друзья! А еще два инженера по бокам наблюдают, чтобы техника наша за миллионы долларов работала прекрасно и замечательно. Вот в такой вот прекрасной обстановке и работаем в такой же прекрасной обстановке. Начнем.
1: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Родное, свежее.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое — это вот

0: Виленд. Все понятно, да. Здрасте, ребят. Салют из нового радио. Слушайте, Виленд, все за Теви. Со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Ну да, мое почтение.
0: Да, да, да, да. Всем привет. Наконец-то у нас токсичный четверг. День, когда мы делимся всем тем, что нас не устраивает, бесит, портит настроение, задолбало и прочее, прочее, прочее. Я начну. Итак, значит, я сегодня думала, что я буду вся такая тетя Фифа сидеть на какой-нибудь веранде, вот в это солнце вот сейчас абсолютно никому не нужно, есть какой-нибудь суп,
1: потом
0: да салат.
1: Потом летним вечером, да, оверпрайсный. Нафиг нужно.
0: Мне оно сейчас не нужно, но мне было нужно днем, когда все лило. Но был дождик, и пришлось менять планы. Поэтому я решила, что схожу-ка я, мы вчера и позавчера говорили о том, что давно не ходила по больницам, схожу, думаю, ну чекнусь, ну чисто скажу, здрасте, вот я пришла, меня не было полгода, что-то у меня что-то состояние такое вяленькое.
1: А мне уже 30 лет.
0: Да, да, да.
1: Надо все-таки как-то почаще к своему здоровью.
0: Не,
1: да?
0: У меня же анемия, железодефицит. И поэтому у меня, когда я перестаю его пить, мне резко становится слабо. Все, лень, тяжко жить. Я говорю, ну, наверное, опять полетело все вниз. Давайте, может, чекнем кровушку, все дела. Значит, меня сегодня прогнали по всем врачам вселенной. Мне даже УЗИ печени сделали. Потому что она там откопала, что когда-то у меня там было какое-то пятно. А давайте проверим, не опухоль ли.
1: И тем временем, когда твой коллега звонит и говорит: здравствуйте, хотел бы впервые в жизни воспользоваться такой штукой, как медицинская страховка, ответ получаю: да, только это всегда платная услуга в 10 случаях из 10.
0: А потому что, понимаешь, мне кажется, нашу страховку отбиваю я полностью. Страховка наша работает только на меня. Потому что я прихожу, меня отправили к гастроэнтерологу. Мы вот буквально вчера вспоминали ФГДС, да, вот это вот заглатывание вот этого всего. Значит, я прихожу к ней, она такая: а вы когда-нибудь дули в трубочку? Я такая: в какую,
1: ну,
0: еще,
1: да,
0: трубочку?
1: Когда гаишники остановили.
0: Я даже не вожу машину. В общем, оказывается, есть такой тест, чтобы проверить, есть ли у тебя бактерия хеликобактер. Ты, значит...
1: Иллари.
0: Да-да-да-да-да. Эта штука занимает 40 минут. Я напомню, я вышла просто вот, чтобы мне максимум взяли общий анализ крови и сказали: приходи через день, ты здорова. Значит, 40 минут. Ты сначала дышишь в пакет, вот так вот, выдыхаешь весь воздух, угу. Потом пьешь апельсиновый сок и 40 минут ждешь.
1: Привет друзьям с теплотрассы 90-х, ага.
0: Понимаешь? И сок тебе тоже. А тут тебе выдают модный. У нас классная клиника, у нас суперская страховка. Значит, потом ты опять дышишь в пакет. Иду к гастроэнтерологу, она говорит: а нам бы с вами сделать гастроскопию. И с другого входа тоже бы посмотреть.
1: Угу.
0: Я говорю: с какого другого входа? Она такая: с того самого. Готовьтесь. Я говорю: я не готова. Она такая: вот у вас сейчас придут анализы, у вас будет неделя настроиться. 3 дня подготовки. Она такая: под наркозом сделайте. Под наркозиком, мы сразу все возьмем. Я посмотрела, как это делается. Тебе вставляют в рот такой кляп, только наоборот, чтобы у тебя рот не закрывался. Тебя усыпляют.
1: Как когда зубы лечат.
0: Да, ага. Тебя усыпляют, ты вот с этим кляпом спишь. К тебе вот так вот шарахаются этими трубочками с одной стороны и с другой. Ты просыпаешься, и тебе говорят: все с тобой хорошо или нет. И она говорит: да все, да вообще все супер. Там три. Вот самое сложное — это подготовиться. Там вот, да, есть нюанс, там растворчик такой, вот 3 литра, вот надо его попить. Такая диета вообще простая, просто не ешьте клетчатку. Я говорю: это что, я 3 дня могу чипсы есть? Она такая: хи-хи, но не сказала. Да, я читаю, там вообще ничего нельзя.
1: Подожди, но если верить, что чипсы все-таки из картофеля сделаны, то
0: ну
1: как же,
0: да,
1: ты избавишься-то, да.
0: Да. Но там просто, там вообще, я думаю, вообще ничего нельзя. Там просто ничего нельзя. Там нужно есть вот какую-нибудь индейку на пару, яйца вареные. Там ничего нельзя. 3 дня ты ничего не ешь, и 3 дня ты еще пьешь вот эти вот 3 литра.
1: Слушай,
0: раствора.
1: Ну, это же наш Титов к чему-то готовится, но так, наверное, ни разу и не...
0: Я не знаю. Мне, короче, это испортило настроение совершенно. Плюс мне взяли не только общий анализ крови, мне взяли всю кровь мира за всех ребят. Я сегодня все сдала. Ждать теперь результаты анализов. И через недельку, получается, у нас будет карусель. Я пытаюсь соскочить с этой истории. Говорю: а если придут, ну, безупречные анализы? Она такая: они не придут такими.
1: Дорогуша,
0: я посмотрела вашу историю болезни. Они такими не придут.
1: Решила стать бабулечкой в поликлинике еще до того, как вообще стала мамочкой.
0: Ладно бы это была поликлиника. Это прям модная больница, понимаешь? Короче, друзья... Давайте все пойдем вместе делать колоноскопию.
1: Кстати, я сегодня тоже приходил с дочкой, значит, прививки делать. И попутно мне позвонил дружище, он в Берлине живет. Видеосвязь, вот это все. Я ему кружочки показываю, говорю: видал, какая поликлиника? Он такой: я таких у нас не видел с 90-х.

0: А вот эта прическа тебе тоже очень идет.
1: Нет.
0: Четверг. Что ты себе там загульку на голове сделал?
1: Имей совесть. Я поругалась с Лапиковым из-за этого.
0: Шикарная прическа. Мне, кстати, кажется, ничего нет круче, чем вот эти вот петухи на голове у девчонок, когда они сделаны из каких-то там ручек и прочих там барабанных палочек, которые прям вот валяются под рукой всегда.
1: Но это еще деликатно, потому что этот выдал в токсичный четверг неделю назад. Ты сегодня ужасно выглядишь. А выглядела я супер. Нормальный вообще?
0: Не, ну мне кажется, такое могут говорить только самые близкие люди друг к другу.
1: Такое вообще нельзя говорить?
0: Можно.
1: Нельзя.
0: Можно.
1: Нет, это должно быть обосновано, это было не обосновано. И он начал, ну просто, чтобы у тебя не было хорошего настроения в токсичный четверг, а тут ты слишком добрая.
0: Мы забываем, что, допустим, хамство – это не есть сарказм.
1: Да, да, да, я им так и сказала, что ты перепутал токсичность и грубость. Ну ладно. В общем, на здоровье я пожаловалась, то, что мне все не нравится, мне все лень, я пожаловалась, то, что уже июль и жары нет, я тоже пожаловалась. Это нормально вообще? Почему? Я сегодня принципиально не стала надевать куртку. Я подумала, я даже замерзну, но я все равно пойду в толстовке, чтобы хотя бы какая-то иллюзия лета была. И поехала на такси. Вот. Один плюс. Пробок нет, такси 300 рублей. Я вообще в восторге. Я туда-обратно буду сейчас кататься. На работу, с работы, чтобы у меня было 100 шагов за день. Чисто вот от дома до такси, от такси до работы и дома по квартире. И все. Потому что Макс Астахов выдал тут тоже. Я буду теперь ходить по 15 тысяч шагов каждый день и тренироваться 3 раза в неделю, потому что я купил билеты на Бали. Мы точно все на одной работе работаем? На какое Бали он собрался?
0: Сказочное.
1: Вот какое Бали? Какие 15 тысяч шагов? Я не знаю, я не знаю, с кем поругаться мне. С тобой не хочу, тебя жалко.
0: Какие шикарные вызывает коллега, да? Эмоции.
1: Поэтому давайте, ну, вы хоть напишите гадость какую-нибудь, давайте я с вами поругаюсь. Вы, кстати, можете писать все то, что вас бесит, раздражает вообще за всю эту неделю.
0: Куда? В мессенджеры?
1: Да, потому что кружочек там уже имеется. Тема, кстати, тоже, я ее чуть попозже скажу. После трека, так сказать. Вы пока пишите, что вас выбесило. Кто-нибудь бы, хоть бы один посочувствовал, что мне надо теперь будет трубки пихать, не пойми куда. Никто!

0: Так, значит, сейчас еще немножечко про самую интересную тему. Колоноскопию. Вот ты представляешь, тут написали в чате, что, во-первых, спасибо всем тем, кто наконец-то совершенно без того, что я попросила меня поддержать. Вы меня поддержали. Но вот Инна пишет, что она сегодня думала, нужно ли ей пойти на повторную или нет. Она это уже делала. И сейчас хочет еще раз. Хочет, понимаешь? То есть ее не заставляют. Она сама думает, что надо бы сходить. Хочет. Вы уверены, что вы разбираетесь в развлечениях и в том, как правильно получать удовольствие? Я могу скинуть вам топ-5 прикольных занятий, помимо колоноскопии, чтобы настроение поднялось.
1: Ну-ка, поехали.
0: Колоноскопии там не будет. Я тебе гарантирую, сидеть дома, сидя, ничего не делая, даже ничего не слушая, не смотря, прикольнее, чем то, что тебе трубку по всей твоей кишке протянут. А кишка-то сколько метров?
1: 300.
0: А трубку видел? Она этого совсем не деликатная ниточка. Ну ладно, мы не будем больше об этом. Чем ближе будет день X, тем больше я буду об этом говорить. Я вам еще и про подготовку расскажу. И про последствия обязательно расскажу. Обязательно. Вы теперь не отмажетесь. У нас колоноскопия онлайн. Все. Значит, сегодня в этот прекрасный токсичный четверг мы будем обсуждать другую тему. Мне попался рилс. О том, что там, значит, парень выложил видос, как он там вот любит свою жену, что вот он завтраки в подстель, что она не готовит, а он все делает, его все устраивает. И там другие мужики начали писать: фу, да ты каблук, да ты прогнулся, да это вообще позорище, да ты вообще бесхребетный. В общем, они его просто залошили. Понимаешь? И я подумала, надо обсудить.
1: Потому что нормальный мужик — это яйца, табак, перегар и щетина.
0: Конечно, конечно. Ага, нормально. И желательно одинокий, получается. Вот сам себя. Вот
1: почему? Сидишь ты в своих клетчатых штанишках, вытянутых, пропуканных.
0: Да, ешь 10 блюд из яиц.
1: Ставишь дизлайки, значит, там в интернете. А кому-то можешь и комплимент отвесить, и серии я бы вдул.
0: Ага. Поэтому, друзья, сегодня мы обсуждаем, почему мужчины считают, что вот если вас называют каблуком, то это как-то... Почему?
1: Ну, вообще, это очень отвратительное слово.
0: Почему?
1: Потому что можно же сказать по-другому.
0: Мне кажется, каблук — это вообще гордо звучит.
1: Гордо звучит?
0: Конечно.
1: Ну.
0: Каблук — твоя корона. Каблук, зато каких туфель. Ну, классно же.
1: Да, это все звучит, как в дамских пабликах, мне кажется, что-то серии.
0: Ну, у тебя роскошная
1: дикая
0: женщина.
1: Дикая тигрица никогда не станет домашней кошечкой.
0: Тоже хорошо.
1: Брось меня на растерзание волкам, и я вернусь во главе стаи.
0: И тоже хорошо.
1: Что я там не вижу, каких-то таких, не знаю, отвратительных животных.
0: Каких?
1: А каблук — это как будто бы, ну...
0: Стой, знаешь, кто отвратительное животное? Месси. Почему все отрицают, что он похож на злобного хорька? Он натуральная крыса. Он так и выглядит. Что все по нему вот это вот пускают слюни?
1: Это про Роналду пускают.
0: Нет, сейчас пускают слюни.
1: По Месси, как по игроку.
0: Слюни, а не слезы. Слезы по Роналду, а слюни по Месси. Я вообще считаю, моя экспертность, 3 рилса, значит, да, и чтение комментариев мне подсказало, что там все куплено. И Месси тащит куда-то там в какие-то финалы, а я смотрю, он злобный хорек. Злая крыса.
1: А почему не гном?
0: Потому что он похож на хорька, реально, натуральную. Короче, друзья, обсуждаем каблуков. Кружочек сами знаете где. Пишите все, что думаете.
2: Новое радио и Velvet Music.

0: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Услышь весь радио.
1: Новое.
3: Что

0: Ожидаемо получила люлей за то, что наехала на Месси. Друзья, я же не говорил, что он не легендарный. Я сказал, что он выглядит как злостный сурикат. Вы вот давно видели его лицо? Посмотрите, Неймар выглядит супер секси. Он реально секси.
1: Да ладно, он ныть какой-то.
0: Роналдо тоже выглядит секси. Он, ну, вообще хорошулька. У него нога, как 4 головы твои. И 5 моих сверху. Ну, типа, очень большая нога. Такая прокачанная. Кто еще? Вот эта вот Эльза двухметровая, двухтонная. С длинными волосами. Я опять забыла. Ну, за Норвегию играет.
1: Ага. Как его? Холланд.
0: Холланд. Вообще смешнулька. Я на него смотрю, я вижу, ну, добрый по-любому человек. Аршавин легенда. Рональдиньо, у которого такие зубы
1: сейчас
0: кривые.
1: Сейчас сборная Франции, опять-таки.
0: Мбаппе, кстати,
1: подожди,
0: мне не
1: очень.
0: Подожди,
1: ни у одного Рональдиньо нету кривых зубов.
0: Рональдиньо, который у Лестер рекламировал, и кудрявый такой. Ну, чисто брат мой. У него, по-моему, зубы такие на выкат.
1: На выкат, но все ровные.
0: Ну, на выкат. Я имела в виду, что вот ты по зубам его узнаешь в темноте, потому что в темноте его будет не видно больше. А Месси, у него злое лицо. Злое. Я не видела никаких...
1: Ты, кстати, поосторожнее. Смотри, в Аргентине же религия.
0: Какая?
1: Футбол. И так. Вот когда чувак сделал селфи с уже покойным Диего Марадонной, то он
0: Диего Марадонна легенда.
1: К нему. А Месси пока еще нет, по-твоему?
0: Да я говорю, что он похож на злого суриката. Ну, у него... Я не могу... Я же не говорю, что он плохой футболист. Я вообще не шарю за футбол. Я чисто считываю лицо. Лицо у него злое. Он просто... Он какая-то злодейка.
1: Это неудачная фотография видела.
0: Нет, он реально какая-то злодейка.
1: Он в розовой маечке с Дэвидом Бекхэмом бегает по полю.
0: Но при этом злодейка. Злодейка. Я на него смотрю и прям вижу, что ты его чуть-чуть толкнешь, он тебя сожрет. Злодейка. Поэтому нет. Вот еще, знаешь, вот этот вот маленький такой хасбик. Понял?
1: Да.
0: Тоже злодейка. Я вообще ни разу никогда не умилялась с него, потому что мне кажется, что там тоже палец в рот не клади. Это прикрытие в виде роста. Короче, друзья, вы что, вообще не считываете людей? А Мбаппе похож на черепашку-ниндзя, я ему не доверяю. У него недоверчивое лицо. Такое вот. А знаешь, кто хорошенький? Я вот пытаюсь найти, у меня в сохранках в ТикТоке есть. Какой-то он играет за Испанию, который Роналдо обнял. Единственный, который поддержал его после того, как он проиграл сейчас. Как-то Янтарь. Ямало-Ненецкий округ. Ну,
1: подожди,
0: там что-то на
1: Ямал,
0: я.
1: Но он же прям ему Хамал-Ямаль,
0: ну,
1: как-то забыл.
0: Там буква Я тоже
1: 19
0: есть.
1: Лет, по-моему, да.
0: Вот. Только там не нравится...
1: Он тоже выглядит точно так же, такой же испанец, как Мбаппе француз, ну, если уж на то пошло.
0: Ну, он добрюшка,
1: то есть
0: добрюшка.
1: Как-то я бы не привязывался тут к... Да,
0: вот, Вероника пишет, господи, сейчас бы по внешке людей определить, добрый-недобрый, что за детский сад. А я вот ни разу, кстати, не ошибалась. Вот я серьезно говорю. Вы посмотрите. Это знаете, как вот есть поверье, что у людей с тонкими губами они тоже злые. И, как правило, люди, у которых были очень тонкие губы в моем жизненном пути, они всегда были какие-то злодейки. Поэтому...
1: А ты знаешь, что губы и сфинктер – это один и тот же материал вообще?
0: Я как будто бы не хочу даже углубляться, так сказать, да, в эту тему.
1: Не, как-то не хочешь. Ты сегодня сама начала вот с этой вот там колоноскопии.
0: Ну да,
1: так вот,
0: да.
1: Это одно и то же.
0: Слушай, вот один человек пишет, Месси козел тот еще. Все верно. Дальше, Месси лапулей совсем не злой.
1: Ну, давай признаем, что козел – это год.
0: Ну, он год тот еще.
1: 100%.
0: Он реально... На злодейка. Злодейка.
1: Я эту песню случайно услышал и подумал, что неплохо было бы и вам ее тоже услышать на новом радио в проекте «Эвиленд».

0: Чудовищная новость из Америки, из США я не буду рассказывать. А вот новости из родных. Пенат в суда, Востин, представляешь? Мужчины, это статистика.
1: Так.
0: Уходят от женщин, если те начинают зарабатывать больше них. До 90% современных отношений заканчивается, когда у женщины начинает переть в карьере.
1: 90%?
0: До 90%, да. Представляешь, парни чувствуют глубокое неудовлетворение, которое бьет по эго.
1: А что у нас такое эго-то тоненькое
0: хрупкое
1: совсем?
0: Такое вот,
1: хрупенькое.
0: Да, понимаешь ли?
1: Нет, а как же вот эти рассказы о том, что мечтаешь, чтобы меня сбила заряженная милфа на гелике? Это что, все слухи?
0: Ну, понимаешь, вот знаешь, чтобы быть королем, как Прохор Шаляпин, надо все-таки им быть.
1: Ну, надо родиться.
0: Да, то же самое с рок-звездой. Если ты там, я не знаю, сделал какие-то усы, как у Фредди Меркьюри, ты автоматом не станешь иконой рока.
1: Нет, я вообще, я поражаюсь. Каблуком быть не нравится, она зарабатывает больше, тоже не нравится. Так иди, тоже зарабатывай больше. Ну, не можешь на этой работе, найди вторую работу.
0: Нет денег, иди воруй.
1: Реально, такой, ребят, помню, да. Если грустно, не грустите. Че у нас за... Нет, 90% брошу ее. Конечно, потому что невозможно.
0: Не-не-не, а сперва надо еще претензию какую-то высказать.
1: Конечно, что типа, ты... Я знаю, что у меня было это просто. Ну какая карьера? Куда эта карьера? Что с этой карьерой делать? Дома надо, женщина должна домашним очагом заниматься, готовить,
0: стесняюсь
1: убираться.
0: Спросить, как трансформировался человек, в которого ты влюбилась, чтобы он такое сказал? Я все плохо представляю.
1: Но это было давно, и неправда.
0: Скорее, это могло выглядеть, знаешь, таким образом... Так, сейчас. Это выглядело 100% примерно так. Мне кажется, ты отдаляешься.
1: Нет, это реально плохие были отношения.
0: Да,
1: реально плохие.
0: Туда ему дорога. Да,
1: они закончились тем, что я переехала в Москву. Поэтому поверь мне, я бы просто так не меняла город. Ну, а к тому, что... Ну, правда, это что за претензия? Да, она зарабатывает больше. Она молодец. Но если она может зарабатывать больше, ты ведь тоже можешь.
0: Поэтому
1: почему они выбирают
0: считаю,
1: расставаться?
0: Да, поэтому мужикам должны на одной и той же работе платить больше.
1: А ты давай поосторожнее.
0: Логика есть в
1: этом. Какая логика?
0: Логика заключается в следующем. Вот кто платит в ресторане? Мужчина? Мужчина. Кто
1: да,
0: вызывает
1: слушай,
0: такси? Мужчина? Мужчина.
1: Подожди. Ты живешь тем временем, когда вот я вот эти вот рассказы от мамы, вот эти вот байки про то, что когда-то ты с подружками могла прийти в ресторан, и тебе незнакомый человек просто счет закрывает и уходит. И даже не здоровается с вами, ничего не говорит. Или говорит, девчонки, вы такие красивые. Комплимент. И уходит. И больше его никто не видит. Сейчас ты пойдешь, тебе если не скажут 50% скинь, то ты уже молодец. А если заикнешься про такси, там начнется, а что я должен каждый вызывать такси, а я тебя, может, больше не увижу, а я тебя вообще не люблю, не знаю, какое еще такси, да ты меркантильная, да ты тарелочница, а почему вот я тебе купил салат, а ты не поехала ко мне? Я тебя умоляю.
0: Во

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: приложение для путешествий номер один. Акцизы 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: новое радио, Вилэнд, все дела. Я смотрю, ты запилила кружок, в котором тему каблуков завела. Но почему-то в комментариях она превратилась в тему про колоноскопию.
1: Ну да.
0: Масса сообщений на эту тему. Вот, например, я не знаю, Виктор написал, а мне под общим наркозом делали и гастроскопию, и колоноскопию с двух сторон. И угорает. Получается, дабл пенетрейшн такой.
1: Так у меня то же самое ждет. Я что, психушка, что ли, делать это, во-первых, без наркоза, во-вторых, дважды подряд ходить.
0: Тут вот один мужчина пишет, Эви, могу держать тебя за руку.
1: Спасибо, очень мило. Я всегда хотела, чтобы кто-то держал меня за руку, пока мое нутро изучают трубками. Это так мило, это так трогательно. Нет, я планирую покупать наркоз. Наркоз стоит... Как ты думаешь, сколько, кстати, стоит наркоз?
0: Понять с ними. Даже близко не могу представить. Бесплатно. У тебя все бесплатно по этой страховке.
1: Нет, нет, наркоз не входит в страховку.
0: Тогда делай без наркоза.
1: Ага, сейчас.
0: А что ты?
1: Чтобы мне эта травма на всю жизнь.
0: Зачем травма?
1: Как я буду жить
0: надо
1: после этого?
0: Надо преодолевать. Трудности.
1: Ради, чтобы что?
0: Чтобы потом чувствовать себя вот прям полноценный такой, переживший.
1: То есть ты считаешь, что после того, как ты наживую изучишь и прочувствуешь, как по тебе пускают трубку по всей твоей кишке 12-метровой?
0: Конечно, чтобы потом рассказывать, что да, вообще это ерунда.
1: Я тебя умоляю.
0: Я зубы лечу. Вот меня же еще удивляет. Ты приходишь к стоматологу, они спрашивают, ну что, наркоз делаем? Тут всего-то надо две короночки подправить. Ты говоришь.
1: Делаем.
0: Делаем четверной наркоз.
1: Конечно.
0: И вопросов глупых не задаем.
1: Поэтому мне... А ты вообще делал колоноскопию?
0: Что-то я вообще это слово очень себе плохо представляю. Мне кажется, ты сейчас материшься в эфире.
1: Ты делал ее или нет?
0: Отвечай. Нет.
1: Поэтому ты и говоришь без наркоза. Сходи сам, дядь, без наркоза. Полежи на бочке. Да поощущай, что там будет. И расскажи нам потом на респекте лютом, какой ты молодец. Это не так
0: не
1: работает.
0: Знаю.
1: Нет, все бабки мира забирайте. Делайте это быстро, безболезненно. Так, чтобы мы после этого с вами никогда не виделись.
0: Я из Тольятти, нам такое нельзя делать.
1: Да, мне кажется, вообще мало кому надо.
0: Да?
1: Да нет, надо. Друзья, следите за здоровьем, пожалуйста. Мы сегодня обсуждаем каблуков. Почему мужчинам не нравится, когда их называют каблуками? Мне
0: я
1: нужно
0: пока
1: больше
0: ни одного
1: историй.
0: Не видел противоречия вообще.
1: Да, да, все какие-то там... Вот,
0: очень
1: например,
0: спокойно реагируют
1: парни
0: на такую
1: пишут,
0: фразу.
1: Так говорят только недоумки. Я тоже так считаю. А можно тогда вот этих так называемых, не мной названных недоумков, объясните, в чем обида, что не так? И тогда объясните мне, в чем гордость быть каблуком? Вот что вы как каблук делаете для своей женщины? Женщина, и что ваш мужчина делает? И вы гордо говорите, что да, каблук, но зато какой туфелик я.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Так, друзья, у нас сегодня токсичный четверг, день, когда мы делимся всем тем, что нас не нравится, бесит и прочее, прочее, прочее. У нас есть по теме про каблуков, почему нравится быть каблуком. Но пока вы там все соображаете, я прочитаю вам сообщение от Анни, которая по четвергу токсичному высказалась за всех сразу. Значит, день отвратительный. Отменился запланированный еще в прошлом году отпуск у мужа, потому что начальник нехороший человек, взял на те же числа отпуск, и все. А дальше... В дети ли, если нет путевки, мы должны...
1: Видите ли, наверное, там.
0: И видите ли, если нет путевки, мы должны перенести свой. Дальше. А то, что от отпуска мужа зависит вся семья, это, конечно же, наплевать. Плюс гренки к бульону не дали в кафе. Я не знаю, какая ситуация больше расстроила Анечку.
1: Не, ну второй пункт, он вообще, кстати,
0: ну, это вообще
1: просто,
0: беспредел. Да. Гренки к бульону. Я, может быть, бульон-то был заказан ради гренок. Понимаешь? А тут с отпуском ужасно. Мы как раз с Усишкиным обсуждали, что вот такой вайб, что прямо сейчас хочется выйти и сразу в море плюхнуться. Но кому-то это не светит, а у меня тоже пока все вилами по воде, как говорится. Пока непонятно, что, когда, как. Но есть ощущение, что отпуск точно будет. Хочется сейчас.
1: Отпуск точно будет.
0: Ну, когда... Вот понимаешь, я не знаю, как это работает, но когда ты уже точно знаешь даты отпуска, автоматически весь твой запал, вдохновение и силы, они покидают тебя. Ты как будто сразу думаешь, боже, я так устал.
1: Я, кстати, уставший. Тоже себе плохо представляю, как себя чувствует человек, который понимает, что у него через две недели отпуск, допустим, на море или на даче, неважно. Вот отдыхать он будет жестко, а не подработку себе искать в эти дни. И что он при этом на таком мега заряженном продолжает на работу
0: нет
1: приходить.
0: Такого. Нет, ну у тебя, кстати, я заметила, что когда у тебя до отпуска остается два дня, ты наоборот еще на таком, на подъеме каком-то лютом. Видимо, заранее. У меня так не работает. Вот до отпуска еще месяц, я уже все, я уже
1: отдыхаю.
0: Я уже в отпуске, я уже мысленно там, понимаешь? Лето. Мне еще кажется, что сейчас все отдыхают, кроме нас. Мне от этого тоже плохо становится, дурно. Потому что я, как зайдешь, куда ни зайдешь, все какие-то моря выкладывают, какие-то дачи,
1: не,
0: какие-то
1: ягоды. У тебя
0: ягоды.
1: Тоже там огромное количество бэкграунда, который можно выкладывать постепенно и тоже драконить всех нас. И вот тут думаешь, мне легко, вот сейчас пришла смс-ка. СМС-ка!
0: Так.
1: Предлагают рассмотреть вариант покупки квартиры в Хамовниках. Оно как будто бы и лестно тебе становится, а с другой стороны, ребят.
0: Квартира в Хамовниках. Это очень хорошо. Это замечательно.
1: Можно даже и отпуском пренебречь ради такого.
0: Ну, ради квартиры. Ребят, слушайте, я могу вообще никуда не ходить, если цена вопроса — квартира в Хамовниках. Я просто надувной бассейн, прям там. А какого размера квартира-то? Я-то представляю хоромы. Я представляю, что я Филипп Киркоров.
1: Мне кажется, если в Хамовниках 12 метров квартира, тоже будет смотреться как нечто вообще.
0: В целом, да, и в Москве можно за 200 тысяч сразу сдавать эти 12
1: легко.
0: Метров. И будет тот, кто их снимет.
1: Есть парковочные места, которые сдаются по 500 тысяч.
0: То есть мы...
1: В тех же краях.
0: Я напомню, что парковочные места в Москве стоят от 3 лямов. 3 ляма, 4, 5 миллионов рублей за то, чтобы ваша машина стояла под крышей. Адекватно? Капитолий, что все.
1: С другой стороны, там палатку ставишь, и вот тебе прям полноценный
0: 5 лямов за парковку. Ты можешь Воронеж купить.

0: Тут, значит, прилетел комментарий, зачем мы и треки включаем. Я ненароком подумала, что кто-то не признал Ванечку Дмитриенко. Извинитесь. Ванечка Дмитриенко, какой ИИ? Мальчишка. Мальчонка. Юное дарование. Сам пишет все от и до. И на гитаре тоже играет. Кстати, он был секретным гостем на ВК-фесте в Питере. Я, кстати, хочу на ВК-фест. Мы когда с Мудриком фрешток записывали, он мне сказал, что мне обеспечены проходки на ВК-фест.
1: Ты представляешь, сколько мы с ним работаем, и мне приходится каждый раз напоминать ему о том, что Серж, а может быть что-нибудь? И он обещает подумать в последний день.
0: А вот сказать-то не сделать. Он мне сразу сказал, что в этом году вообще все. Он такой, я сам без виповых проходок. Я сам вот там хожу по 1000 километров. Ну, не знаю, до ВК-феста осталось, в принципе, не так
1: совсем
0: много.
1: Совсем прям чуть-чуть уже. Он меньше уже 10 дней уже, да. Понимаешь, и финальный отсчет. Ну, а там, как водится, и сцены, автограф-сессии. Знаешь, там какая-то штука еще, я прочитал, косплей-дефиле.
0: Извини, а ты, ну, да. Ты примерно понимаешь, да. Что это такое? Ты
1: знаешь, рентгенские динозавры.
0: Что такое что косплей? Такое косплей?
1: Ну, да.
0: Не дедулька ты совсем, ну, понимаешь.
1: Хорошо, можно и дедульку косплеить какого-нибудь.
0: Ну вот, молодец. Получается, молодец, так. Все правильно.
1: Да.
0: Ну,
1: короче, а натальная карта это что такое?
0: Ну, натальная карта это шоу. Вообще-то.
1: То может быть, оно как-то будет интегрировано. Карту косплеить?
0: Я не знаю. Я что там есть? Я надеюсь,
1: побывать. Сценарий не видела, что ли?
0: У меня таких привилегий нет. Я просто люблю мистера Мудрика. Это не дает мне проходку в сценарии ВК-феста.
1: Даже
0: проходок на ВК-фест пока не дает.
1: Зато. Хотя нет, ладно.
0: Я бы сходила, кстати. Я бы сходила с...
1: Давай, продолжай.
0: Я бы сходила с кайфом на... Там, как правило, там же все сцены по цветам делятся.
1: Угу. Синяя вот, главная, титульная вот, сцена, да.
0: Есть белая сцена, она, как правило, рэперская. И я тоже все... Ну, я люблю рэп. И там
1: слушай,
0: вот все мои любимки.
1: Да, рэперская белая сцена.
0: Так мы в какой стране живем? У нас черных рэперов, я вот не состоявшийся, и Жак Энтони, да и все, собственно. Кто еще? Поэтому там просто был и Big Baby Tape, и Toxis, любимка мой, и Бульвар Депо, и все вот эти вот имена, которые я сейчас перечисляю, наши слушатели думают, что происходит, почему она чихает. Короче, мне нравится. Мне лайк. Если вам тоже, вы все молодцы.
1: То есть 18-19 два дня, что ли? Офигенно, конечно.
0: Прикольно.
1: Да.
0: Молодцы. Все хвалим, всех любим. Все молодцы.
1: Фест, да.

0: сидим, ничего делать не хотим.
1: Да, пытаемся тут разобраться, как из иных мессенджеров выйти, которые открыты на рабочем столе, понимаешь ли, ну, коллегами прекрасными.
0: Два пня просто. А мне нравится, что у нас настолько уровень доверия в компании коллег высок, что никто даже не выходит из своих соцсетей.
1: Угу.
0: А можно было бы раньше, вот в школе, кто бы оставил, можно было бы гадости писать.
1: Сколько такого было? Прикольно, что у тебя статус какой-то левый.
0: Конечно.
1: Из серии из безобидного. Меня никто не любит, потому что у меня маленький член.
0: Ну да.
1: Вот что-то такое.
0: Ну, я помню, мне вот написали с моей страницы такое.
1: Так.
0: Вот это я расстроилась, конечно, грустила, с ума сойти.
1: Вот.
0: Коллеги все молодцы. На следующей неделе у нас, кстати, корпоратив вроде, да?
1: Кстати, да.
0: Да?
1: Кстати, да. 15 числа. Ура, красотища, конечно.
0: Ребята, любите ли вы корпоративы на работе? Я очень люблю. Почему? Потому что всегда много еды. В целом мне больше ничего не надо. Мне это радостно. Как правило,
1: и воды.
0: Ну, это по умолчанию, это моя зарплата. Как правило, он еще не так далеко от дома, и мне от этого вдвойне приятно. Но что меня бесит? У меня никогда... Вот я столько работаю, я уже 2 года на новом радио работаю. Осенью будет 2 года. До этого в этом же холдинге, собственно, работал на другое, на рэп-радиостанции, на студии. Тоже 2 года. Ни одной рабочей интрижки. Ни разу. Может, потому что, ну, все, что здесь, вот все обитатели местного филиала мне знакомы. Тут как бы у нас
1: братские. Насчет рабочих интрижек. Тут коворкинги открывают, понимаешь ли, в которых будет как раз-таки приветствоваться история с интрижками.
0: Что это значит?
1: Но в Великобритании.
0: А, ну, круто.
1: Да,
0: и что?
1: Что это значит? Как это, что значит? Открывают коворкинг, туда приходит очень много незнакомых друг с другом людей. И, соответственно, помимо того, что работают, начинают еще немножечко как-то и флиртовать.
0: А теперь коворкинг называется?
1: Настолько уровень знакомств из онлайна, точнее, из офлайна исчез, что люди вот такого вот рода штучки придумывают.
0: Я думала, это у этого есть название некоторые тематические вечеринки, где люди вот приходят и все друг другом обмениваются. А это, оказывается, коворкинг. Интересно. Необычно.
1: Обмениваются, понимаешь ли.
0: Изучают тела друг друга. Нет, ну это просто чисто теоретически обидно, что практически у каждого есть какая-то драма. У тебя вот вообще не то, что драма, у тебя счастье большое. В виде жены, ребенка. На работе приобретенные.
1: Да, а у нас это, кстати, приветствуется.
0: А я даже ничего никуда никак.
1: Роман Александрович говорил, что это прям, ну, нормальная тема. У нас прогрессивная компания, мы за традиционные ценности, поэтому если у вас есть отличные, там, не знаю, какие-то взаимоотношения, мы не будем этому препятствовать.
0: Слушай,
1: хотя во многих офисах реально
0: нет, против этого. Я тебе так скажу. Как-то он стал свидетелем некоторого моего разговора с одним из наших коллег, и он сказал: пожалуйста, не надо, мы вас обоих потом не откачаем. Поэтому мы...
1: Не, ну он знает, о чем говорит. Да, поэтому да. Прислушивайся.

0: Реклама. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки воды. Огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитываем.

0: Новый. Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое радио.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Мне сейчас попался рецепт какого-то очень симпатичного на вид лимонного кекса. Я вообще люблю все лимонное. Вот такое откровение. Тебе нравится лимон?
2: Да.
1: Вот, мне тоже.
2: В жидкости особенно.
1: Ну да, да, мне тоже.
2: В чай его добавляешь, прям классно.
1: Я вообще люблю все лимонное, если честно. Лимонады, конфеты. Помнишь вот эти вот дешманские ужасные конфеты, лимончики? Такая желтая упаковка с зелененьким. У бабушек

0: Обычно они были.
1: Они шоколадом еще
0: нет,
1: облиты.
0: Нет, не вот эти, нет. Были вот которые с шоколадом.
1: Эти тоже жуткие.
0: А были, которые карамельки лимонные. Ага. Вот лимонные карамельки мне нравились. Нормально, да. С шоколадом ужасно. Жуть там вообще. Просто лимон химозный.
1: Я как-то делал, значит, мероприятие на шоколадной фабрике и спросил, говорю, ребята, а вот эти конфетки с лимоном, их вообще кто-нибудь ест?
0: Бабушки.
1: И было ощущение, что меня сейчас просто, знаешь, там... Потому что они, кажется, всем тут нравятся. Я сижу, ну что вы врете-то?
0: Много людей без вкуса.
1: Вот, знаешь, подпихивайте их хорошим конфетам, каракуму там для весу, пихайте, и вот у нас тут ассорти. Это повыкидывать вот это вот все.
0: Мне кажется, эти лимонные конфеты реально только у бабушек, которые причем покрываются плесенью, не бабушки, а конфеты. И на кладбище можно найти. Вот когда вот этот суперсбор конфет происходит. Я из мемов, я сама так не делаю. Вот, а тут, значит, мне попался совершенно удивительный рецепт кекса. Я теперь его хочу, но чтобы не я готовила, а мне сделали.
1: Ну, просто делаешь несколько кликов и доставочка.
0: Но я хочу именно этот, из видоса, понимаешь? Но вот что интересно, она, короче, рассказываю. Она взяла лимон, закинула его в кипяток, разрезала и дальше, ну, там, наварганила. Есть такое слово вообще?
1: Чудо? Да, есть.
0: Сварганила тесто.
1: Варган, но... это инструмент.
0: Она в это тесто лимон прям целиком засунула. С кожурой. Я вот думаю, как будто бы картинка красивая, а по факту ведь кожура горькая. Понимаешь?
1: Ну, цедра.
0: Да, цедра.
1: Ну, ее в сахарочек-то когда макаешь, ну, очень даже классно.
0: Ой, да, вкусно. Вот, понимаете, нам настолько, ребят, не о чем говорить.
1: Потому что с кожурой я еще представляю, когда что-то там засовывают утки.
0: Что?
1: Яблоки, например.
0: А, да. Нет, я такое не ем.
1: Почему?
0: Я не ем
1: утка
0: мясо.
1: По-пекински,
0: я
1: это
0: не
1: просто...
0: ем такое. Утка ужасное мясо.
1: Ты ешь курицу.
0: Курицу я люблю.
1: А что с уткой не
0: утка
1: так?
0: Утка невкусная, утка жесткая и вонючая. Правда. Короче, когда-то я работала на телеке, и меня отправили снимать в один из самых дорогих ресторанов Москвы.
1: Так.
0: Такой вот праздничный, рядом с Пушкиным. Турандот называется.
1: Турандот.
0: Слышал о таком?
1: Я не знаю. Мне кажется, там шаман свадьбу вчера отмечал.
0: Очень-очень-очень богатый, красивый ресторан. Ага. И у них там было блюдо «Утка по-пекински». Так. Очень красиво ее готовили. Я вообще вся голодная, с наслаждением, с предвкушением, что я сейчас эту дорогущую утку совершенно бесплатно буду есть. И это было ужасно. Я просто ем, я понимаю, что все в восторге вокруг, всем вкусно.
1: То есть крылышки в пляре как-то позвонче,
0: конечно,
1: да?
0: Я ем утку и понимаю, что мне просто не нравится утка. Она
1: такая же история
0: дурацкая.
1: Была у твоего любимого Майкла Джексона.
0: Вот.
1: Когда его пригласили, значит, менеджер услышал, что к Элтону Джону в гости придет кто-то там из королевских семей и говорит, опа, а мы с Майклом тоже придем. Элтон говорит, окей, да, приходите, конечно, будет здорово. Буду рад представить. В итоге за столом сидели все, кроме Майкла. Майкла искали, а он оказался в... домике прислуги, угу. И он там играл в приставку с детьми прислуги.
0: Ну вот.
1: И трескал крылышки.
0: Вот! Вот это я понимаю. Ну, правда, утка невкусная, кролик невкусный. У меня есть опыт поедания мяса, посмотрите на меня. Зебра супер, но сейчас я ее уже, конечно же, не ем. Оленина ужасно. Все красное мясо тоже ужасно.
1: Короче, дичь это не твое.
0: Не мое.
1: Тебе надо вот только вот...
0: Ага.

0: Мы тут осознали, что у нас вообще-то была тема, и мы не читали сообщения не потому, что вы их не писали, а потому что это мы отвлеклись. У нас же были разговоры важнее. У нас был разговор вот про
1: колоноскопию.
0: Про колоноскопию.
1: Про красоту Месси.
0: Про...
1: Ну, а что было?
0: Было. Красота, да, причем. Про лимонный пирог, про то, что оленина невкусная. А у нас тема была про каблуков. Почему пацанам не нравится, когда их называют каблуками? Вот сообщение. Вот вспомнила, открыла, и тут сразу как будто случайно нашлось. Мой папа сказал однажды, что нормальные мужики состоят в клубе добровольных подкаблучников. Ведь нет ничего проще, чем иногда, в смысле иногда всегда, сделать что-то для своей любимой женщины и позволить ей считать, что она главная. При этом умная женщина этим не пользуется и не злоупотребляет. Поэтому, а потому что все понимает. Согласен?
1: Очень сложно для меня сформулировано. Я сейчас вообще...
0: Ты меня не слушал?
1: Мозг выключен. Да,
0: я пересказываю. Батя ей сказал, что нормальный мужик, нормальному мужику не влом нормального сделать мужика. Что-то для своей любимой женщины, чтобы она знала, что она главная. А нормальная женщина этим не пользуется, а по-мудрому, по-хитрому, вот тоже его благодарит и все в плюсе. Угу. Понял? Понял?
1: Да я не слушал, честно говоря, и второй раз.
0: А что с тобой? Вот понюхаю эту тайскую штучку. Я второй день ее нюхаю, вообще не понимаю, почему я увлеклась этим ментолом.
1: Я ее легально провез, если что.
0: А это твое?
1: Да.
0: А что я? А почему?
1: Пользуйся, пожалуйста.
0: А почему она здесь лежит?
1: У меня для тебя ее, да, остался.
0: А, я просто не обращала такой ни разу, новый. А тут у меня взор упал, и я вот уже всю неделю нанюхиваю этот ментольчик. Так
1: да,
0: хорошо.
1: Да, все правильно.
0: А все почему? Потому что я пытаюсь слезть с сосудосужающих капель опять. Я вот месяца два назад болела, и с тех пор я уже не болею. Но насморк, он со мной, поэтому я на каплях. А тут я увидела эту штучку, и очень даже ловко.
1: Да.
0: Капля отстой, да, друзья.
1: Да. Я слушал тебя.
0: Погоди, скажу вместе. Выходное. Салют, я Макс Астахов.
2: Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
6: Где суперхиты? У нас в чарте.
7: Стильно.
6: Где суперновинки? У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
7: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
2: 16+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
9: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на ВК.

0: Ой, ребят, ну так незаметно 2 часа пролетели, вообще просто как 10 минут. Мы с Сузишкиным сидим, думаем, ну одно мгновение. Так быстро рабочий день вообще
1: токсичный
0: длится.
1: Токсичный четверг есть, токсичный четверг.
0: Ой, ребят, ну реально токсичный. Ну слушай, распогодилось, вот что хочу сказать. Там какие-то циклон Бэмби, не Бэмби, там какие-то 2 циклона в Москве должны смешаться в один. Какое-то очередное рекордное количество осадков выпасть.
1: И слиться в экстазе, и потом накрыть, да?
0: Понятно. Цунами, смерчи, все, я просто хочу напомнить, что до зимы 140 дней, до конца лета 1,5 месяца.
1: До зимы 140, до Нового года типа 170 получается.
0: Или это до Нового года 140.
1: Вероятно.
0: Короче, полгода, меньше полугода осталось до Нового года. Можно прямо сейчас думать, где вы будете праздновать и что дарить.
1: И обломаться потом абсолютно так же, как и подготовка к лету.
0: Да. Вот
1: идеальный
0: поэтому...
1: состав. Вообще, планы... Организованный,
0: это супер. Также хочу напомнить, что если вы не успели похудеть к лету, как будто бы можно уже и не пытаться, тут скоро осень. Лето позволяет носить оверсайз, спасибо. Но из-за того, что отпуск через месяц, как будто бы можно тоже к Максику Астахову присоединиться с его психушкой. 3 тренировки в неделю, 15 тысяч шагов.
1: Ну, не знаю, Максик Астахов, он мне в марте сказал, что я хочу сбросить... По-моему, 15 сколько-то кило к лету.
0: Он 11 сбросил. Прикинь.
1: Офигеть, конечно.
0: Крыша какая. Угу. Как Месси.
1: С другой стороны, он носил футболку на пуховик всю весну. Сейчас хоть чуть-чуть как будто бы порядочнее стал.
0: Ну, короче. Ну, я, знаешь, о чем думаю? О том, что кольцевая композиция, с чего начали, тем закончим. Если мне реально не удастся отмазаться от колоноскопии, то я за 3 дня подготовки вот...
1: А ты стрим начни вести и вообще не отмажешься. А если на определенном ресурсе, то еще заработать сможешь, скорее всего.
0: Реально.
1: Причем попроси их, чтобы еще камеры... Ну, ладно.
0: Успокаивайся. Мне вот, если я скину 3 килограмма, я вообще буду в лютом прайме. Мне так лень это делать.
1: Вот как раз к колоноскопии подготовишься, да, и скинешь.
0: Ой, ребят, все, после колоноскопии самое то целоваться.
1: Как я тебе говорил, что сфинктеры губы, они созданы из одного и того же материала. Это биология.
0: Давайте, чуваки, до завтра. Не беситесь больше.
1: Целовать-то правую щеку.
0: Ну, как-то после сфинктера и колоноскопии целовать еще...

0: Heavyland на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Если я вдруг узнаю, что ты сейчас не подпевал, как Дима Билан, певица Максим, то я тебе просто не поверю. А если ты пустил слезу, то поверю очень даже запросто. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. 20 минут только музыки. Принимай.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
0: я
1: лучше.
0: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
0: говорят,
1: костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.

0: Удовлетворенный Кельвин Харрис и Джези на новом радио. Я тоже нам с тобой желаю сатисфакции от идущего лета. Не хочу говорить проходящего, но идущего. Все-таки 9 июля, абсолютное большинство слушателей нового еще ни разу не купались в водоемах. Ну, офигеть же, конечно. С другой стороны, и дома-то у себя искупаться сейчас могут не только... Ну, вообще, далеко не все, потому что... 2026 год, а проблема холодной воды с нами как неотъемлемая часть... культурного кода. Красивого вечера тебе. С нас красивый музыкальный аккомпанемент. Это новое радио.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

зал с подругами весело подпарило. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Расшторил штору и увидел, что сегодня день тенниса, понимаешь ли, 149 лет отмечается, а еще день веры в единорогов. Однако ж, если что, не верю в такое, ни в коем случае.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
1: Новое радио.

Самый винтаж на новом радио. Ну, по поводу малахита на Урале, значит, бывает этот самый замечательный и прекрасный камень. Потом кто-то из него делает сережки, кто-то кольца дарит своим подругам, дарит своим возлюбленным, шкатулочки и так далее. А царские особы, они из него колонны делают. Представь себе, 15 тонн этого самого малахита в колоннах Исаакиевского собора спрятаны. Да, скучаю по Петербургу, поэтому и пытаюсь его вспомнить и как-то, я не знаю, в общем, что-то да упомянуть. Маломалахитовые сны. Так, ладно, до снов нам еще, наверное, не то чтобы прям близко, а если и близко, то приятного времяпрепровождения тебе. С нас отличная музыка, с тебя все остальное, это новое радио.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Новое радио.
1: Да уж, когда Лена Темникова поет про «Время тянется медленно», и вроде бы песенка так легко идет себе спокойно вечером, а начинаешь думать, что елки-палки, а что, через неделю уже середина лета? Алло, нет, не надо так топить.

наша Машенька Мэри Гу на новом радио. Виделись, да вот буквально в минувшую субботу. Мероприятие «Большой движ» в Лужниках в рамках Дня московского спорта. Круто было, прекрасно и замечательно. И вот, вот эта вот энергия, казалось бы, сдержанная, распространялась на сотни тысяч человек. А вот наш радиохаб готов распространяться на миллионы человек. Поэтому скачивай, да, если ты еще этого не сделал, то приложение так и называется «Радиохаб». Скачиваешь, и у тебя всегда новое радио в кармане. Причем не только актуальная волна, но еще и все записанные проекты. Вот, например, захотелось тебе, я не знаю, 1+1 послушать, находишь, включаешь, и вот они там у тебя потоком шпарят где-то фончиком. Или, например, можно посмотреть замечательный мультик, который именно так и называется.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, а

Ну, ее губы на вкус шашландос, мне кажется, только группа «Хлеб» такую могла придумать. Ребятушки, в принципе, можно и свои губы шашлычком побаловать, но это уже завтра, потому что на ночь, наверное, нет, а в пятницу вечером, в принципе, он начнется, наверное, в 17 часов, а закончится у каждого в обозначенный будущим период. Уж не знаю, какая именно цифра будет зиять, но, в принципе, наблюдая за временем, на выходных дел такое себе, конечно же. В выходные погрузимся завтра в же время, а пока уютной ночи тебе. Желаю выспаться. И тебе тоже. Данила Михайлов был за старшего до сего момента, ушел искать все.

0: на новом радио. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

эти треки были новыми, когда нового еще не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

было раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.